0: 5,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пол институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
1: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверь, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
0: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
3: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
4: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
3: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
5: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
3: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
6: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
7: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
6: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
8: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
6: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
9: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
2: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
10: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
12: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
13: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
0: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
14: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
0: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
2: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
15: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
16: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться. Два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
15: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
17: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
18: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
17: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
15: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
19: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой, то есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
15: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
20: Детская карта, оформленная официально, по свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смски начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, написать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
21: Между делом с Кирой Альтман.
22: Жан-Клод Мессан, мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» Роял Мансур. И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-Unique – это такая елейность, да, маска заботы, мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод, это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
23: Есть протоколы каждой детали встречи, и в том числе протокол фотографии генерального директора с президентской четой. И вот представьте себе протокол, и вот как раз эта знаменитая фотография, которая обязана быть сделана, я и чета Байденов. Я задаю фотографу вопрос, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться. И вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
22: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
21: Между делом на Business FM.
10: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
3: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил Бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
4: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказания. Наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
5: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
4: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
7: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
4: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
2: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
6: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы. Мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными. Все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50 000 на пресиде – не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
8: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
11: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
8: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
12: Ценные бумаги.
8: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
12: Отчеты и планы.
8: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
0: Бизнес и власть.
8: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
12: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
13: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
14: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
13: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
12: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
24: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз сделал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
12: После Египта сборной России предстоят еще два матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95.

0: Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
2: Продолжительность жизни.
4: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
2: Журналист Алена Копылова.
4: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника «Дня пограничника». Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных

0: С Российской Федерации судов и грузов через Ормузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Куть Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
3: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
4: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
3: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
5: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
3: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
6: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
7: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров, не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целей. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют с реестра Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
6: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
8: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
6: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес-ФМ.
2: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
9: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
10: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
9: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
11: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
9: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
12: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссии, в них участвует. Это приятно.
2: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи.
13: Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до н.э. эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов.
1: На связи. Специальный проект «Бизнес FM». В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
3: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
16: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под маркой определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
3: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивает все по постфактум после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, возимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
17: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
3: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
2: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
18: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
19: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
18: Как рассказали бизнес-фм в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
20: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде, конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
21: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
20: Если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
18: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм?
0: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
18: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта. Ну или специальный Яндекс.Лифт. Только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию Бизнес FM обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
4: Детская карта оформлена официально, к свидетельству о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
2: Сергей, житель Санкт-Петербурга, Бизнес FM направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
1: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
22: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать два золота Олимпийских игр в Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать, а ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
1: Спорт и деньги на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости коротко.
5: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
7: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны-кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
6: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
8: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – 1 год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
9: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Вот этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшой тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
8: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
10: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически, не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
8: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
15: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
11: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
23: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
11: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50,000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50,000 на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
12: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
11: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
13: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
11: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
11: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
14: Отчеты и планы.
11: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до $400,000 после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около $20 миллиардов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась $66 миллиардов капитализации.
14: Бизнес и власть.
11: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
15: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
3: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
16: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
17: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
16: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
3: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз сделал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
3: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома, против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
15: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
24: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марк Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
15: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес

0: Прикательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Дело вкуса с Катей Калиной.
1: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Эна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в «Золотого зайца». Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карло Скафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки, плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня Скафетто в основном южноитальянская, в курортных Кампании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Эна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом, братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в «Золотом зайце» заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса на Business FM. Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника «Дням пограничника». Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Российской Федерацией судов и грузов через Армузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего Совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Куть Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные

0: темы.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
2: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
3: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
2: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит. Продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
4: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
2: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: «У вас одна голова, зачем вам столько шлемов?» С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
0: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
5: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
0: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
0: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
1: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
7: Профессор Института образования НИОФШЭ Ирина Абанкина.
8: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
7: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
7: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, не участвует. Это приятно.
1: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек.
12: Музейные ценности на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
13: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
2: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товара с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
14: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
2: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
15: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она граждане получат входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
2: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
1: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
16: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначные ожидания. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
17: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
16: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
18: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
19: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате?
18: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
16: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
20: Потому что нужно учитывать здесь, что курьеры у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
16: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
3: Детская карта, оформленная официально, как свидетельство о рождении, я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные, какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время, начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинают приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, игра, почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите с него позвонить, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
1: Сергей, житель Санкт-Петербурга, «Бизнес-ФМ» направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
12: Классики в праве. Суд для дела.
21: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
22: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
21: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятные тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
22: Классики в праве на Business FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: «Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала приостановить или денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
5: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
6: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказания. Наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
7: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшой тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
6: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов «Сулим и партнеры» адвокат Даниил Черных-Аипов считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
8: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-ю 74-й статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
6: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
0: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
9: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
23: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
9: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50,000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. $50,000 на пресиде – не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
10: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
9: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
11: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
9: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
13: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Компании и корпорации.
9: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
9: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
14: Отчеты и планы.
9: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до $400,000 после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около $20 миллиардов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась $66 миллиардов капитализации.
14: Бизнес и власть.
9: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
2: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяцев от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
15: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
17: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
15: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
2: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
19: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
2: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
24: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%. Не сильно, но все-таки ниже. А 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным. Китайская валюта подросла примерно на 1 копейку. Закрытие 10 рублей 48 копеек. И что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала 95 долларов за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил в очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация.

0: Попытка на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Теннет Т7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе, и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
0: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин 28 мая обратился к личному составу, гражданскому персоналу и ветеранам пограничной службы ФСБ России по случаю профессионального праздника Дня пограничника. Президент напомнил о богатой истории российской пограничной службы. Отдельно глава государства отметил значимость службы пограничников в период Великой Отечественной войны. Он также заявил, что в настоящее время пограничная служба ФСБ России – надежное звено в обеспечении безопасности страны и граждан. Руководство России и дальше будет делать все необходимое для совершенствования пограничной инфраструктуры и всестороннего качественного укрепления кадрового потенциала и оснащенности таких подразделений. Еще раз поздравляю вас с Днем пограничника, желаю новых успехов в службе. Самые добрые слова вашим родным и близким, заключил президент. Россия подчеркнула важность беспрепятственного, безопасного и бесплатного прохода связанных с Российской Федерацией судов и грузов через Армузский пролив. Об этом РИА Новости сообщили в МИД России по итогам встречи замглавы ведомства Георгия Борисенко с заместителем секретаря Высшего Совета нацбезопасности Ирана. Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, вызванную эскалацией конфликта после действий США и Израиля, а также ход ирано-американских переговоров. Космонавты Куть Сверчков и Микаев завершили выход в открытый космос. Они вернулись на Международную космическую станцию после 6 часов 6 минут работы. Во время выхода космонавты установили аппаратуру для изучения солнечных вспышек, демонтировали кассету эксперимента «Экран М», а также сняли контейнер оборудования «Биориск» с модуля «Поиск». Для Сергея Куть Сверчкова это был второй выход в открытый космос, для Сергея Микаева – первый. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Резкое падение акций ВТБ сменилось умеренным ростом. Рынок постепенно переваривает известия о масштабной доп. Эмиссии ценных бумаг и дивидендах ниже ожидавшихся. Какую роль тут сыграли словесные интервенции руководства ВТБ и планы масштабирования бизнеса Госбанка за счет партнерства с Wildberries? Искусственный интеллект может поменять формат выпускных экзаменов в вузах. Глава Миноборнауки Валерий Фальков допустил, что защиту дипломов в их привычном виде сменят устные экзамены. Как оценивают эту идею в преподавательском сообществе? 11 шлемов при наличии одной головы – перебор. Внуковская таможня не дала

0: Добро на ввоз в страну коллекции военной амуниции, обладающей исторической ценностью. Таможенники заподозрили ее владельца в коммерческом интересе, и суд их поддержал. Может ли это дело стать прецедентным и закрыть коллекционерам возможность легального ввоза культурных ценностей из-за рубежа? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
1: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
2: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Насколько у ВТБ удастся поработать с Wildberries, большой вопрос. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. То есть, если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
1: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта доп. Эмиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
3: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
1: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: «У вас одна голова, зачем вам столько шлемов?» С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз, а суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Евгений Перельчук подробнее.
4: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
5: Таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование в дальнейшем. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто кому-то не нравятся коллекционеры и то, что они привозят предметы в Россию, то, что они пополняют реестр Министерства культуры новыми предметами. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов, чего угодно. Для них это вот то же самое.
4: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
4: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Скоро дипломные работы в вузах в их привычном виде могут исчезнуть. Высшие учебные заведения вернутся к устным экзаменам, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина – искусственный интеллект. По словам Фалькова, нейросеть может написать диплом, но подменить собой учащегося в момент ответа на вопросы педагога ей не под силу. Что думают об этой инициативе в вузах?
7: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
8: Защита дипломных работ проходит в устной форме, и защищаются они перед комиссией. И защита дипломных работ складывается из нескольких этапов, потому что, безусловно, есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам и отзывов, и проверки на антиплагиат, и, несомненно, самого факта тоже фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
7: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные. А какими инструментами это используется, тоже вторично, потому как проверить, сам ли человек писал или за него написал искусственный интеллект, практически невозможно. Однако самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов. Это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала, вы что тут принесли напечатанные какими-то буковками тексты? Ну-ка идите срочно гуси на пером переписывать. Искусственный интеллект — это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он это грамотно использовал, правильные промпты задавал, критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
7: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
0: Это был опрос вузовской общественности. Добавлю, что Валерий Фальков заявил, что поколение, родившееся после 2025 года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
11: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. На связи. Гелиограф – средство передачи кодированных световых сигналов с помощью системы зеркал, был известен еще древним грекам. Уже в V веке до н.э. эллины солнечным телеграфом передавали соседям сообщения о нападениях захватчиков. А на стыке эр гелиограф помогал управлять Римом императору Тиберию Августу, который жил и работал на вилле на острове Капри, а на материк, находящийся в 8 километрах, ежедневно отправлял приказы солнечным светом. Рекорд дальности для такого телеграфа – 295 километров. Как правило, точки приема и передачи сигнала располагались в горах или на возвышенностях. И, конечно, для безупречной связи по гелиографу нужна была ясная солнечная погода. Сегодня простейшим гелиографом, зеркальцем с отверстием, оснащает каждый спасательный плот, чтобы в случае бедствия солнечными зайчиками привлечь внимание судов и самолетов. На связи. Специальный проект «Бизнес ФМ». Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Порог освобождения малого бизнеса от НДС могут сохранить на прежнем уровне. Об этом сообщил статс-секретарь замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин планирует в августе-сентябре обсудить этот вопрос в рамках подготовки бюджетного пакета. В ноябре прошлого года Владимир Путин подписал закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом. В этом году порог уменьшился с 60 миллионов до 20 миллионов рублей в год. Прибыль российских ломбардов в прошлом году взлетела почти в полтора раза до 12,8 миллиардов рублей, говорится в материалах Центробанка. По этим данным, ломбардными услугами пользуются более 2 миллионов человек. За год ломбарды выдали займов более чем на 412 миллиардов рублей, причем почти 95% всех займов пришлось на ювелирные изделия. Задолженность по зарплате в России выросла почти до 3 миллиардов рублей. По данным Росстата, они достигли максимума с 2019 года. За апрель объем просроченных выплат увеличился на 35%. Наиболее сложная ситуация наблюдается в строительстве, ЖКХ и промышленности. В московском регионе за первые 4 месяца года размер скидок на квартиры в новостройках вырос до 6% год к году, сообщают ведомости со ссылкой на исследование ЦИАНа. Рост размера скидок подтвердили и другие консультанты. Застройщики вынуждены предлагать скидки из-за падения спроса в начале года, отметили эксперты. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес-ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
1: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ в телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
13: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под маркой определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
1: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортер оплачивает все постфактум после ввода ввезенных товаров в оборот, теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
14: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товар из стран Союза точно дешевле не станут, а вот дороже стать могут, по крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделает, то она граждане получат входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
1: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
0: Курьеры придут на помощь роботам. Яндекс запустил комбинированную доставку. Ровер-доставщик привезет заказ к дому, а курьер принесет к двери. Рады ли этому покупатели и в чем экономический смысл такой схемы? Об этом Наталья Шашина.
15: Это будет выглядеть так. Робот забирает заказ из ресторана, магазина или даркстора, везет по улицам, находит нужный дом, курьер встречает робота у подъезда, забирает пакет и поднимает в квартиру. У покупателей пока неоднозначное ожидание. Москвичка Наталья рассказывает, в ее районе роверов ездит много. Роботы-доставщики нередко останавливаются во дворе и за шлагбаумами, мешают проехать. И что будет, когда добавится еще и курьер?
16: Пешеходные тропы у нас заузились, и бывает, даже где-то они не могут разминуться, в два таких ровера. И сейчас еще к этому добавится курьер. Будут возникать проблемы в том плане, что когда курьер пеший гораздо быстрее хочет доставку произвести, то он может перехватывать вот это транспортное средство в любом месте, в любой момент. Грубо говоря, блокировать его передвижение. И здесь у нас будет коллапс из этой техники. Из плюсов то, что здесь защита заказчиков. Бывает, мы сталкиваемся с тем, что приходит не всегда качественная доставка. Причем это часто бывает, когда заказывают доставку без курьера. Там бананы оказываются совсем не того качества, не того размера, и могут быть подмяты продукты. К кому обращаться и так далее, всегда возникают сложности. При том, что будет комбинированное, курьер проверяет заказ, делает фотографию, отдает из рук в руки, можно всегда проверить и принять этот заказ или нет.
15: Как рассказали Бизнес FM в Яндексе, сейчас комбинированная доставка работает у части пользователей Яндекс.Лавки в Москве и Петербурге. В будущем заработает и в других городах, и появится в Яндекс.Еде. Это будет дешевле обычной курьерской доставки. Многие покупатели хотят, чтобы им доставляли пакеты до двери, рассуждает Евгений, работающий курьером Авито и Яндекс в Подмосковье.
17: Да, они там дома в своих домашних делах, в домашней одежде. Конечно, им было бы удобно, если бы человек доносил непосредственно до квартиры, либо оставил двери, если человек на работе.
18: Есть метод для какой-то уловки со стороны работодателя, когда курьеру нужно сразу на что-то обратить внимание при тарификации, при оплате.
17: А если нет фиксированной суммы, которую человек получает за смену, то есть вероятность, что заказов может быть меньше. Если сумма заказа уменьшится непосредственно для курьера, и заказов будет меньше, соответственно, он будет меньше зарабатывать, чем нежели он бы принес меньше заказов, но заработал больше за счет больших трудозатрат.
15: По подсчетам аналитиков Совкомбанка, затраты на содержание ровера как минимум на 50% меньше, чем на зарплату пешего курьера. Правда, без учета закупки робота. Обслуживание ровера стоит примерно 295 тысяч рублей в год, а на человека у компании уходит под 900 тысяч. В малом городе примерно 600 тысяч рублей. Сейчас на рынке дефицит кадров. Скорее всего, выглядеть это будет так. Если курьер на своей карте будет видеть, что неподалеку несколько роботов, и он может поднять их заказы на этаж и заработать, это будет хорошей мотивацией, рассуждает президент Ассоциации транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний России МАКС Александр Митюков. Но вопрос в том, как четко будет работать этот алгоритм.
19: Потому что нужно учитывать здесь, что курьер у нас на слоте, и у них есть свои KPI, да, есть время, за которое он должен довести один заказ и отправиться на другой. То есть система рассчитывает. Если он при этом будет брать, по сути дела, по пути дополнительные заказы, разгружать роверов и поднимать заказ на этаж, необходимо корректировать его расписание таким образом, чтобы он вовремя смог доставить следующий заказ.
15: Пока в Рунете шутят, что следующий этап – шагающий робот, который сможет нажать кнопку лифта, ну или специальный Яндекс.Лифт, только для роверов. Наталья Шашина, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Возврат денежного перевода через органы опеки. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился слушатель Сергей из Санкт-Петербурга. У его ребенка есть детская дебетовая карта, на которую одним прекрасным днем пришел ошибочный перевод от незнакомого человека. Сергей пообещал вернуть ему деньги через соответствующую функцию в приложении банка, но, как оказалось, разрешение на это надо получать у органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
20: Детская карта оформлена официально, как свидетельство о рождении. Я владелец счета, оформлена на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркится. На прошлой неделе приходят деньги непонятные. Какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Я думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время. Начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировках неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишите? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничение, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской карты возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
0: Сергей, житель Санкт-Петербурга, «Бизнес ФМ» направила запрос в Сбербанк. Ранее наша радиостанция рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери.
21: Продолжительность жизни.
22: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
21: Журналист Алена Копылова.
22: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов. По его словам, Армения превратится в перекресток мира и разбогатеет. Ранее Москва обещала пресс-наветеле денонсировать соглашение о сотрудничестве с республикой в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в Евросоюз. Союз. Госдума одобрила уголовную ответственность за подделку справок об отсутствии опасных заболеваний. Максимальное наказание может достигать 8 лет лишения свободы и штрафа до 3 миллионов рублей. Такие изменения, по словам спикера Нижней палаты Вячеслава Володина, направлены на совершенствование миграционной политики. Прямые рейсы запустят между Россией и Танзанией 2 июля. Их будет выполнять авиакомпания Air Tanzania, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. Самолеты Boeing 787 Dreamliner будут летать 3 раза в неделю. Первый полет будет с минимальным уровнем загрузки. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет выставлен на аукцион с рекордной оценочной стоимостью 30 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на аукционный дом Сотбис. Речь идет об одном из наиболее полных доступных скелетов ящера Титана. Он получил прозвище «Газ» по имени фермера из Южной Дакоты, на угодьях которого был найден. Окаменелости выставят на торги 14 июля. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. ЕС или ЕАЭС? Россия прощупывает твердость курса армянского премьера Пашиняна на евроинтеграцию. Ереван рискует потерять льготы на поставки российской нефти и газа. Но Пашинян заявляет, что такая перспектива его не пугает. И что у Армении достаточно денег, чтобы справиться с ростом цен на энергоносители. Так ли это и к чему приведет газовый торг? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Нашутила на 3 года колонии сотрудница столичного бара, сделала из кулича чашу для кальяна, сняла это на видео и разместила его в соцсетях с провокационной подписью. Раскаяние в суде и другие смягчающие обстоятельства не помогли ей избежать реального срока. Почему суд вынес приговор, который даже представители РПЦ сочли избыточно суровым? Вторая жизнь подержанных букетов в Узбекистане стремительно набирает обороты. Сервис по перепродаже цветов. Его разработчики получили 50 тысяч долларов инвестиций и задумываются о выходе на международный рынок. Насколько такая услуга востребована в России? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Премьера Армении Пашиняна не пугает возможный рост цен в случае прекращения России соглашения по поставкам газа в страну. Об этом сообщает «Спутник Армения». По словам премьер-министра республики, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». В среду днем МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Сергея Цивилева о последствиях поддержания курса на вступление республики в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Также Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает».
2: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда «Газпром» это решительно опровергал, и формально шли споры по цене транзита, а также из-за воровства газа на территории Украины. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Защита будет обжаловать приговоры за кальян на Куличе, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой. Девушка, напомню, получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев подробнее.
3: Сразу стоит оговориться, что 3 года и 25 дней колонии 27-летняя Ксения Белоусова получила не только и даже не столько за пост с Куличом. Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
4: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое, тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути. В течение 15 дней у нас есть возможность подать апелляционную жалобу на приговор. По апелляции планируем.
3: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
5: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4-74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
3: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
0: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
6: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
8: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
6: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
9: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется ориентируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
6: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
7: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
6: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28. Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги. Подделки чешских монет и медалей среди коллекционеров-нумизматов называются киллиановскими подделками. В 19 веке Вильям Киллиан собрал крупную коллекцию чешских монет и медалей. Но в его каталоге наряду с раритетами попадались и подделки неизвестного происхождения. История денег на Business FM. Компании и корпорации.
6: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
21: Ценные бумаги.
6: Совет директоров Делимобиля рекомендовал не выплачивать дивиденды за прошлый год в связи с полученным убытком по итогам года. Годовое собрание акционеров состоится 30 июня, сообщили в компании. Чистый убыток Делимобиля составил 3,7 миллиарда рублей против чистой прибыли в 8 миллионов рублей за 2024 год.
21: Отчеты и планы.
6: Samsung выплатит своим сотрудникам бонусы до 400 тысяч долларов после соглашения с профсоюзом, которое предотвратило забастовку. Об этом пишет Financial Times. 78 тысяч работников полупроводниковой отрасли получат по 10,5% операционной прибыли компании. При этом изначально профсоюз запрашивал 15%. Ранее работники потребовали от компании часть прибыли, полученной благодаря буму искусственного интеллекта. В конце апреля десятки тысяч сотрудников Samsung в Южной Корее вышли к основному производственному центру микросхем компании с таким заявлением. А профсоюз планировал забастовку с 21 мая по 7 июня. Из-за нее компания могла потерять около 20 миллиардов долларов. Из-за одной только угрозы забастовки Samsung Electronics лишилась 66 миллиардов долларов капитализации.
21: Бизнес и власть.
6: Росавиация выдала турецкой авиакомпании Air Anka дополнительные временные разрешения на чартерные рейсы в Россию только до 25 мая включительно. Об этом сообщили в телеграм-канале ведомства. Утверждается, что это решение принято в интересах туристов, несмотря на ранее согласованное с авиавластями Турции летнее расписание. В середине мая Air Anka приостановила полеты в Россию из-за технических проблем, из-за чего в Турции застряли сотни туристов турагентства Anex Tour. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. А российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
10: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт, и спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
11: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
12: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
11: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думают, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады. Меня поздравили.
10: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
13: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
10: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома, против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Российский рынок в среду немного подрос. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам среды. За основную торговую сессию индекс Московской биржи прибавил 0,5%, закрылся на уровне 2591 пункт, и отскочили акции ВТБ. Все-таки появились покупатели, бумаги достигали уровней примерно 75 рублей за акцию, но ближе к закрытию торгов стоили уже выше 80. Были данные по инфляции от Росстата. Вернулась недельная инфляция в России. Российскую экономику за неделю с 19 по 25 мая потребительские цены выросли на 0,07%. Я напомню, за неделю предыдущую отчетной была дефляция 0,02%. И если брать последние 4 недели, здесь завидная периодичность проявляется. Сначала дефляция 0,02%, потом инфляция 0,07%, потом снова дефляция 0,02%, и снова инфляция 0,07%. Если говорить о годовых показателях, то здесь все стабильно. Годовая инфляция на 25 мая 5,48, то есть остается ниже 5,5%, не сильно, но все-таки ниже, а 5,5% это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Рубль был очень стабильным, китайская валюта подросла примерно на 1 копейку, закрытие 10 рублей 48 копеек, и что касается доллара США, то по однодневному фьючерсному контракту торговался он преимущественно чуть выше 71 рубля. Но падали цены на нефть, хотя это, как мы видим, не отразилось ни на рубле, ни на российском рынке акций. Смесь Brent протестировала $95 за баррель, даже опускалась ниже впервые с 21 апреля. Рынок продолжает следить пока за переговорной риторикой. Во всяком случае, в среду вновь общался президент США Дональд Трамп с журналистами, сказал, что иранская сторона все-таки очень хочет добиться сделки с Вашингтоном, хотя отметил, что недоволен тем, что пока не удалось достичь соглашения, ну и пригрозил в очередной раз Ирану. Глава Белого дома не исключил возможности возобновления боевых действий в отношении Ирана. Ну и госсекретарь США Марко Рубио сказал о том, что в ближайшие часы и дни станет ясно, возможно ли добиться дальнейшего прогресса в переговорах США и Ирана по урегулированию конфликта.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Вопреки прогнозам. О конце эпохи нефти и истощении ее мировых запасов заговорили еще в середине прошлого века. В 1956 году американский геофизик Мэрион Кинг Хаберт сформулировал концепцию пика добычи и предсказал, что в США он будет достигнут в 70-м. Его прогноз оправдался для континентальной Америки, но не сбылся в масштабе планеты. В 90-е годы снова заговорили о конце запасов нефти и о пике добычи в 2008-м. Но и эти предсказания не стали явью, благодаря так называемой «сланцевой революции». Сейчас об исчерпании ресурсов речь не идет в принципе. Ключевые вопросы – когда закончится дешевая, легко извлекаемая нефть, и что делать после? В ОПЕК считают, что мировое потребление нефтепродуктов будет расти даже в середине текущего века. Вопреки прогнозам на Business FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Жан-Клод Мессан, мое открытие. Он прибыл в Москву с

0: и Чита Байденов. Я задаю фотографу вопрос: так, подожди, я здесь хорошо получаюсь или нет? И все тут же начинают очень громко смеяться. И вот этим таким смешным моментом обстановка была разряжена, и все пошло абсолютно по-другому, человеческому сценарию. Мы всегда проявляем внимание к клиенту. Это может быть вопрос про собачку, про ребенка. Я могу обратить внимание на платье или на какую-то деталь этого платья. Но клиент должен всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
1: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Наизусть. Марк Твен. Будьте осторожны при чтении книг о здоровье. Вы можете умереть от опечатки. Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 6:57, студия Вероника Романова. Вооруженные силы США нанесли новые удары по территории Ирана. По информации Рейтер, атакован военный объект, который, по мнению американских официальных лиц, представлял угрозу для войск США и коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Источник агентства добавил, что США также сбили несколько иранских беспилотников, а иранское агентство ФАРС сообщило, что около портового города в Иране прозвучали 3 взрыва и сработали системы ПВО. Индонезия готова направить миротворцев на Украину после урегулирования вооруженного конфликта с Россией в рамках миссии Организации Объединенных Наций. Это заявил председатель Верхней палаты парламента республики Султан Бактияр Наджумадин. Такое предложение звучит от Индонезии не впервые. Так, в сентябре прошлого года президент страны Прабова Субианта заявлял о готовности отправить на Украину более 20 тысяч миротворцев. Он отмечал, что инициатива не носит антироссийский характер и направлена на содействие мирному урегулированию. Минтранс предложил ввести постооплату парковок. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Такой законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. В министерстве подчеркнули, что инициатива позволит сделать оплату более гибкой и снизить административную нагрузку на водителя. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Почти 7 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ туда и обратно акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах. Сделки с Wildberries и грядущие доп. Эмиссии в самом ВТБ объяснили негатив эмоциями. У коллекционеров назревают проблемы. Собиратель экспонатов не смог везти в Россию предметы для личного музея, как ему сказали на таможне. Зачем вам столько? Привычные дипломные работы в вузах могут заменить на устные экзамены. Это допустил глава Минобрнауки Фальков. А причина в том, что все чаще дипломы пишутся с помощью нейросетей. И в таким образом в нынешнем виде дипломы становятся необъективным индикатором. Все подробности в нашем эфире. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководству банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ, об этом Михаил Здорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу 3 новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование.

0: финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
1: Потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
0: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
0: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? Такими словами, таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторический экспонат, купленный коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И ввоз их запретила. Суд таможни поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
4: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать, товар считается ввозимым для личного использования, а от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
5: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но этот таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они от освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне: зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
4: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
6: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
4: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
3: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Что думают об этом в университетах?
7: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
8: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
7: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка идите срочно гусиным пером втором переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
7: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
10: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, уже будет жить и мыслить с помощью ИИ.
11: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес-ФМ».
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
13: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.
15: Ищете уютное место для дня рождения?
16: Или теплых семейных встреч?
15: Семейное кафе «Тренди».
16: Вкусно, уютно для всех.
17: Семья всегда будет в тренде.
15: Тренди.рф.
18: Бронь столов 225-44-33.
19: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
11: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518-40-40.
20: Деньги.
21: С древних времен известна так называемая общая монета. Ее имели право чеканить одновременно несколько обладателей монетной регалии. В античные времена это были греческие полисы. В Европе для чеканки общей монеты заключался договор между несколькими монетными дворами. В современном мире общей монетой можно назвать франк КФА, который сообща чеканит 14 бывших французских колоний в Африке.
20: История денег на Business FM.
11: Business FM в подкастах. Строго по делу.
22: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
11: Комментарии Вовта.
22: Личный взгляд на главные события.
11: «Бизнес говорит».
22: Чтобы кто надо услышал.
11: Бесценные знания.
22: Неочевидные, но удивительные факты.
11: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. «Бизнес FM. Казань».
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
24: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
25: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
26: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ
0: анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
25: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
1: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
25: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
2: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
25: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Business FM.
5: Вопрос к эксперту на Business FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Business FM Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
19: Здравствуйте.
6: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
19: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составление составлении протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
6: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
19: Нет, ни в коем случае.
6: Лично причем? Что дает собственникам дачная амнистия?
19: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
6: Алсу Шамильна, а какой срок действия дачной амнистии?
19: Дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года и продлевалась уже несколько раз. На текущий момент она продлена до 1 марта 2031 года в рамках так называемой амнистии 2.0.
6: Какие объекты могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке?
19: В упрощенном порядке можно зарегистрировать жилые и садовые дома, в частности. Важно отметить, что жилой дом должен соответствовать параметрам, которые устанавливаются федеральными законами. То есть не быть выше 20 метров и иметь только 3 надземных этажа.
6: А куда подавать документы для регистрации прав?
19: Способ подачи может быть выбран самостоятельно, их несколько. В первую очередь это в бумажном виде через многофункциональные центры. Также можно подать документы в электронной форме посредством портала госуслуг. Также может подать документы кадастровый инженер в случае, если при заключении договора подряда на выполнение кадастровых работ данная возможность была предусмотрена. Соответственно, кадастровый инженер в данном случае без доверенности может представлять интересы своего заявителя у нас в Росреестре.
6: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
19: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
6: А как насчет дополнительных построек? Ну, помимо дома, там всякие хозпостройки, бани, например, не знаю, там курятник.
19: В случае если собственником земельного участка возникла необходимость постройки каких-либо вспомогательных объектов, это чаще всего бывает баня, летние кухни, хозпостройки и гаражи, то в данном случае их также нужно ставить на кадастровый учет и регистрировать на них права. Но в этом случае нужно понимать, обладает ли построенный объект признаками недвижимости. Понятие недвижимости включает в себя несколько признаков. Это прочная связь с земельным участком, то есть наличие фундамента, а также невозможность без несоразмерного ущерба переместить такой объект. То есть, если у вас на земельном участке находится модульная баня, то, естественно, такой объект не подлежит кадастровому учету. Если же вы построили капитальную баню с фундаментом, и ее невозможно перенести без разрушения, то данный объект является объектом недвижимости, и уже такой объект в обязательном порядке необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать право собственности.
6: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
19: Спасибо, до свидания.
20: Вопрос к эксперту.
3: Вакансия для ИИ. Почти все сферы бизнеса сегодня широко используют чат-ботов, которых натренировали на выполнение самых разных задач. От банальной консультации по продукту до решения проблемы конкретного клиента. При этом все чаще чат-боты используют искусственный интеллект, который позволяет сервису постоянно самообучаться.
4: Благодаря этому робот-помощник не только прокачивает свою функциональность, но и становится все более обходительным в общении. Определив возраст, пол и предпочтения клиента, искусственный интеллект подстраивается под собеседника и строит разговор так, чтобы человек себя чувствовал максимально комфортно. Все это повышает и лояльность к бренду, и, соответственно, продажи. По прогнозам, мировой рынок коммерческих чат-ботов через 3 года вырастет в 5 раз и составит $100 миллиардов.
7: Вакансии для ИИ на Business FM.
8: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
7: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
9: Кусок серебра по-испански называется песо. В Америке испанские завоеватели использовали такие куски вместо денег. В Европе из песо отливали монеты. Позднее название песо получил испанский талер.
7: История денег на Business FM.
10: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
26: В Москве 7.28, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 62 беспилотника над российскими регионами. Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Нижегородской, Тамбовской областями, а также Крымом и акваторией Азовского моря, сообщает Минобороны. Турция в мае сократит импорт российской нефти марки «Юрлс» из портов Балтийского и Черного морей до самого низкого уровня почти за 1.5 года, до 161 тысячи баррелей в сутки. Это ниже показателей января-апреля – 189 тысяч баррелей в сутки и мая 25-го – 302 тысячи баррелей. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на данные трейдеров. Как рассказал один из них, Турция привыкла к российской нефти со значительной скидкой и не была готова покупать этот сорт по таким высоким ценам. Два других источника издания связали снижение поставок в апреле и мае ростом спроса в Азии, особенно в Индии. Турция является крупнейшим и третьим по величине в мире импортером российской нефти, поставляемой морским путем в Средиземноморье. США готовы возобновить военную операцию против Ирана в случае провала переговоров. Это подтвердил глава Пентагона Пит Хексет. По его словам, боевые действия могут возобновиться, если стороны не придут к соглашению, которое обяжет Тегеран отказаться от получения ядерного оружия. Судебные приставы взыскали с дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей в соответствии с решением суда. Об этом рассказала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Летом 24-го вышло интервью Лебедева блогеру Юрию Дудю, признан в России иноагентом. В нем дизайнер назвал деятельность Лиги безопасного интернета инфотерроризмом, а также нецензурно исказил фамилию Мизулиной. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
13: Главные темы.
14: Половина восьмого в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. У нас очень много денег. Примерно в таком духе высказался Никол Пашинян, пояснив, что его не пугает возможный рост цен на российский газ. Также армянский премьер анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики. О том, что происходит вокруг Армении и ее отношениях с Россией, комментарий Георгия Бофта через минуту. Более 3 лет колонии получила девушка, которая устроила кальян на Куличе. Адвокат заявил Бизнес-ФМ, что будет обжаловать этот приговор. При этом даже в РПЦ высказались за то, чтобы наказание было не столь суровым. Сервис перепродажи букетов под названием Second Bloom набирает популярность в Узбекистане. Стартап получил внешние инвестиции. Возможны ли аналоги такого бизнеса в России? Все подробности в ближайшее время. Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвы соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитата, гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Но он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
15: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на силу Сибири-2, в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
14: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Дональд Трамп поддержал Никола Пашиняна на предстоящих парламентских выборах в Армении. Президент США заявил, что премьер Армении – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Трамп написал в своей соцсети, цитата, «С помощью Никола мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты, чем когда-либо прежде. Сделаем Армению снова великой». А ранее Ереван посетил глава Госдеп США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксения Белоусовой. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым даже некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
11: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил бизнес-ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
13: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
11: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
16: Теоретически, апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, предусмотренных статьей 61 Уголовного кодекса, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
11: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
14: Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан, в кавычках. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед, 18-летний Амир Ибрагимов. Продолжит тему Евгений Перельчук.
0: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске. И в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
17: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так: люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
18: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
17: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
0: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
21: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 60 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
0: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома. Против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст.
23: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
22: Вторая попытка.
23: Автор «Робинзона Круза» британец Даниэль Дефо писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы.
22: Вторая попытка на Business FM.
1: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
22: Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Ольга Кашинская. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
2: Совет директоров строительной компании ЛСР рекомендовал выплатить дивиденды по итогам прошлого года в размере 78 рублей на акцию. Об этом сообщили в компании. В общей сложности ЛСР может направить на выплаты акционерам 8,4 миллиарда рублей. Рекомендованная дата дивидендной отсечки – 13 июля. После анонса дивидендов акции ЛСР взлетели на 12,7% до 672 рублей на пике. Дивидендная доходность при текущих котировках – больше 12%.
5: Отчеты и планы.
2: НАСА намерена открыть постоянную базу на Луне с жилыми модулями. Как сообщает космическое агентство, контракты на разработку посадочных модулей, луноходов и дронов на сотни миллионов долларов заключены с четырьмя американскими компаниями. В их числе Blue Origin Джеффа Безоса, которая представит два модуля. Согласно дорожной карте НАСА, в 2028 году должна состояться высадка астронавтов на поверхность Луны. Также при помощи посадочных модулей будет доставлена часть техники и оборудования. До 2029 года запланированы роботизированные миссии по исследованию Южного полюса Луны и тестированию технологий. Также с 2029 года начнется создание инфраструктуры базы, первые этапы освоения и материально-технического обеспечения.
5: Бизнес и власть.
2: Росавиация выдала танзанийской компании Air Tanzania разрешение на полеты по маршруту Дар-эс-Салам – Москва-Занзибар. Об этом сообщает ТАСС. По словам министра транспорта Андрея Никитина, предварительно перелеты из московского Внуково стартуют 2 июля и будут осуществляться трижды в неделю на Boeing 787 Dreamliner. Первый рейс состоится в случае, если наберется минимальная загрузка. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
14: В Москве 7.47. Почему рубль стал самой сильной валютой? Надолго ли сохранится крепкий курс и чего ждать дальше? А мнение инвестбанкира и основателя медиасистем «Биткоган» Евгения Когана.
22: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
6: На днях Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой в мире. Ну, если честно, вполне заслуженно. С начала операции США в Иране наша валюта крепилась к доллару примерно на 12%. О причинах всего этого я уже не раз, и не два, и не три рассказывал, но если очень кратко, то одна из важнейших причин связана с так называемой рассинхронизацией валютных потоков. Минфин в марте и в апреле должен был продать валюты примерно на 200 миллиардов рублей, ну не так много, но тем не менее. Однако эти операции были в свое время приостановлены. Затем, когда в страну начали поступать повышенные экспортные доходы из-за дорогой нефти, Минфин решил учесть отложенные продажи. В результате одновременно сложились два фактора. Во-первых, значительный приток валютной выручки от нефти и отсутствие своевременной компенсации этого притока в рамках бюджетного правила. Следовательно, как только вот эта вот заварушка на Ближнем Востоке закончится, а, судя по всему, она может закончиться сейчас. Правда, потом, может, снова начнется, но это уже отдельная история. Так вот, как только откроется полностью Ормузский пролив и упадут цены на нефть, а мы видим, что они, в общем-то, снижаются, рубль, наверное, может немного ослабеть. А вообще, улетит ли рубль в тартарары? Если честно, я думаю, что эффект будет скорее умеренным. Дело в том, что на курс рубля больше влияют фактические валютные потоки от торговли. Например, в июне в страну все еще будут поступать экспортные доходы от высоких цен на нефть в апреле-мае. К тому же крепкий рубль поддерживает не только нефть, но и растущие доходы от неэнергетического экспорта, а также высокие рублевые ставки. Если Армузский пролив будет открыт и так называемая сверхпремия к цене на нефть исчезнет, рубль, скорее всего, сначала ослабнет на несколько процентов. Это будет скорее реакция на ожидания снижения экспортных доходов в будущем. А вот далее самое интересное. Далее в течение 2-3 месяцев можно ожидать более плавного ослабления рубля с текущих очень крепких уровней, то есть где-то 70-75 за доллар, до, наверное, более устойчивого диапазона 76-84 рубля за доллар, в котором он находится последние 12 месяцев. Так вот, стоит учитывать, что бюджетное правило будет сглаживать большую часть эффекта от падения цен на нефть. То есть при нормализации ситуации на Ближнем Востоке рубль, скорее всего, ослабнет, но не обвально. И все же это может дать некоторый импульс для роста квазивалютных облигаций, то есть рублевых инструментов, номинал и купоны которых привязаны к иностранной валюте, ну так называемые, например, замещающие облигации. Поэтому, наверное, было бы разумно отвести часть портфеля под именно такие активы. Конкретные бумаги мы приводили в канале Биткоган и в Телеграме, и Макс, их достаточно много.
14: Это был инвестбанк Кира, основатель медиасистемы Биткоган. Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
2: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
3: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
2: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. 50 тысяч долларов на пресиде не так много по меркам венчура, но для узбекистанского рынка это прорыв, говорит медиа-менеджер, основатель коммуникационного диджитал-агентства BQ Group Дмитрий Бескромный.
4: По сути, это классический пример того, как предприниматель находит рынок сбыта там, где остальные видят просто банальное мусорное ведро. Букет живет 5-7 дней. Его дарят ради одного только эмоционального момента вручения. И Second Bloom монетизирует именно этот разрыв между эмоциональной ценностью подарка и его реальным сроком жизни. По большому счету, это рекоммерс-модель. Та же логика, что у Авито, только в категории, где вообще никто не ожидал вторичного рынка. И мне кажется, это важный сигнал, что в наше время предпринимательство — это не только изобретение нового продукта, а иногда переосмысление пути уже существующего. То есть букет тот же, маршрут и монетизация новая. Если эта модель масштабируется на Центральную Азию и Россию, где цветочный рынок огромен и абсолютно не цифровизирован, это может стать потенциальной любопытной историей.
2: Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
8: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Я не вижу в этом какой-то особой прям такой страшной угрозы. Вот вы прикиньте, просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит: слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
2: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
9: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны, запускаем

0: и коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
1: 4 июня, клуб Алексея Козлова, Bass Day. 20 лет юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе выступления участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
2: Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Business FM.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7.57, в студии Вероника Романова. США ввели санкции против иранского ведомства по контролю над Ормузским проливом. Американская сторона считает, что КСИР использует эту структуру для, цитирую, «вымогательства средств за проход судов». Речь об управлении по контролю за Персидским заливом Ирана, в ведении которого входит регулирование прохода через Ормузский пролив. Также администрация Дональда Трампа пригрозила ввести рестрикции в отношении лиц, взаимодействующих с упомянутым иранским ведомством. Норвегия и Франция подписали соглашение об обороне. Согласно документу, страны обязываются оказывать друг другу военную поддержку в случае такой необходимости. Кроме того, Норвегия вместе с 9 другими европейскими государствами примет участие в оценке того, как ядерное оружие Франции может способствовать безопасности в Европе. В марте Эммануэль Макрон заявлял, что его страна вступает в период продвинутого ядерного сдерживания. Тогда он анонсировал увеличение числа ядерных боеголовок и проведение учений по ядерному сдерживанию с другими европейскими странами. В Корольском округе Приморья объявлен режим чрезвычайной ситуации после обрушения автомобильного моста около села Сиваковка. Связь с населенным пунктом обеспечивается за счет лодочной переправы. Мост обрушился 27 мая. Как заявляют местные власти, это произошло по вине водителя большегруза, который превысил допустимую норму груза более чем в два раза. Уганда закрыла границу с Демократической Республикой Конго из-за распространения вируса Эбола. Решение носит временный характер, а пересечение границы будет разрешено только в чрезвычайных ситуациях, включая меры по борьбе со вспышками заболеваний, гуманитарные цели, перевозку грузов или обеспечение безопасности. Любой, кто въезжает из Конго в условиях чрезвычайной ситуации, будет помещен в обязательную изоляцию на 21 день. Как пишет Associated Press, принятая мера противоречит рекомендациям ВОЗ. Закрытие границ может перенаправить людей к грузопотоку к неформальным, неконтролируемым пограничным переходам, а это увеличивает вероятность распространения вируса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 утра в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. ВТБ туда и обратно. Акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделке Wildberries и грядущей доп. Эмиссии в самом ВТБ. Объяснили негатив эмоциями. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением из-за рубежа. Собиратель экспонатов рассказал Business FM, как не смог везти в Россию предметы для личного музея. Зачем вам столько, раз заявили на таможне? Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. Глава Миноборнауки Фальков допустил, что привычные дипломные работы в вузах могут уйти в прошлое, и их заменят устные экзамены. А причина – то, что дипломы все чаще пишут с помощью искусственного интеллекта. Мы спросили университетских преподавателей, что они думают о таких перспективах. Все подробности в ближайшие минуты. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ, об этом Михаил Здорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о

0: стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на доп. Эмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
1: Потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка, более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
0: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
0: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
3: У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? С такими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
4: Только на Бизнес ФМ.
5: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать, товар считается ввозимым для личного использования, а от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
6: За закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне: зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
5: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
7: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
5: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника Внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
3: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования и в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Что думают об этом в университетах?
8: Профессор Института образования НИОФШЭ Ирина Абанкина.
9: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
8: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
10: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособен. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
8: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
11: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
3: Интересно, что и сам министр Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру. Реклама на Бизнес FM в Казани.
12: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. Плюс 7-347-283-08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Деньги.
13: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
4: История денег на Business FM. Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет. Бизнес FM Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Во сколько обойдется школьный выпускной? Опросы показывают, для родителей 11-классника эта сумма составит около 45 тысяч рублей. Что говорят родители о своих реальных затратах? О кафе, о салонах красоты, о ценниках.
16: Выпускной 11-классника, то есть затраты на сам праздник и наряд, обойдутся в среднем в 44-46 тысяч рублей. Родителям 9-классника придется потратить меньше – около 32-33 тысяч. Это данные опроса «Суперджоб» по России. И в целом эти цифры похожи на правду, хотя, конечно, все зависит от запросов родителей и учеников конкретной школы. Например, москвичка Юлия рассчитывает уложиться в сумму 30 тысяч. Родители забронировали место для праздника еще в сентябре.
17: Мы выбрали выпускной мной на кораблике, заплатили аванс. Из расчета порядка 9 000 рублей с ученика. Входной билет, кстати, себя включает какой-то легкий перекус формата фуршетного, напитки, вода, безалкогольная все, конечно. Диджей, анимационная программа, костюм. Мне приобрели платье, да, у меня дочь. Пока она все в выборе, девочкам с этим сложно очень. Сегодня хочется короткое, завтра длинное. Сегодня в обтяжку, завтра балахон, поэтому пока нет. А на платье я, исходя из своего бюджета, больше 10 000 не закладываю. На обувь больше, наверное, 5-7 не закладываю.
16: Отдельным пунктом расходов для девочек может стать бьюти-сбор в салоне красоты. Прическа, макияж, маникюр суммарно обойдутся ориентировочно в 20 000 рублей. Приводит пример сегодняшнего ценника основатель Центра красоты и здоровья Ирины Старостиной Ирина Старостина.
18: Спрос очень маленький. Понятно, что если сравнивать даже, например, доковидное время, это была вообще одна история, заранее забронировано, готовились многие, то в связи со многими событиями и ценником в том числе, записи слабее и слабее, каждым годом в разы падает динамика записи подготовки на выпускной. Вопрос не только цены, а вопрос спроса на это мероприятие.
19: Если мы говорим про стоимость, цена изменилась по отношению к прошлому году?
18: Стало больше 30-40%. Нас сильно коснулись все новые введения и тоже налогообложения. Мы поднимали цены не в один этап. Для того, чтобы нам сейчас работать в правовой зоне и честно с хорошими материалами профессиональными, мы вынуждены поднимать чек, чтобы удерживать хороших специалистов. Я как сама мама-выпускница понимаю, что это серьезная сумма, чтобы собрать девочку. И здесь нужно сказать, что собирается не только выпускница, еще нужно собраться и маме. Это тоже отдельный ценник.
16: Средний чек в кафе и ресторанах, опять же, разный в зависимости от уровня заведения и запросов. Вот что говорит ресторатор, совладелица ресторанных проектов «Мария Санта», «Вертели» и «Свинья и роза» Татьяна Мельникова.
20: Выпускникам нельзя пить спиртное, и это предполагает, что средний ценник будет не очень высокий. Наши кафе не такие дорогие, и 2-3 тысячи на человека достаточно, чтобы нормально поесть. Но если это банкет длинный, сидят люди долго, 3. Однако мы не очень охотно берем такие банкеты, потому что они шумные, они мешают другим гостям, много народу. У нас есть загородный проект Веретьево, вот там охотно мы берем, потому что там есть где развлечься, пруды с видом на воду, купание. Естественно, за месяц, 2-3 уже сложно что-то придумать. В целом выходные загружены свадьбами, мероприятиями, ну, в том числе и выпускными.
19: По отношению к прошлому году, как изменилась стоимость?
20: Это инфляция плюс 10-15%.
16: Некоторые родители девятиклассников рассказали бизнес-ФМ, что отметят окончание учебы прогулкой в парке и пиццей. Среди 11-х классов такой тренд тоже есть. 7% родителей в опросе «Суперджоп» признались, что их классы вовсе отказались от проведения выпускного. Наталья Шашина, Алексей Шевцов, бизнес-ФМ.
21: Для слушателей старше 12 лет.
22: Вначале был бизнес.
23: Как появлялись города?
24: Серов, Свердловская область, 95 тысяч жителей. В 1894 году на Урале на берегу реки Каквы началось строительство сталерельсового завода. Он понадобился промышленнику Александру Ауэрбаху, чтобы выполнить заказ Сибирской железной дороги 5 миллионов пудов стальных рельсов. Тогда же при заводе возникло и постоянное поселение.
22: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
25: Спонсор программы ООО «Введенская».
26: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках «Введенская» и «Новая Габишево» от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
27: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ для слушателей старше 12 лет.
28: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес ФМ Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
29: Здравствуйте.
28: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
29: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте почте, либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составления протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
28: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
29: Нет, ни в коем случае.
28: Лично причем. Что дает собственникам дачная амнистия?
29: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
28: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
29: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
28: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
29: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
28: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
29: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
28: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
29: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
28: В студии Бизнес ФМ Казань была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
29: Спасибо, до свидания.
27: Вопрос к эксперту.
23: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
5: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-00-4-80-54.
6: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
7: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
8: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
9: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги. Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
11: История денег на Business FM.
12: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8.29, в студии Вероника Романова. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ратификации соглашения с Евросоюзом по кредиту в размере 90 миллиардов евро. Документ предусматривает выделение Киеву 8 миллиардов 350 миллионов макрофинансовой помощи тремя траншами. Для получения денег Киев должен будет принять закон о налогообложении доходов, полученных через цифровые платформы. Иран нанес удар по американской авиабазе в ответ на атаку армии США около аэропорта Бандар-Аббас. Это сообщает иранское госинформагентство ТАСНИМ. О какой именно авиационной базе США идет речь, не уточняется. В КСИР заявляют, что атака – серьезное предупреждение, чтобы враг понял, что агрессия не останется без ответа. И в случае повторения ответ будет решительнее. Также в КСИР добавляют, что ответственность за последствия лежит на агрессоре. Власти Новой Зеландии увеличили объем расходов на оборону в этом году на 9% до 3,5 миллиардов новозеландских долларов. Это 1,23% от ВВП страны. Такой же размер финансирования вооружения предполагается и в последующие 3 года, пишет агентство France Press. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8.30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, подчеркнули ведомстве. Вчера днем стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТУР заявили, что ситуация затронула более 2000 наших туристов. Жаловались они в том числе в наш канал Макси. Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва отменять льготные поставки в Армению, о том, какая еще страна за всем этим внимательно наблюдает, комментарий Георгия Бофта через минуту. 3 с лишним года за кальян на Куличе суд дал срок блогерше за оскорбление чувств верующих. А реальным наказанием стало из-за другого приговора, условного. О подробности этой истории также в нашем эфире.
0: Реклама. День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. А в нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
4: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
2: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп. Ереван ранее посетил госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за Кальяна Кулича, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксения Белоусова. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
5: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил «Бизнес-ФМ» адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
6: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Вот этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
5: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
7: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
5: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
8: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате телеграм-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
9: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
8: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
10: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
8: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
0: Бизнес FM. Контекст. С 3 по 6 июня. Петербургский международный экономический форум. В рамках программы участники обсудят трансформацию глобальных рынков и инвестиционные стратегии, а также структурные изменения в российской экономике, нацеленные на экономический рост. Тематика сессии охватывает демографию, рынок труда, устойчивое развитие территорий и внедрение новых технологий, формирующих будущее. Организатор – Фонд Росконгресс. Подробнее на форум spb.com. 6+.
3: Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM.
11: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
3: Знай меру на Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Сделки.
12: Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Как узнал «Коммерсант», другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с «Букингом».
13: Отчеты и планы.
12: Т-технологии отчиталась за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т является более половины компаний из топ-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год, а средства бизнеса на 12%. Компания продолжает развивать налоговую поддержку бизнеса, автоматизацию, ИИ-инструменты и рекламную платформу.
13: Конфликты.
12: Сотрудника Google обвинили в мошенничестве на Polymarket. Как передает CNBC, инженер по кибербезопасности заработал свыше 1 миллиона долларов на этой бирже ставок, используя свой служебный доступ. Он поставил на певца D4VD как на самого популярного человека в поисковых запросах Google в 2025 году. Интерес к музыканту резко вырос на фоне расследования, связанного с обнаружением тела пропавшего подростка в автомобиле Tesla, зарегистрированном на его имя. Вину инженер Google не признал, суд освободил его под залог в 2 250 тысяч долларов, а компания отстранила от работы. Это уже второй скандал за последний месяц, связанный со ставками на Polymarket на основе инсайдерской информации. Новости компаний и корпораций, держитесь курса.
2: В Москве. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. Сегодня в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух, так сказать, англичан. За египтян сыграет их главная звезда и по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах. В российскую сборную призваны юниоры из английского Манчестер Юнайтед. 18-летний Амир Ибрагимов. Продолжит тему Евгений Перельчук.
14: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи. Поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду. А теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию, школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
15: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем чуть узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был, ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил, да. Я футболист с большим сердцем. Сказал бы так, люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
16: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
15: Многие из них у меня спрашивали, ты едешь играть на чемпионат мира? Так как они не все знают, то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думали, что я еду на чемпионат мира. Потом надо было объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
14: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
17: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз делал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент, за исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
14: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома, против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго, 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
11: «Капитал» с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-00132-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
2: Доброе утро, Григорий.
18: Доброе утро.
2: Индекс Мосбиржи еще немножечко может прибавить и преодолеет отметку в 2600. Сейчас 2598, рост на 3% у нас в утреннюю сессию. Утреннюю, но все же.
18: Ну, наверное, с оглядкой на некоторое восстановление нефтяных котировок. Но, в принципе, и вчера, да, и рынок чуть-чуть восстановился. Ну, здесь сложно сказать о дальнейшей динамике. Желание так активно продавать явно отсутствует. С другой стороны, из геополитической точки зрения, да, я имею в виду какие-то компромиссные варианты решения конфликта вокруг Украины тоже пока вроде как не просматриваются, но рынок вот и дрейфует туда-сюда. 2600 – это пока всего лишь психологический барьер. Ну, что касается утренних движений на глобальном рынке, азиатский фондовый рынок перешел к снижению, доллар перешел к укреплению, ну и виной всему, понятно, опять иранская тема, обоюдные какие-то локальные удары. Но здесь всех смутили вчерашние комментарии Трампа. Ну, по сути, он заявил, что Иран вообще ничего не получит с точки зрения пряников. Только кнут в случае, если пряники брать не будет. Имеется в виду, что все вот эти возможности для соглашения о начале переговорного процесса, да, в рамках продления перемирия, они не будут учитывать интересы Ирана в том плане, что блокаду снимать Трамп не собирается, санкции снимать не собирается, размораживать иранские деньги тоже не сомневается. Но все решили, а зачем тогда Ирану о чем-то говорить, если фактически кроме пряников одни кнуты. Ну и вот утренние обстрелы туда-сюда, там достаточно обширный был удар по американской базе в Кувейте, и вот пошли сейчас кадры от арабских источников. Да, куда попали иранцы, ну, куда попали американцы, пока непонятно. Поэтому с утра был скачок цен на нефть. Июньский фьючерс на Brent прыгал до отметки $98. Сейчас уже следим за динамикой фьючерса июльского. Он со следующей недели будет главным. Тут $95. Ну и с утра, соответственно, на вот этих локальных обострениях нырнули вниз и биржевые индексы, американские, азиатские. Ну и, как я уже сказал, укрепился американский доллар. Пошли вниз цены на твердые активы. Золото, серебро, промышленные металлы. Все нырнуло вниз. Но рынок по-прежнему пытается понять, что к чему. С одной стороны, все понимают, что перемирие, скорее всего, обе стороны, иранское и американское, попытаются продлить. С другой стороны, нет меморандума. Если он будет, все поймут, что это всего лишь передышка перед началом следующего раунда обострения. Не факт, что... И вопрос тут не в том, что это будет не сейчас, а через месяц, а через два. Если так рынок... Если рынок поймет, что это лишь передышка перед новой бури, соответственно, нефтяные котировки могут просто перестать падать.
11: Капитал на бизнес FM.
19: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Реклама.
20: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
21: Реклама на бизнес-ФМ в Казани.

0: выпускаются специальные ритуальные купюры. Приобрести их можно в любой сувенирной лавке. Но дарить такие деньги даже в шутку нельзя. Китаец воспримет такой подарок как пожелание смерти. Ведь на деньгах преисподней есть даже подписи Янь Лувана, китайского владыки ада. Такие банкноты сжигают во время ритуалов в специальных печах при храмах. Использовать вместо них настоящие юани не следует. Это может принести несчастье.
1: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин и Касым Жомарт Токаев сегодня проведут переговоры в Казахстане. Во Дворце независимости в Астане уже все готово к началу официальной встречи, пишет Арти. Путин прибыл в республику с трехдневным визитом накануне. В составе российской делегации более 30 человек, 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпорации, крупных бизнес-структур. Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Сегодня вечером Владимир Путин примет участие в работе Евразийского экономического форума, а завтра в Высшем Евразийском экономическом совете. Дональд Трамп поддержал Николу Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Президент США сказал, что премьер-министр Армении полностью разделяет его видение мира и что скоро США и Армения начнут движение по маршруту Трампа. Он преобразит Южный Кавказ и поможет замечательным американским энергокомпаниям получить доступ к ресурсам региона. Так Трамп пишет в своей соцсети. Он добавил, что 26 мая госсекретарь Марко Рубио во время визита в Ереван заключил несколько важных сделок для обеих стран. Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. В Германии готовят законопроект, согласно которому все мужчины и женщины, менее года отслужившие в армии и достигшие 45 лет, будут обязаны участвовать в регулярных военных учениях. Они будут длиться 2 недели ежегодно или раз в 2 года. При этом лиц, отслуживших более года или поступивших на службу в качестве кадровых или временных военнослужащих, могут обязать участвовать в учениях до достижения 65 лет. Это пишет издание «Шпигель». Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 9 утра в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции, подчеркнули в ведомстве. Причины при этом неизвестны. Но вчера стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТОР заявили, что ситуация затронула больше 2000 наших туристов. Жаловались они в наш канал в Максе. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением. Собиратель экспонатов рассказал Business FM, как не смог ввести в Россию предметы для личного музея. «Зачем вам столько?» – заявили на таможне ему. Об этом сегодня в нашей рубрике «Бизнес говорит». Рубль на максимумах. Bloomberg назвал российскую валюту самой сильной в мире. С начала ближневосточного конфликта прибавка в 12%. Надолго ли сохранятся крепкие курсы и чего ждать дальше? Об этом и комментарии инвестбанкира Евгения Когана в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, но потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагентства несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. И в итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег.

0: Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
1: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть, потому что ехать тоже не близко. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт, и нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт к назначенному времени, и снова переносят рейс на 8 часов. Ну, то есть, как бы уже ситуация такая, да, 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. То есть, мне турагент сообщает, что нужно найти представителя авиакомпании и с ним, типа, решать вопросы. Мы его находим. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Ну, по факту рейс отменили, то есть нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги, как-то писать претензию.
2: Хочу уточнить, у вас туроператор Анекстур, авиакомпания Air Anka, правильно?
1: Да.
2: То есть
1: да.
2: Вы так и не установили, по итогу все-таки, кто из них виноват?
1: Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая, Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая. То есть, ну неужели Анекс Тур об этом не знал?
0: Это была Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что авиакомпании Air Anka кончилось разрешение на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Источник «Известий», близкий к Минтрансу России, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекстур» до конца октября. Ведомство уточнило, что дефицита провозных емкостей для перевозки пассажиров между Россией и Турцией нет. «Анекстур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
3: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекстур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
2: Туристы говорят о том, что Анка полеты запрещены с 25 числа. Анекстур продолжал продавать туры. Такое может быть?
3: Я не хочу это комментировать. Вот еще, для меня ключевое. Виноват Анекстур? Виноват на 100%. Потеряет он деньги? Заплатит за свою вину? Да, потеряет деньги, заплатит свою вину. Останутся недовольные туристы? Но только может по морально-этическим соображениям. По финансовым соображениям Анекс Тур закроет все вопросы. Вот я именно поверх барьеров. Для меня очень важно, что ни один турист не останется голодный на улице, все будут жить в гостиницах, все будут накормлены и все, главное, вернутся рейсами других авиакомпаний в Россию. Это важно в этой истории. А все остальное, там, отношения Анекса с Air Anka, с Tailwind, пусть останется на совести Анекса и Air Anka.
0: Александр Макарчан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Air Anka в среду отменила ряд рейсов России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным АТОР, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. ВРСТ считает, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. К другим темам. У вас одна голова. Зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню при этом поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Тему продолжит Евгений Перельчук.
4: Только на Бизнес FM.
5: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
6: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
5: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
7: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
5: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк 16+. Реклама на Бизнес FM в Казани.
8: Иногда лучший отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 200 83 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Реклама – наша профессия. Среди брендов, чье название стало нарицательным, больше других не повезло компании Xerox. С огромным трудом специалистам по рекламе удалось ввести в английский язык вместо нарицательного Xerox более емкое «фотокопии». Но в России ситуация оказалась сложнее. Людям, привыкшим с конца 60-х к слову «ксерокопия», лозунга «Xerox – это Xerox», «Xerox – это не только Xerox» явно недостаточно.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле.
4: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань.
10: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: ВТБ объявили о запуске совместного проекта с «Магнитом». В апреле подобный проект запустили «Альфа-банк» и «Пятерочка». Чем продуктовый ритейл привлекает банки?
12: Значимые банки и крупнейшие продуктовые сети в целом состоят в тесных отношениях. Этой весной совместную бонусную программу запустили «Альфа-банк» с «Пятерочкой». Почти половина акций группы X5 принадлежит «Альфа-групп». Т-банк активно развивает свой сервис «Супермаркеты» в сотрудничестве с сервисом доставки «Купер», который был основан Сбером и до 2024 года назывался «Сбермаркет». Теперь к соревнованию «У кого выгоднее» присоединились и ВТБ с «Магнитом», которых тоже связывают давние отношения. В 2018 году ВТБ купил почти 30% акций сети у ее основателя Сергея Галицкого, а в 21-м продал эту долю. Почему банки стали так тесно сотрудничать с продуктовым ритейлом, рассуждает независимый эксперт FMCG рынка Александр Анфиногенов.
13: Это новые условия рынка, новые условия сбыта, борьба за потребителя, плюс это все ложится на то, что покупательная способность не такая, как была раньше. Соответственно, за деньги покупателя нужно бороться, а покупатель не может покупать больше. Когда у нас идет ценообразование в офлайн-ритейле продуктовом, все эти компании так или иначе продолжают выпускать публичные акции, и их успех этих компаний замеряется не в рублевой зоне, а в зоне доллара, в зоне евро. Поэтому наценки стандартные на разные категории продуктов, они очень высокие. Получается, что ритейлер, предоставляя место для встречи продукции покупателя, зарабатывает больше, чем производитель этого продукта. Соответственно, у них есть ресурс, с помощью которого они могут завлечь покупателя дополнительными историями.
12: Условия в подобных коллаборациях разные. Альфа-банк и Пятерочка предлагают кэшбэк 7%, 7% за все товары без акции, купленные по их совместно выпущенной карте. А если подключить дополнительную подписку за 200 рублей в месяц, кэшбэк увеличивается до 11%. Т-банк берет количеством и делает ставку на свой финтех. В их сервисе супермаркеты можно онлайн заказать продукты магазинов-партнеров с кэшбэком в 1%. В отдельных случаях он, правда, значительно выше. Например, за заказ продуктов сервиса «Самокат» в приложении Т-банка обещают кэшбэк 12%. «Магнит» же с ВТБ предлагают кэшбэк до 20% бонусами, если оплачивать покупки через совместный платежный сервис, или до 10% рублями при оплате онлайн-заказа картой банка. Продолжает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский.
14: Коллаборация нужна для того, чтобы обе компании, и банк, и, соответственно, «Магнит», получили доступ клиентским базам друг друга, то это даст с высокой вероятностью хороший синергетический эффект. Примером, скорее всего, послужили активное развитие так называемых банков-маркетплейсов, когда они по темпам развития в несколько раз превосходят темп развития банковской системы в целом. Ну, надо посмотреть, как все это работает, насколько честны будут условия, насколько реальными будут плюшки, которые обещают клиентам.
12: Впрочем, пионером среди банков по части выстраивания экосистемы в смежных областях был Сбер. У него был собственный онлайн-магазин продуктов «Сбермаркет», а еще музыкальный стриминг «Сберзвук», провайдер облачных технологий «Сберклауд», онлайн-кинотеатр и другие сервисы. От всех перечисленных активов Сбер со временем избавился. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
4: Проект «Репост» на «Бизнес-ФМ».
10: Для слушателей старше 12 лет.
15: Меня зовут Алиса Лисовая, и это снова программа «Репост» на «Бизнес-ФМ». Сегодня мы опять поговорим про маркетинг и по большей части поговорим про маркетологов. Не так давно мне позвонил мужчина, который очень просил перейти на работу к нему, то есть хотел меня схантить, но я не согласилась, естественно, потому что я не фанат скакать с одного места на другое, и зная, что я работаю уже много лет в этом направлении, я, к сожалению или к счастью, не могу уже себе позволить соглашаться на зарплату джуниора, да, которую мне хотели предложить. Поэтому, если вы хотите кого-то схантить, или, например, хотите кого-то украсть из другой компании, да, даже не схантить, а просто украсть, то предлагайте соответствующие условия, да, не будьте, так сказать, вне рынка. Благодаря этому случаю я поняла, что есть тема, которую я еще не освещала, и эта тема, в первую очередь, про то, как вырастить своего маркетолога. В прошлых передачах мы говорили про перформанс-маркетинг и о том, что маркетинг должен измеряться результатом, а не лайками, да, и какими-то другими показателями, которые никак не влияют на бизнес и на выручку бизнеса. И поэтому логичный вопрос после этого, а где вообще найти, обучить своего маркетолога? Найти, ладно, да, можно кого-то найти, кто хочет этим заниматься, но где научить маркетолога быть маркетологом? Здесь больше передача для тех специалистов, которые сами хотят стать мощным маркетологом, выйти уже из этого круга рилсы, SMM и какая-то вот эта вся не очень серьезная работа в более серьезный, важный вайб на работе и стать руководителем отдела маркетинга. Вот чтобы стать руководителем отдела маркетинга, на собственном опыте могу сказать, где можно научиться, собственно говоря, настоящему маркетингу. Сильных маркетологов мало, поэтому подумайте о том, чтобы, если вы, конечно, слушаете эту передачу, и вы сейчас еще не маркетолог, то подумайте о том, чтобы переквалифицироваться, потому что в нашей стране, правда, очень несерьезное отношение к обучению и к подготовке специалистов именно в маркетинге. Пусть меня закидают сейчас преподаватели университетов и кафедр маркетинга, но факт остается фактом. Давайте начнем с первого пункта, это университет. Но давайте честно, в университете вы получаете фундамент. Это теория маркетинга, модели, стратегия, аналитика, понимание той самой 4P, спроса, позиционирования. Ну и важный плюс – это окружение. То есть комьюнити будущих маркетологов, управленцев, предпринимателей – это связи на годы вперед. Но есть и минус. Маркетинг меняется быстрее, чем обновляются учебные программы. Сегодня есть один инструмент, завтра его нет. Сегодня одна площадка дает трафик, завтра ее блокируют. И маркетинг в университете в данном случае не учит гибкости. И однажды у меня была история, когда я сказала, что я хочу обучиться на маркетинг в вузе своему педагогу. Она сказала: «Алиса, даже не думай, иди и работай, потому что на практике ты получишь намного больше знаний». И, если честно, так и было, потому что я не обучалась в университете маркетингу вообще никогда. Онлайн-курсы – это такой быстрый старт, легкий старт, но есть риск. И, к сожалению, этот риск связан с тем, что сейчас огромное количество людей учат маркетингу, и есть две проблемы. Первое – не все преподаватели практики, и не все вообще преподаватели и могут преподавать. Можно очень красиво продавать курс, очень красиво его упаковать, очень красиво его рекламировать, упаковать себя, собрать сильный личный бренд, создать ощущение того, что ты суперспециалист в маркетинге, но как только ты выходишь преподавать, ты становишься абсолютно другим человеком, потому что преподавать маркетинг сложно, и в целом вести курсы это очень сложно, и обучать людей тоже очень сложно. И не только эмоционально, но и так, чтобы получить результат конечный у твоего ученика, да, нужно очень много всего вложить, и в первую очередь нужно создать мощную методологию. Как правило, методологии на таких курсах, конечно же, не очень мощные. Крупные онлайн-школы, не буду называть их, но вы все их знаете, есть большие образовательные платформы, там все структурировано, удобно, по полочкам, диплом выдают, все классно, вы получаете представление о профессии, но чаще всего это просто обзор по верхушкам. Да, вы знаете, что такое SMM, вы знаете, что такое SEO, вы это знаете, а как применять, не знаете, потому что там этому не учат. Вот. И в данном случае возникает вопрос, где тогда учиться? И я хочу сказать, что маркетинг — это в первую очередь практика. Это не профессия отличников. Это профессия людей, которые умеют тестировать, ошибаться, считать, переделывать, анализировать. Сколько бы вы ни учились, какие бы курсы вы ни проходили, в первую очередь будет работать практика. Ну и, конечно, комьюнити из других маркетологов, передача опыта, взаимодействия, да, и обмен впечатлениями о каких-то рекламных кампаниях тоже очень важен. На днях у меня был день рождения, мне 37 лет, и я работаю в маркетинге уже очень много лет. Но я до сих пор учусь и до сих пор нахожу других коллег, у которых был опыт того, чего у меня еще не было. И я учусь только в тех проектах, в которых работаю. Каждый запуск — это новые цифры, каждый бизнес — это новая логика продукта и спроса. И здесь важно под каждую нишу находить новые решения. Гибкий мозг, гибкие решения. Ну и, соответственно, получаешь результат только тогда, когда очень много пробуешь. Самый классный формат, конечно, учиться у практиков, то есть у тех, кто сейчас в полях работает и занимается маркетингом, это либо маркетинговые агентства, либо люди, которые работают руководителями отделов или работают просто в самих отделах и знают, как это работает изнутри, потому что только практики могут передать реальный опыт. Но для того, чтобы практики передавали опыт, они должны быть немного более структурированными, то есть они должны научиться вычленять из каких-то тем ту информацию, которую можно передать, обучить и методологически разложить на полочке, чтобы человек понял, чему его хотят научить и смог это потом в конечном итоге применить. После эфиров на Business FM ко мне обращались с запросами на обучение, но я, к сожалению, не обучаю индивидуально, потому что маркетинг — это все-таки командная среда, и там важен командное взаимодействие, командный ум и в том числе обратная связь со стороны, да, ту, которую даже преподаватель может не увидеть. Поэтому выбирайте те обучения, где есть командная динамика и командная работа. Либо обучайте сразу всю команду, если у вас есть целый отдел маркетинга. И если вы предприниматель, пожалуйста, ищите не диплом, ищите опыт. Если вы маркетолог, не гонитесь за сертификатами, гонитесь за задачами, которые сделают вас сильнее и мощнее. Чем сложнее задача, тем быстрее рост. Маркетинг — это, к счастью, та профессия, где невозможно доучиться. Мы постоянно учимся. И в этом наша сила. С вами была Алиса Лисова и программа «Репост» на Business FM. Не забывайте, пожалуйста, что все прошлые программы вы можете найти на канале Business FM и послушать их, если вам интересно узнать чуть больше о маркетинге без воды.
16: Проект «Репост» на Business FM.
17: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
18: Реклама на Business FM в Казани.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayaslobada.rf.
3: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
4: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
3: АО «СК РСХБ страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
5: Телефон коммерческой службы «Бизнес ФМ» в Казани 518-40-40.
6: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
7: История денег на Business FM.
8: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть...
10: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. В Нижнем Новгороде из-за атаки беспилотников повреждено здание суда, сообщил губернатор Глеб Никитин. По предварительным данным, пострадавших нет. Всего минувшей ночью системы ПВО сбили 62 БПЛА над российскими регионами, в том числе и над Нижегородской областью. Казахстан не вел и не ведет никаких переговоров о возможном выкупе активов «Лукойла», попавшего под западные санкции. Это заявил сегодня журналистам министр энергетики республики Ерлан Акинжонов. Он подчеркнул, что этот вопрос неоднократно поднимался в СМИ, но ответ всегда оставался прежним. По его словам, Казахстан в настоящее время не проводит никаких консультаций с российской нефтяной компанией по этой теме. Посольство США покидает Киев после предупреждений России. Это заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, все европейские диппредставительства остаются в украинской столице и будут продолжать там работу. МИД России ранее предупредил об ударах по объектам ВПК в Киеве и призвал к эвакуации иностранные диппредставительства. Личный ассистент актера Мэтью Перри получил 3,5 года заключения по делу о смерти актера, а также штраф в $10,000. Об этом сообщает прокуратура Калифорнии. По версии следствия, Кеннет Ивамаса приобретал кетамин для Перри и делал ему инъекции, в том числе не менее 3 инъекций в день смерти. Ивамаса признал вину. Он стал 5-м и последним осужденным по делу о смерти Мэтью Перри. Он скончался в 23-м. Самый большой срок — 15 лет лишения свободы — получила торговавшая наркотиками Джасвин Сангха по прозвищу «Королева кетамина». Двое обвиняемых получили до 2,5 лет. Еще одному назначили наказание, не связанное с заключением. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: 9:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуса. Здравствуйте. Денег у нас достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва менять льготные поставки, о том, какая еще страна за всем этим наблюдает, через минуту Георгий Буфт. 3 с лишним года после кальяна на Куличе суд дал срок блогерше за оскорбление чувств верующих. Реальным наказанием стало из-за другого приговора, условного. Защита будет вчерашний вердикт оспаривать, и к милосердию призвал еще и один из священников. Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет трейдер. Причина – высокой стоимости сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть за дешево. Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, премьер-министра Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитирую, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив при этом деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. И в нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Буфта.
13: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
12: Георгий Буфт, телеграм-канал «Буфт знает». Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп. Ранее Ереван посетил госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой. Она получила больше 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это не дает. Иван Медведев с подробностями.
14: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
15: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
14: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
16: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
14: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
12: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
17: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в $2.5. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
18: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8000 пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
17: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50 000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
19: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
17: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
21: 3 июня. Клуб Алексея Козлова. На сцене «Илло Трио». Коллектив в классическом джазовом составе. Клавишные, контрабасы, ударные, играющие не джазовую музыку. В программе авторские композиции, построенные на импровизации, ансамблевом взаимодействии и внимании к форме. Музыканты создают актуальное звучание, в котором сочетаются продуманная структура и свобода музыкального высказывания. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
22: Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат к купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес FM.
23: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
22: Знай меру. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
1: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
2: Сделки.
1: Яндекс может купить один из крупнейших в России сервисов онлайн-бронирования отелей «Островок». Как узнал «Коммерсант», другие претенденты на актив «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров. Собственники рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с «Букингом».
2: Отчеты и планы.
1: Т-технологии отчиталась за апрель 2026 года. Клиентская база экосистемы Т впервые перешагнула отметку в 55 миллионов, увеличившись за год на 9%. Заметный рост показал сегмент B2B. Как сообщил директор Т-бизнеса Игорь Иванов, сейчас в компании обслуживается каждый четвертый малый и средний бизнес в России, а каждый пятый открывается вместе с Т. Среди крупного бизнеса клиентами Т является более половины компаний и 100%.

0: ТОП-400. Портфель бизнес-кредитования вырос на 58% за год. А средства бизнеса на долговую поддержку бизнеса, автоматизацию и инвестора D4VD как на самого популярного человека в поисковых запросах Google в 2025 году. Интерес к музыканту резко вырос на фоне расследования, связанного с обнаружением тела пропавшего подростка в автомобиле Tesla, зарегистрированном на его имя. Вину инженер Google не признал, суд освободил его под залог в 2 250 000 долларов, а компания отстранила от работы. Это уже второй скандал за последний месяц, связанный со ставками на Polymarket на основе инсайдерской информации. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Участник чемпионата мира по футболу протестирует сборную России. В четверг в Каире наша команда сыграет товарищеский матч со сборной Египта. Встреча может стать поединком двух англичан. За египтян сыграет их главная звезда по совместительству нападающий Ливерпуля Мохамед Салах, а в российскую сборную призван юниор из английского Манчестер Юнайтед 18-летний Амир Ибрагимов. Евгений Перельчук продолжит.
2: Если для Египта встреча с Россией – финальный прогон перед летним чемпионатом мира, то для наших футболистов, судя по всему, главный тренер Валерий Карпин готовит очередные смотры. Как он выразился ранее, у нас только, к сожалению, товарищеские матчи, поэтому мы имеем возможность вызывать большое количество новичков. Главной звездой заранее стал 18-летний игрок юниорского Манчестер Юнайтед, уроженец Дагестана Амир Ибрагимов. Когда Аршавин забивал голландцам, Ибрагимову не было и 3 месяца от роду, а теперь юный вундеркинд сам дебютирует за сборную России. Родился он в Буйнакске и в 11 лет переехал с семьей в Англию. Какое-то время ушло на адаптацию. Школьник Ибрагимов ни слова не знал по-английски. Увлекся футболом, побегал в академии скромного Шеффилд Юнайтед, и вскоре на юного Ибрагимова обратили внимание скауты английского гранда из Манчестера. В прошлом году он подписал первый профессиональный контракт. И спустя год вызов в сборную России. По приезду в Каир Амира Ибрагимова спросили, как прошел первый телефонный разговор с Карпиным, а также как отреагировали партнеры по Манчестер Юнайтед на его вызов в российскую сборную. Ролик размещен в телеграм-канале РФС.
3: Да, мы перезванивались, поговорили о многом. Он обо мне узнал, я о нем что-то узнал. И, конечно, неожиданный звонок был, но очень был рад, когда увидел. Первый вопрос был: ты готов играть за сборную России? И, конечно, я сразу ответил: да. Я футболист с большим сердцем, сказал бы так. Люблю футбол. Футбол для меня на первом месте всегда. Я игрок командный, так как я капитан у себя в команде. Много энергии у меня.
4: Как одноклубники в Манчестер Юнайтед отреагировали на твой вызов в команду?
3: Многие из них у меня спрашивали: ты едешь играть на чемпионат мира, так как они не все знают то, что Россия не может пока играть. Они сначала все думают, что я еду на чемпионат мира. Потом надо его объяснять. Но очень тренера были рады, все были рады, меня поздравили.
2: Полузащитник молодежного Манчестер Юнайтед Амир Ибрагимов успел оформить 2 хет-трика. Один против Лидса, второй против Ливерпуля. После этого про молодого дагестанца стали писать британские газеты. Оказалось, у него есть старший брат Ибрагим. Он боец смешанных единоборств. Через него Амир знаком с Хабибом Нурмагомедовым, чемпионом UFC. В Каире у Ибрагимова есть шанс встретиться и познакомиться с самым звездным игроком уже взрослого Ливерпуля, 33-летним Мохамедом Салахом. Хотя никаких обещаний по выходу Ибрагимова Карпин не давал. О раскладах перед матчем говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Соперник статусный, тот, который будет играть на чемпионате мира, это, в принципе, для сборной России хорошо. Насколько понимаю, Российский футбольный союз сделал все, чтобы максимальное количество матчей сборной России проводила в России. С Египтом, я думаю, был камень преткновения именно в том, что команда готовится к чемпионату мира, и выезжать в Россию нежелательно, поэтому решено было, что матч состоится в Каире. Аудитория должна собраться внушительная, ожидается около 50 тысяч зрителей, что для товарищеского матча очень хорошо. И стоит ожидать состав, который наиболее приближен к нынешнему оптимальному. Против Египта с Салахом должны сыграть футболисты сильнейшие на данный момент. За исключением вратаря Сафонова, у которого вот-вот матч за ПСЖ в финале Лиги Чемпионов.
2: После Египта сборной России предстоят еще 2 матча дома против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго 5 и 9 июня соответственно. Матч в Каире начнется в 9 вечера по Москве. Прямую трансляцию проведет телеканал Матч ТВ. Евгений Перельчук, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Предлагаю с нефти начать. Там основная активность сейчас 96,72 за баррель Brent, но было и побольше вот на фоне сообщений о последних ударах США по Ирану и ответных.
7: Да, почти 98 был вот поставочный фьючерс на Brent. Сейчас ниже 97, но более активный контракт, который будет на мониторах уже на следующей неделе. Основным это июльский фьючерс. Здесь торговля в районе 95 идет. Ну, здесь понятно, что рынок нефтяной во власти вот таких противоречивых настроений. Спекулянты настроены продавать нефтяные фьючерсы, полагая, что конфликт больше не возобновится и прочее. С другой стороны, понятно, что максимум, чего можно будет добиться, это продлить перемирие. И, соответственно, получается у нас пауза с учетом комментариев президента Трампа. Он не готов давать Ирану никаких пряников, только кнуты, и требует от Ирана подписать соглашение без каких-то, скажем так, уступок страны Вашингтона. Но понятно, что здесь тупиковый сценарий, потому что какой смысл Ирану с чем-то соглашаться, когда американцы даже деньги не размораживают и блокаду не снимают. Поэтому пока рынок лишь так, в таком тихом состоянии из-за того, что ну, вот эти стрельбы, да, это считается, что это локальная такая боевая обстановка, крупномасштабные боевые действия рынок не видит, поэтому пытается сдуть военную премию, но тут самый худший вариант — это когда пролив Ормузский то открывается, то закрывается. Вот это еще хуже, чем полное его открытие или полное его закрытие. Поэтому, исходя из текущих вот этих тенденций, понятно, что цены на нефть могут внезапно и перестать падать, даже несмотря на перемирие, и даже рынок может начать закладывать уже вариант возобновления военных действий, скажем, в середине лета. Не удивлюсь такому исходу, но это видно по поведению крупных спекулянтов, которые как раз ориентируются на вариант еще одного скачка напряженности, ну, где-то через пару месяцев, когда это самое перемирие будет близиться к завершению. У нас на фондовом рынке открытие торгов пока с минимальным снижением. Индекс Мосбиржи пытается вернуться к отметке 2600. Понятно, что на фоне отскока цен на нефть пытаются восстановиться акции нефтегазовых компаний, но, естественно, активность с утра минимальная.
6: Капитал на бизнес FM. Реклама.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
12: Реклама на Business FM в Казани.
13: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
15: Деньги. Одна из самых дорогих монет в мире – китайский золотой, отчеканенный в 1927 году. Его номинал – эквивалент 50 американским долларам. Однако стоимость монеты на аукционе больше в 10 тысяч раз и равна 500 тысячам долларов. Реверс монеты украшен изображениями феникса и дракона. На аверсе – портрет генерала Джайнзолиня, в годы правления которого и была отчеканена эта монета, которая так и не поступила в оборот.
6: История денег на Business FM. Мир
16: «Между делом» с Кирой Альтман.
17: Жан-Клод Мессан. Мое открытие. Он прибыл в Москву с официальным визитом. Он управляет коллекцией отелей «Дворцов» «Роял Мансур». И его опыт приема гостей, которые видели все, мне неподдельно интересен. Обычно сервис с приставкой VIP-юник – это такая елейность, да, маска заботы. Мы с вами ее знаем. А вот то, что делает Жан-Клод, это высший пилотаж. Это когда проявляется интерес к личности путешественника, а не к роли. Вот пример того, как это происходит.
18: Есть протоколы каждой детали встречи.

0: всегда чувствовать, что он нам интересен как личность. Для меня всегда Мишель Обама – это была небожительница. И вот представьте себе, приезжает эта очень серьезная делегация. Мишель Обама, куча людей, секьюрити и так далее. И меня очень жестко проинструктировали. Вы должны стоять вот именно на этом месте. Вы не должны жать ей руку. Вы не должны говорить с ней. Если Мишель Обама соблаговолит, она сама подойдет и пожмет вам руку. Вы не должны шевелиться вообще. И вот подъезжает машина, ей открывают дверь, и выходит совершенно очаровательная особа, которая бросается ко мне и чуть ли не обнимает. За одну секунду эта действительно высокая особа разрядила полностью ситуацию, поменяла ее в одно мгновение.
1: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Business FM. Новости. Коротко.
4: В Москве 9.58. Студия Вероника Романова. Соглашение об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан на 2,5 миллиона тонн планируют подписать во время визита Владимира Путина в Астану. Об этом рассказал министр энергетики Казахстана Ерлан Акинжонов. По его словам, пока отсутствуют необходимые технические мощности для увеличения транзита. Требуются дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода. Также он рассказал, что Москва и Астана обсуждают возможность запуска газопровода «Сибирь». «Сибири-2» в Китай через Казахстан. Канада выбрала военные самолеты шведского Saab вместо американского Boeing. Об этом сообщил премьер-министр Марк Карни. Оттава приобретет самолеты раннего предупреждения Global Eye от Saab для патрулирования арктической территории. Как пишет Guardian, изначально Оттава планировала закупить Boeing E-7 у США, разработка которого затянулась и привела к перерасходу средств. США в 25-м ввели пошлины на ключевые канадские импортные товары, после чего отношения двух стран стали напряженными. Совет мира Дональда Трампа отрицает сообщение в СМИ об отсутствии финансирования. Накануне об этом написала Financial Times. Публикация говорила, что за последние 4 месяца структура не получила ни доллара. Трамп объявил об учреждении Совета мира в январе. В феврале состоялось его первое заседание, на котором объявили о выделении 9 странами 7 миллиардов долларов на помощь сектору газа. США говорили о готовности направить еще 10 миллиардов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: 10 утра в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании Air Anka. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с Анкарой, подчеркнули ведомстве. Вчера стало известно, что Air Anka отменила ряд рейсов в Россию. В АТОР заявили, что ситуация затронула более 2000 наших туристов. Рассказы некоторых из них в эфире Business FM. Новость, которая пришла только что. Междисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение совета той же самой федерации о недопуске сборных России к соревнованиям сезона 26-27 года. Об этом сообщили сразу два информагентства. Одно ссылается на релиз, а другое на главу Минспорта Дегтярева. Какими могут быть последствия, пока не очень понятно. ВТБ туда и обратно акции банка восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделки с Wildberries и грядущей доп. Эмиссии в самом ВТБ. Негатив объяснили эмоциями. Эти и другие темы в нашем эфире. Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полет в России закончилось 25 мая. Людям сутками переносят полеты, а потом просто отменяют рейс. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок. Марина Замотина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
6: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, с Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт.

0: нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт к назначенному времени. И снова переносят рейс на 8 часов. Ну, то есть, как бы уже ситуация такая, да, 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет. То есть, рейс отменен полностью. И ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги. То есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая. То есть, ну неужели Анекс Тур об этом не знал?
1: Это была Марина Замутина. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс Тур» до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции, «Анекс Тур» повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию и Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчик поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия, «Бизнес ФМ».
2: Накануне вылета нам туроператор 23:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, и их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: «Анекс Тур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишет портал «Турдом», отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Как отмечают эксперты, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мокрычан.
3: «Анекс Тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, «Азимут». «Анекс Тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание.
4: Туристы говорят о том, что «Анка» полеты запрещены с 25 числа. «Анекс Тур» продолжает продавать туры. Такое может быть?
3: Я не хочу это комментировать. Вот еще, для меня ключевое, виноват Анекс-тур, виноват на 100%. Заплатит за свою вину, да, потеряет деньги, заплатит свою вину. Остаться недовольны туристы, но только, может, по морально-этическим соображениям. По финансовым соображениям Анекс-тур закроет все вопросы. И все, главное, вернуться рейсами других авиакомпаний в Россию. Это важно в этой истории. А отношение Анекса с Air Anka, с Tailwind, пусть остается на совести Анекса и Air Anka.
1: Александр Мкрчан, агентство «Розовый слон». Air Anka в среду отменил ряд рейсов в России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталья. По данным АТОР, с отменой рейсов столкнулось более 2000 российских туристов. В РСТС считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полета в Россию в ближайшие дни. В Союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка о доп. Эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
5: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп-эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допэмиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики F-брокер Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
6: Потенциальное сотрудничество с Wildberries, звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
5: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что это допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла. Возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ. А кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами. А дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая. Порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
7: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что, опять же, люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, среднесрочном, может быть, одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
5: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
8: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело. Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 96-3-0+.
9: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около сотни тысяч человек. Музейные ценности на Business FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу.
10: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM.
9: Комментарии Вовда.
10: Личный взгляд на главные события.
9: Бизнес говорит.
10: Чтобы кто надо услышал.
9: Бесценные знания.
10: Неочевидные, но удивительные факты.
9: Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть.
11: Фёдор Достоевский.
12: Есть три вещи, которых боится большинство людей. Доверять, говорить правду и быть собой.
11: Наизусть. На Бизнес FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
9: Бизнес FM Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Российских и китайских селлеров на маркетплейсах пока не уравняют в комиссиях, несмотря на требования ФАС. Очередная дата, когда для продавцов должны были заработать новые условия, снова переносится. Почему это произошло и как к этому отнеслись сами предприниматели?
16: Получается, слово дал, слово взял, с обидой комментируют российские селлеры. Планировалось, что с 25 мая Wildberries повысит комиссии для китайских продавцов до уровня российских. Этого решения ждали многие отечественные предприниматели. Но в письме, которое получили некоторые из них, сказано, пока условия останутся без изменений. Вот как объяснил это Business FM представитель Wildberries Rus Дмитрий Борщевский.
17: Мы продолжаем обсуждать механизм изменений с органами государственной власти Российской Федерации и проводим углубленный анализ эффективности предлагаемых шагов. И в этой связи на реализацию этого вопроса взято дополнительное необходимое время.
16: По данным отраслевых ассоциаций, для китайских продавцов комиссии примерно в 4 раза ниже, чем для российских. ФАС заявляли, что комиссии должны быть установлены на экономически обоснованном уровне и дискриминация должна быть исключена. Об этом же в интервью Business FM говорил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Изначально ФАС давала маркетплейсам срок до 3 апреля, в ином случае обещая штрафы и антимонопольные меры. Потом Wildberries пообещала изменения с 25 мая. Теперь выходит и этот дедлайн нарушен. Озон молчит. И даже если бы уравнивание произошло, это почти не поменяло бы правила игры, считает основатель клуба партнеров на маркетплейсах Илья Бухарин.
18: Wildberries там в итоге пообещал уравнять комиссии, но они не предоставили никаких ни сроков, ни конкретных цифр, ни как это будет реализовано, это просто пока слова. Озон точно так же поступил, они предложили установить предельный размер комиссии, что что бы это ни значило. Нужно понимать, что уравнивание комиссии китайских продавцов до уровня российских никак не поменяет правила игры. Во-первых, у китайских селлеров больше запас прочности в цене. Они производят эти товары, которые мы продаем, и делают это в огромных объемах, и могут цену устанавливать совершенно любую на них. Во-вторых, пока российский селлер платит за приемку на складе, хранение, межкластерную логистику, китайский селлер просто обычным почтовым отправлением делает доставку товара. То есть фактически, даже при равной комиссии, логистически мы несем больше расходов, чем китайский продавец.
16: Селлеры жалуются. Уже несколько лет маркетплейсы привлекают китайских продавцов льготными условиями, а те жесточайше демпингуют, и конкурировать с ними отечественным продавцам превращается в борьбу за выживание. При этом онлайн-площадке выгодно иметь дешевое альтернативное предложение от китайских партнеров. Это удовлетворяет потребности покупателей, говорит директор Центра компетенции по Китаю Высшей школы бизнеса МГУ Дарья Мушта.
19: Я думаю, с точки зрения маркетплейса позиционируется следующее. Ввиду того, что сейчас там со всех сторон налоги, что делают селлеры? Они же не могут не зарабатывать. Соответственно, они повышают цены. А что, какая разница, я куплю этот дуршлаг или эту кастрюлю от российского производителя, который это уже завез и держит у себя на складе, перемаркировал и сделал честный знак, потратился на все это. Или я куплю у китайского поставщика. Китайский поставщик продаст это на 20-30% дешевле. Соответственно, для Wildberries выгодно, чтобы у него финальный B2C покупатель купал. И если есть более дешевое альтернативное предложение с точки зрения китайского партнера, вот, пожалуйста, мы удовлетворяем потребности наших покупателей.
16: При этом маркетплейсы конкурируют не только друг с другом, но и с зарубежными площадками. Например, AliExpress. Если там будет дешевле, люди пойдут заказывать там. Как уверен Бухарин, единственное, что может изменить правила игры, это снижение порога беспошлинного ввоза. Сейчас это 200 евро. Тогда покупатель будет думать, заказать у российского продавца или у китайского, но заплатить пошлину. Но потребителей такое решение проблемы вряд ли порадовало бы. Наталья Шашина, Елена Марчукова, Бизнес FM.
14: Для слушателей старше 12 лет.
20: Вначале был бизнес.
21: Как появлялись города?
22: Долгопрудный, 120 тысяч жителей. В 1931 году возле подмосковной платформы «Долгопрудная» начали строить завод по производству дирижаблей. Через 5 лет рядом уже был обжитой рабочий поселок, который вскоре получил имя «Долгопрудный», а спустя 20 лет – статус города.
20: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ».
23: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
24: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
25: Вопрос к эксперту на Бизнес FM для слушателей старше 12 лет.
26: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес FM Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
27: Здравствуйте.
26: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
27: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий, мероприятий и составление протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
26: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
27: Нет, ни в коем случае.
26: Лично причем. Что дает собственникам дачная амнистия?
27: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
26: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
27: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
26: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
27: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
26: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
27: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
26: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
27: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
26: В студии Бизнес ФМ Казань была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
27: Спасибо, до свидания.
25: Вопрос к эксперту.
0: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова 28.
10: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
11: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
12: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
28: Деньги.
29: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
28: История денег на Business FM.
30: Вы слушаете Business FM Москва.
31: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
32: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах...
28: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин начал переговоры с Касым-Жомарт Токаевым в Астане. Они проходят во Дворце независимости. Российский президент прибыл в Казахстан с трехдневным визитом накануне. Состав делегации из России внушительный, более 30 человек, в том числе 9 министров, вице-премьер Алексей Аверчук, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, сотрудники администрации президента, госкорпораций, крупных бизнес-структур. Планируется подписание 16 документов, включая совместное заявление и соглашение по созданию АЭС в Казахстане. Евросоюз планирует потребовать от России ограничить ее вооруженные силы на переговорах по Украине. Об этом заявила сегодня глава евродипломатии Кая Каллас по прибытии на неформальную встречу глав МИДов стран ЕС на Кипр. По ее словам, она подготовила список возможных требований еще в феврале, заявила, что интересам европейской дипломатии отвечает отсутствие российских войск в таких странах, как Грузия и Молдова, а также вопросы вмешательства в выборы. 11 мая Каллас заявляла, что на кипрской встрече главы МИДов и ЕС обсудят темы для возможных переговоров с Москвой. В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже более 4000 компактных дорожных знаков для снижения визуального шума. Новые уменьшенные дорожные знаки устанавливают в первую очередь на внутрирайонных улицах в центре города и на участках, где такой формат подходит по условиям движения и требованиям безопасности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
30: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
33: 10:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва действительно отменять льготные поставки в Ереван, и о том, какая еще страна за всем наблюдает в данном контексте. Через минуту Георгий Бофт. У коллекционеров проблемы с пополнением назревают, похоже. Собиратель экспонатов рассказал бизнес-эфам, как не смог везти в Россию за границей предметы для личного музея. Зачем вам столько, заявили на таможне? Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. БУ «Цветы» в Узбекистане набирает обороты сервис перепродажи цветов Second Bloom. Он уже получил инвестиции от венчурных инвесторов и планирует выходить на международный рынок. Есть ли перспективы у такого бизнеса в России? Все подробности в нашем эфире.
34: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
35: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7 «Агент». Более подробная информация на сайте А7.ру. radio@bussinfo.ru.
5: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
33: Премьер-министр Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна, у Еревана, цитата, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. МИД России накануне заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ — это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
9: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
33: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Дональд Трамп, между тем, поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол его большой друг и лидер, который делает свою Армению богатой и защищенной. И что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», написал Трамп. Ереван ранее посещал госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. У вас одна глава, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. Нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования, и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Прильчук.
0: Только на Бизнес FM.
1: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
13: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
1: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
14: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
1: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
33: Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
2: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
3: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными. Все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
2: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
4: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами вы будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
2: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
30: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
6: Бизнес ФМ. Контекст. С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», «Градостроительная политика Москвы», «Столичный транспорт», «Концепция идеального города», «Проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро», «Павильон Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
30: Вторая попытка.
7: Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы.
30: Вторая попытка на Business FM.
8: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
30: Знай меру на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
11: Отчеты и планы.
10: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Набсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Нордголд миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина Player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной, поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9 тысяч рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
16: «10:48 в Москве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксения Белоусовой. Она вчера получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантий на пересмотр решения в апелляции это не дает. Подробнее Иван Медведев.
17: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
11: назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшой тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
17: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
12: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
17: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ и часовни Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
30: Капитал с Григорием Беглоряном.
16: Приветствую.
18: Добрый день.
16: Ну что, 2600 по индексу Мосбиржи у нас пока не берется. В красной зоне индекс Мосбиржи на 4%. Ну, РТС тоже сам показывает.
18: Да, это называется возня. Рынок топчется на месте. Продавать не хотят, но, как говорится, нету пока повода и покупать. Даже стабильность нефтяных котировок на достаточно высоком уровне. Все-таки Brent до сих пор 90+, даже несмотря на уверенность рынка, ну и, наверное, объективно реально, что вот это перемирие США и Иран будет продлено. Ну, я не знаю, в виде меморандума это все будет оформлено или как, поэтому рынок нефтяной прекрасно понимает, вернее, участники этого рынка, что какая-то пауза будет. Ну, я так понимаю, до середины лета, с учетом позиции Трампа, да, который требует, как говорится, максимальных уступок со стороны Ирана, взамен ничего не давая. Понятно, что если эти требования меняться не будут, то ничего хорошего из этой сделки не получится. Но тут еще есть нюансы. Американские фондовые рынки на исторических рекордах. Прет лавина денег в американские активы финансовые. Ну, в первую очередь, в те сектора, которые связаны с развитием инфраструктуры искусственного интеллекта. Поэтому с учетом этого факта, конечно, Трамп может быть жестким, да, по риторике, не опасаясь, что будет какой-то провал, потому что коррекция после бурного роста всегда бывает. Он может это дело обосновать обычной коррекцией, а не влиянием иранского фактора. Поэтому сегодняшний утренний обоюдный обстрел Ирана американцами, американцев со стороны Америки и Ирана. Все это было в моменте воспринято болезненно, потом рынок успокоился, и вот сейчас считает, что такой, как назвал ее Трамп, называет это Трамп, любовные шлепки которыми обмениваются иранцы и американцы, но, как говорится, обострения дальнейшего пока не последовало. Брант с июльской поставкой, этот фьючерс уже будет на следующей неделе главным, $95. Ну, я не удивлюсь, если Трамп сегодня продолжит свою жесткую риторику, и концовка недели пройдет под знаком не падения цен на нефть, а еще одного скачка. Это вполне возможно. Ну, а пока в целом здесь все стабильно. Российский валютный рынок, сюда тоже вернемся. У нас пока стабильно сохраняется. До 3 июня, когда Минфин объявит новые параметры выкупа валюты в рамках бюджетного правила, еще есть время, поэтому котировки российской валюты опять укрепляются. Сегодня, кстати, Минфин российский объявит прием заявок на размещение долговых обязательств ОФЗ в китайской валюте. Ну вот посмотрим, какой объем будет выпущен и сколько денег будет абсорбировано в рамках этого аукциона.
16: Спасибо. Через час мы продолжим программу.
30: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
15: Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
30: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст.
19: 4 июня, клуб Алексея Козлова. «Баз-дэй». 20 лет – юбилейный концерт проекта, объединяющего российских бас-гитаристов и музыкантов разных поколений. В программе выступления участников московской джазовой сцены, импровизация и ансамблевое взаимодействие, где бас-гитара становится центральным элементом действия. Вечер продолжит традицию проекта как пространство свободного общения и концертных экспериментов. Подробнее на сайте клуба Алексея Козлова. 12+.
30: Валюты.
19: Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США.
30: Валюты на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках.

0: трехдневным визитом. Накануне Путин провел с президентом КСМЖ Мартом Такаевым неформальную беседу. Позже российский лидер примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета. Казахстан предлагает создать в ЕАЭС единый цифровой профиль для трудовых мигрантов. Это поможет обмениваться данными о миграционных потоках между странами-членами в режиме онлайн, заявил министр труда и соцзащиты Казахстана Аскарбек Ертаев. Он отметил, что рынок труда ЕАЭС и эффекты от цифровизации будут кратно выше, если страны будут работать согласованно. Посольство США официально опровергло, что покинуло Киев на фоне угроз со стороны Москвы усилить обстрелы украинской столицы. Информацию об отъезде американского дипведомства ранее обнародовала глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она заявила, что все европейские посольства остались, а США ушли. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне 2026-27. Об этом сообщил министр спорта и глава УКР Михаил Дегтярев. Аргументы отчета по оценке рисков оказались безосновательными. Допуск сборных России теперь будет пересмотрен, заявил министр. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Ситуация с отменой полетов Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании. Причины при этом неизвестны. Air Anka отменила ряд рейсов в российские города. Жаловались туристы в наш канал в Максим. Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Но причина – высокой стоимости сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Из списка товаров параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. А с июня еще и вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. А подорожают ли импортные товары в этой связи? Подробнее об этом в эфире «Бизнес FM». Итак, тысячи российских семей застряли в России и Турции за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах, не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. И в итоге спустя 2 дня она вернулась домой в Новороссийск. Теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуту суточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня

0: Вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
1: Это была Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию еще 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник известий, близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс Тур» до конца октября. Некоторым купившим отдых в Турции о «Анекс Тур» повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр». Потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка». И в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия «Бизнес ФМ».
2: Накануне вылета нам туроператор 23:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: «Анекс Тур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор Турсети «Розовый слон» Александр Корчан.
3: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпании Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекс Тур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
1: Александр Корчан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют эту ситуацию странной. Изначально полетная программа «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр», но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Как отмечают эксперты, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса бронирования полетов «Рунавиа» Андрея Патракова.
4: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Рунави». Эйранка в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Эйранка должна уладить все формальности для полетов в России уже в ближайшие дни. В союзе уверены, что это временные трудности и не видят угрозы для всего турецкого направления. Серьезного дефицита бензина из-за ударов Украины по НПЗ не будет, пишет российский Forbes. Он полемизирует с недавними данными Рейтер, которая утверждала, что дроны вывели из строя мощности, на которые приходится 30% выпуска бензина и около 25% дизельного топлива. Подробнее об этом в нашем дальнейшем эфире, ну а прямо сейчас к другой теме. Импорт российской нефти в Турцию в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Рейтер со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Рейтера, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. И снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
5: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Но поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление в части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там, Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там, 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны – Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
6: А как на дисконт Юрлс вот эта ситуация повлияет?
5: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
1: Алексей Белогорьев, Институт энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта СРС из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
7: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на «Бизнес-ФМ». Контакты коммерческой службы радио «Бизнес-ФМ» на портале bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на «Бизнес-ФМ». Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. О, Генри. Я слышал, будто нужно 3 поколения для того, чтобы создать джентльмена. Раньше так и было. А теперь с деньгами то же самое получается куда быстрее и легче. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: У микрофона Олеся Потапова. Экспорт автомобилей из Японии в страны Ближнего Востока в апреле этого года обвалился на 93,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Это связывают с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. При этом поставки запчастей и комплектующих в страны Ближнего Востока рухнули на 85%. Почти настолько же снизились поставки электрогенераторов. Низкая доля просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале зафиксирована в Ненецком автономном округе Архангельской области и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Доля просрочки в этих регионах составила менее 0,5%. Хуже всего платили по ипотеке жители Ингушетии, Дагестана и Тывы. В этих регионах доля просроченной задолженности составила более 10% и 4,5% соответственно. Исландия обогнала Швейцарию и стала самой дорогой для проживания страной в мире. Такие данные приводят шведское агентство ТТ со ссылкой на экспертов Евростата и Центрального банка Исландии. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Кроме того, здесь сохраняются высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли. Эксперты отмечают, что Исландия слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
1: В столице прямо сейчас плюс 8 градусов. Сегодня слабый дождь со второй половины дня до самого вечера. Ветер с порывами до 10 метров в секунду. Ощущается все вместе. Это как плюс 5. И на завтра примерно такая же погода. 11:16 в Москве. Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран ЕАЭС. О возможных последствиях Михаил Задорожный.
9: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считаются учредители Ассоциации производителей производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
10: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию. Но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. Опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
9: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустит через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенного права и международной торговли BGP Litigation Александр Кирильченко.
11: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налогово отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
9: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
1: Возврат перевода. Через органы опеки в редакцию Бизнес ФМ обратился слушатель Сергей из Петербурга, у которого ребенок, у ребенка есть детская дебетовая карта, на которую как-то пришел ошибочный платеж. Оказалось, что вернуть деньги через соответствующую функцию в приложении банка невозможно. Нужно сначала получить разрешение органов опеки. Вот как сам Сергей описывает ситуацию.
12: Личный опыт.
13: Детская карта оформлена официально, как свидетельство о рождении. Я владелец счета, оформлен на ребенка. При переводе отображается фамилия и имя ребенка. Дыркица. На прошлой неделе приходят деньги непонятные. Какого-то неизвестного человека, 3000 рублей. Думаю, ну, либо кто-то ошибся, либо, думаю, мошенники. Проходит какое-то время. Начинаются сначала звонки с абсолютно левых номеров. Не с того, с которого был перевод. А у меня у ребенка стоит на блокировке, с неизвестных номеров, как бы звонки он не принимает. Потом смс-ки начинаются приходить, что, ой, я тут ошибся номером, верните, пожалуйста, деньги. Ладно, снимают ограничения, звонит человек, начинает. Вот отправил мне туда, я говорю, а почему не с того номера-то пишете? И он рассказывает, что вот тот номер только к банку, я не могу, но если хотите, я с него позвоню, верните, пожалуйста. Кнопки «Вернуть» у ребенка в приложении нет. У меня, как у владельца счета, кнопка «Вернуть» есть, но когда я ее нажимаю, выходит ошибка, типа недостаточно средств для перевода. Пополните счет, хотя деньги, они все лежат, никуда не делись. Звоню в поддержку Сбербанка, объясняю ситуацию, и они мне начинают рассказывать. Да, это детская карта, и по ней есть ограничения, что возврат с нее возможен только с разрешения органов опеки. То есть вы должны пойти сейчас в органы опеки, писать заявление, чтобы они дали разрешение, потом с этим заявлением приходите в офис Сбербанка, пишите заявление на возврат, прикладывая разрешение органов опеки. То есть перевести просто детской картой возможно, обратно деньги, не вопрос. А вот именно вот эта официальная функция возврата по СБП, которая идет, вот она почему-то вот через вот такие вот препоны сделана. Единственное, что они мне посоветовали сделать, и в итоге я сделал. Отправьте обратно, только на тот же номер, с которого пришло. И в назначении платежа укажите вот этот номер транзакции СБП, которая вот была изначально при переводе. Да, деньги в итоге отправил, все еще жду, надеюсь, что как бы последствий никаких не будет.
1: Бизнес-ФМ направила запрос в Сбербанк. Ранее БФМ рассказывала, как один из банков заблокировал карту подростка после перевода 50 тысяч рублей от его собственной матери. Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Минобрнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков, на что думают об этом в университетах.
12: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
14: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзаменами, но он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
12: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
15: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственного экзамена – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал, вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
12: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
16: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
1: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью ИИ.
7: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать, а ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной — это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
7: Спорт и деньги на Бизнес FM. Наизусть. Уильям Шекспир. Совсем не знак бездушия, молчаливость. Гремит лишь то, что пусто изнутри. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 11:28, в студии Олеся Потапова. Россия и Казахстан достигли уровня всеобъемлющего стратегического партнерства, заявил президент Владимир Путин на переговорах в расширенном составе в Астане. Отношения между странами динамично развиваются, основываясь на равенстве и взаимном уважении. Сотрудничество охватывает многие сферы, отметил президент. Он также сообщил, что Россия входит в число ключевых торговых партнеров Казахстана. Россия отправила в Армению транзитом через Азербайджан карбамид и муку. До сих пор из России в Армению транзитом отправляли зерно и удобрения, а также алюминий и гречка. Наряду с транзитом из Азербайджана в Армению также экспортируются нефтепродукты. Верховная Рада поддержала законопроект о ратификации соглашения Украины с Евросоюзом по кредиту в размере 90 миллиардов евро. Документ содержит условия получения Киевом макроэкономической части кредита на 8 миллиардов. Среди них повышение налогов. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Денег достаточно. Никол Пашинян рассказал, что не боится повышения цен на российский газ и анонсировал строительство газопровода через территорию республики. О том, будет ли Москва отменять льготные поставки, и о том, какая еще страна за всем этим наблюдает, через минуту Георгий Буфт. У коллекционеров назревают проблемы с пополнением. Собиратель экспонатов рассказал Бизнес FM, как не смог ввести в Россию предметы для личного музея. Зачем вам столько, заявили на таможне? Об этом сегодня в нашей эксклюзивной рубрике. Акции ВТБ восстановились после нервной реакции рынка, поводом для которой стали новости о скромных дивидендах, сделке с Wildberries и грядущей доп. Эмиссии. В самом ВТБ объяснили негатив эмоциями. Подробнее в нашем эфире. Премьер Армении не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику, сообщает «Спутник Армения». По словам Никола Пашиняна у Еревана, цитирую, «гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим». Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Накануне МИД России заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо главы Минэнерго Цивилёва о последствиях курса на вступление в Евросоюз. В нем, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем? Комментарий Георгия Буфта.
18: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так, Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Дональд Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Американский президент написал в своей соцсети, что Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, и что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп. Ранее Ереван посетил госсекретаря США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Несколько заявлений Дмитрия Пескова. Он говорит, что заявления из Москвы об ударах по центрам принятия решений в Киеве не все воспринимают всерьез. Россия предупредила персонал посольств о необходимости покинуть Киев, ну а дальше все сами принимают решения. Еще раз пресс-секретарь президента отметил, что для Москвы предпочтительным вообще является мирный процесс и мирные способы достижения цели. Подробнее в дальнейшем эфире. Ну, а сейчас к другой теме. У вас одна голова. Зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с такой нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военные исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипным товаром для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Продолжит Евгений Прильчук.
7: Только на Бизнес FM.
19: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
20: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
19: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
21: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
19: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
1: Акции ВТБ частично восстановились после падения во вторник. На настроение инвесторов могли повлиять разъяснения руководства банка об эмиссии и стратегическом партнерстве с Wildberries. Насколько привлекательны сейчас бумаги ВТБ? Об этом Михаил Задорожный.
9: Во вторник рынок пытался переварить сразу три новости, каждая из которых по отдельности могла привести к снижению котировок ВТБ. Во-первых, банк направит на дивиденды только 25% прибыли, хотя инвесторы надеялись на большее. Во-вторых, ВТБ и Wildberries объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого один из крупнейших банков страны купит миноритарную долю в финтех-бизнесе маркетплейса и под финансирование этого партнерства проведет доп. Эмиссию, объявленные параметры которой тоже вызвали некоторое недоумение. По объему выпуска она станет примерно в 5 раз больше прошлогодней. Правда, потом глава ВТБ Андрей Костин уточнил, что лимит на допомиссию может быть выбран не полностью. Из-за всех этих новостей самый непонятный для директора по анализу финансовых рынков и макроэкономики FBroker Александра Тимофеева стало именно партнерство с маркетплейсом.
0: Потенциальное сотрудничество с Wildberries звучит как хороший, может быть, пиар, хотя рынок в это не поверил. Но смотрите, у Сбера, у которого гораздо более сильная экосистема и, кажется, по ощущениям рынка более сильная команда, ничего не удалось из, например, стратегического партнерства с тем же Яндексом. Не очень понятен стратегический план ВТБ, потому что это как-то не вписывается в долгосрочную стратегию и не совсем вписывается концептуально. Если мы вообще посмотрим идейно на российские банки, то ВТБ как не был самой интересной идеей для покупки, так ей и не стал.
9: Во вторник начались распродажи. Акции ВТБ в моменте падали до 75,5 рублей за бумагу. На следующее утро первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов поспешил успокоить участников рынка. Он сообщил, что у банка есть пул институциональных инвесторов, готовых участвовать в СПО, которое запланировано на осень. Негативную реакцию инвесторов он назвал эмоциональной. Рынку, по словам топ-менеджера, еще предстоит распознать, что эта допомиссия не размывающая, а создающая стоимость за счет будущих доходов от партнерства с РВБ. Смысл партнерства он объяснил огромной клиентской базой Wildberries. Это 80 миллионов человек, которые ежемесячно делают покупки на платформе. В итоге бумаги ВТБ опять вернулись на уровень выше 80 рублей за акцию. Возможно, первая эмоциональная реакция прошла, возможно, инвесторы услышали заявление первого зампреда ВТБ, а кто-то, наверное, решил докупить бумаги на локальном минимуме. Тем более, что те самые дивиденды не за горами, а дивидендная доходность на самом деле весьма неплохая, порядка 12%. И есть мнение, что дальнейшего падения ВТБ ждать уже не стоит, продолжает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
2: Я не думаю, что здесь будет какое-то разочарование такое, что опять же люди хлопнут дверью, потому что на российском рынке не так много каких-то инвестиционных идей и бумаг, у которых есть перспективы. И в целом здесь ВТБ даже при текущих новостях, сниженных дивидендах и, может быть, неочевидном партнерстве с Wildberries, опять же, в среднесрочном может быть одной из немногих бумаг, которые могут показать опережающую динамику. Поэтому я думаю, что здесь не будет такого, что все целиком выйдут из бумаг ВТБ.
9: Что касается партнерства с маркетплейсом, который оценили не все инвесторы, то, по словам Дмитрия Пьянова, значимый экономический эффект для прибыли ВТБ следует ожидать не раньше следующего года. Михаил Задорожный, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Валюты. Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
22: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
22: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Набсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Nordgold миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина Player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной, поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9000 рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Защита будет обжаловать приговор за кальян на Куличе, заявил бизнес ФМ адвокат Ксения Белоусова. Она получила более 3 лет колонии по обвинению в оскорблении чувств верующих, с учетом того, что уже отбывала условное наказание за другое преступление. Но даже при этом приговор сочли слишком суровым, в том числе некоторые представители РПЦ. Однако, по словам юристов, гарантии на пересмотр решения в апелляции это все равно не дают. Иван Медведев с подробностями.
3: Девушка, напомним, выложила видео с кальяном, который был сделан с использованием пасхального кулича. Ролик сопровождался текстом «Даже Христос от такого воскрес». Позже Ксения удалила этот пост, извинилась и отметила, что не хотела кого-либо оскорбить. Однако блогеры и общественники, которых эта публикация задела, потребовали сурово наказать Белоусову. По статье об оскорблении чувств верующих максимальная санкция – год лишения свободы. Но в момент совершения преступления девушка отбывала условный срок 3 года за хранение 5 граммов мефедрона. И не учесть этот факт суд не мог. По совокупности приговоров ей дали 3 года и 25 дней, но при этом заменили условный срок на реальный. А вот этого суд мог и не делать, заявил Бизнес ФМ адвокат Ксении Белоусовой Станислав Соловьев.
4: Назначить, например, условное наказание и совокупить его с предыдущим условным наказанием, либо отменить приговор и назначить ей реальное. Суд решил отменить приговор и назначить ей реальное наказание. Этот вопрос отмены приговора при уже имеющейся судимости, он всегда индивидуально разрешается. Если бы у Ксении преступление, за которое она осуждена сейчас, было бы тяжкое или особо тяжкое, то автоматически ее судимость бы отменялась, которая по приговору предыдущего суда. Поскольку у нас преступление в данном случае небольшое тяжести, то остается вопрос отмены на усмотрение суда. Суд пришел по такому пути.
3: В суде адвокат девушки обратил внимание на то, что она участвует в благотворительной деятельности и помогает родственникам. Сама она заявила в последнем слове, что является верующей, регулярно посещает церковь, а ее родители и брат – участники СВО. Заместитель председателя коллегии адвокатов Сулим и партнеры, адвокат Даниил Черных-Аипов, считает, что шансы на пересмотр приговора в апелляции есть.
6: Теоретически апелляция может изменить приговор в сторону смягчения. На мой взгляд, доводы апелляционной жалобы должны строиться в нескольких направлениях одновременно. Это обжалование самого вывода о необходимости отмены условного осуждения со ссылкой на то, что суд не в полной мере учел совокупность смягчающих обстоятельств, таких как активное раскаяние, добровольное удаление контента, публичные извинения, положительную социальную характеристику, участие близких в СВО и последнее, как мы понимаем, тут особо значимо в текущем правоприменительном контексте. А также важно строить доводы апелляционной жалобы на том, что суд фактически применил часть 4, 74 статьи Уголовного кодекса, автоматически не исследовав возможности сохранить условное осуждение с продлением испытательного срока или возложением дополнительных обязанностей, тогда как именно такое решение закон предусматривает как альтернативу.
3: В РПЦ официально свою позицию по приговору не озвучили, однако один из представителей духовенства призвал к милосердию. В беседе с изданием «Подъем» священник Покровского кафедрального собора РПЦ дворце и часовне Святой Татьяны в Барнауле Александр Микушин назвал поступок Белоусовой глупым, кощунственным и духовно незрелым, но при этом призвал заменить реальный срок на административное наказание или на, цитата, «созидательный труд». Церковь сильна не прокурорами и тюремными сроками, а своей способностью миловать и исправлять грешников любовью, заявил священник. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Капитал с Григорием Беглоряном.
1: Гриш, приветствую.
5: Добрый день.
1: Мало кто надеялся, но все-таки 2603 пункта по индексу Мосбиржи плюс 0,5% почти прибавка.
5: Да, аплодисменты в студию, да, как говорится. Ну, 2600 барьер психологический. В принципе, пока удалось избежать варианта движения к 2500, это следующий уровень. Ну, с другой стороны, такой особой активности на рынке нет. Ну, может быть, восстановление цен на акции нефтегазовых компаний поддержали индекс. Все-таки не цен на нефть падают как-то не очень уверенно, но это можно понять с учетом риторики стороны администрации Трампа. Уже ясно, что Трамп со своей позиции жесткой по отношению к условиям соглашения с Ираном не уйдет. Это обогащенный уран, какие-то другие уступки со стороны иранского руководства. Но он сам их ставит, как говорится, в угол. Иранскому руководству ничего не остается, как отказываться от тех условий. Рынок единственное понял, что сегодняшние взаимные атаки Иран-США, утренние, это пока не обострение ситуации, это так называемые любовные шлепки, как выразился президент Трамп. Поэтому цены на нефть после скачка на 5% сейчас, хотя и в плюсе, но уже только на 3%. С другой стороны, риторика Трампа вряд ли будет меняться в ближайшие дни. Может быть, он сегодня еще жестче будет. Так что не удивлюсь, если до момента официального оформления меморандума о продлении перемирия цены могут и еще раз на уровне в $100 побывать. Ну, или в худшем случае снижение может просто притормозиться. В новом ценовом коридоре цены будут консолидироваться. Ну и, соответственно, у нас на рынке есть и корпоративные истории. Они завтра будут, если не ошибаюсь, завтра, по-моему, отчет «Газпрома» по международным стандартам. Ждут, естественно, что прибыль будет поменьше. Да, это так называемый эффект базы. Но сегодня акции «Газпрома» немножечко растут. Ну, вместе с сектором нефтегазовых компаний. На валютном рынке пока без изменений. Здесь пара юань-рубль ниже 10.45. Минфин сегодня начинает принимать заявки на размещение ОФЗ в юанях. Я пока не видел, какой будет объем эмиссии и какие будут параметры четкие. Но в целом какая-то часть валютной ликвидности с рынка, естественно, уйдет.
7: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем
13: трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM.
14: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
15: В последнее время Хавейл Джулион обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 Вт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
14: Тест-драйв на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.

0: Сергей Колесников подали иск Польше, в том числе польскому банку РКО, а также корпорации Холсим АГ на 9,5 миллиардов рублей. Иск поступил в арбитражный суд Москвы, но детали не уточняются, сообщает Интерфакс. Известно, что Польша в 2023 году ввела санкции против Колесникова и Рыбакова, а в прошлом году завод по производству изоляционных материалов, изъятый у Технониколя, вошел в состав Холсим Польска. В Москве до конца года поставят уменьшенные дорожные знаки по 280 адресам. Центр организации дорожного движения столицы разместил уже более 4000 компактных дорожных знаков для снижения визуального шума. Новые уменьшенные знаки устанавливают в первую очередь внутри районов, а также в центре города. Дорожные знаки малого формата – это уменьшенная версия стандартных указателей. Вместо привычных 70 сантиметров их размер 50 на 60 сантиметров. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Более 2000 российских туристов затронула ситуацию с компанией Air Anka. Это турецкий авиаперевозчик, которому Россия не продлила разрешение на полеты. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Реальные истории пострадавших через минуту. На рубль подорожал бензин в Крыму за одни сутки. ТИАЗС, где 95-й пока есть, продают бензин уже по 85 рублей за литр. Причем заправиться можно только в бак. Канистры в рог набирать запрещено. К концу подходит резкое майское похолодание в столичном регионе. Сегодня, как говорят синоптики, самый холодный день этой недели. Но и сегодня на 10 градусов ниже климатической нормы. Эти и другие темы в нашем эфире. Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Тура продавал агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот. Вот Макс, одна из пассажирок, Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес ФМ».
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня. Будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры.

0: заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
1: Марина Замутина. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерный полет в России 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицит провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекс-Тур» до конца октября. Некоторым купившим отдых в Турции у «Анекс-Тур» повезло. Анастасия вчера улетела из Турции в Сочи, в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия.
2: Накануне вылета нам туроператор 12:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: Анастасия, туристка. «Анекс-Тур» рекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, относительно новая, создана была в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. На полетную программу пришлось отложить и «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса турагентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Мкрычан.
3: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. «Анекс-Тур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, «Азимут». «Анекс-Тур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекс-Тур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
1: Александр Мкрычан. Как пишет портал «Турдом», эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у «Эйр Анка» возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании Direct Fly Александр Кочетков.
4: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешения все равно выдано не было.
1: Александр Кочетков, авиакомпания Direct Fly. Как отмечают эксперты портала «Турдом», на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов РАН-Авиа Андрея Патракова.
5: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
1: Андрей Портаков, проект «Ранавия». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минводы и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полета в Россию в ближайшие дни. Другим темам. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. ТИАЗС 95 пока еще есть, продает бензин по 85 рублей за литр. А причем заправиться разрешают только в банк. На канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму, в преддверии туристического сезона, это тема номер один, говорит крымский журналист Александр Горный.
6: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
1: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. А тут Forbes вступает в полемику с Рейтер, который писал, что в результате ударов ВСУ по НПЗ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Всего с начала года, по подсчетам Рейтер, БПЛА атаковали как минимум 15 российских НПЗ. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов, реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Белоруссия, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно.
7: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭТ». Реклама. ПАО «Сбербанк». 0+. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM» в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. В Татарстане планируют скорректировать программу по повышению рождаемости, которая началась в 2023 и продолжится до 2030 года. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В частности, сохранятся планы по числу новорожденных – около 34 тысяч детей в 2026 и столько же к 2030 году. При этом власти планируют повысить суммарный коэффициент рождаемости и увеличить число третьих и последующих детей в семьях. К 2030 в планах сдержать рост числа абортов, а также отслеживать их соотношение с числом родов и долю женщин, решивших сохранить беременность после консультаций. Кроме того, поставлена задача сохранить высокий уровень укомплектованности медучреждений педиатрами, неонатологами, акушерами и гинекологами. Также изменят финансирование пренатальной диагностики. В этом году расходы заметно сократят, позже немного увеличат, в частности, до 6,5 миллионов рублей в 2028. И, согласно прогнозу, подобный уровень финансирования сохранится до 2030 года. Татарстан потерял свою популярность как направление для летнего отдыха почти на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. Средняя стоимость размещения в гостиницах России этим летом составит без малого 11,5 тысяч рублей в сутки, что на 3,5% превышает показатели прошлого года. При этом общий рост цен на гостиничные услуги оказался ниже уровня инфляции. Эксперты отмечают, что снижение туристического спроса связано с общим падением интереса к внутреннему туризму в России. При этом в ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, наблюдается наоборот. Положительная динамика роста составила 4% и 7,5% соответственно. Тем не менее, Татарстан входит в десятку самых популярных туристических направлений России наряду с Краснодарским краем, Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Московской областью, Калининградской областью, Приморским краем и Ярославской областью. В связи с проведением фестиваля медиаискусства «Нур» с сегодняшнего вечера и до конца недели в Казани ограничат движение и парковку на участке улицы Кремлевской. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по Казани. В частности, с 7 вечера 28 мая до 23.30 31 мая движение и стоянку транспорта ограничат на участке от Чернышевского до площади 1 мая, в том числе Ивановский спуск. В этом году проект «Нур» собрал 16 инсталляций от художников с мировыми именами. Их работы можно будет увидеть в парке «Урам», в училище имени Фешина, в Доме актера на Щапова, в культурном кластере «Адонис» на Профсоюзной, у Черного озера, в особняке Демидова, в городском магистрате на Баумана и Казанском цирке. Бесплатно в дни фестиваля на Спасской башне Казанского Кремля пройдет маппинг-шоу. Власти Казани выделят более 118 миллионов рублей на национальный праздник «Сабантуй», который пройдет на трех площадках – в поселке Мирном, на озере Лебяжье и в Дербышках. На Лебяжьем организаторы ожидают 80 тысяч гостей. Для них организуют программу, включающую театрализованный пролог и четырехчасовую концертную программу. Здесь потратят почти 22,5 миллиона рублей. В Дербышках также примут 80 тысяч человек. Ожидается шестичасовая программа и призы, включая автомобиль «Лада» и «Барана». Здесь на проведение выделено чуть более 19 миллионов рублей. В Мирном гостей ждут 45-минутный пролог, 4-часовой концерт и мастер-классы по татарской кухне. На проведение выделено более 70 миллионов рублей. Напомним, Сабантуй в Казани в 2026 году отметят в начале лета, 6 и 7 июня. Праздник пройдет в селах и административных центрах. В Набережных Челнах мероприятие состоится 13 июня. В Казани Сабантуй отпразднуем в субботу 20 июня. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
8: Для слушателей старше 12 лет.
10: В начале был бизнес.
11: Как появлялись города?
12: Балашиха, Подмосковье. 500 000 жителей. В 1830 году по велению князя Ивана Трубецкого возле плотины реки Пехорки была построена фабрика по производству сукна. К 1910 году это было передовое промышленное производство и обширное поселение со школой, училищем и больницей.
10: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
13: Спонсор программы ООО «Введенская».
14: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-10-42.
15: Здравствуй, мой дорогой бизнесмен. Как ты? Все ли у тебя хорошо? Не спеши отвечать. Сначала послушай. Репост на Бизнес ФМ Казань. Привет, я Алиса Лисовая, и я знаю, что такое двигатель торговли, бюджетную рекламу и маржинальность. Слушай репост на Бизнес ФМ Казань, там все по полочкам, как я люблю без воды. Расскажу о том, как сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали все. Да, и не забудь репостнуть. 12+.
10: Бизнес ФМ Казань.
8: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
16: По данным Банка России, доля безналичных платежей в розничном обороте в первом квартале этого года выросла почти на 90%. Однако компания-платформа ОФД, которая принимает практически каждый третий чек в стране, зафиксировала рост наличных расчетов до 28%. Растет ли доля наличных в розничных продажах? Мы спросили у бизнеса.
17: Гендиректор группы компании «Мосэталмет» Екатерина Арцруни.
18: Я могу точно сказать по косвенным признакам, инкассация у нас не участилась, поэтому у нас произошел рост оплаты за услуги наличными деньгами. Не могу такое сказать. Более того, поскольку мы все платежи принимаем официально, мы выдаем документы, наоборот, мы заметили, что за большие операции пациенты предпочитают оплачивать именно с банковской карты, потому что не так давно появились официальные сервисы, встроенные в банковские, которые автоматически формируют отчетность для получения налогового вычета за медицинские услуги. Для группы компаний «Мосэталмет» предпочтительная оплата банковской карты. Почему? Потому что любая работа с наличными денежными средствами предполагает физическую ее инкассацию, а это дополнительные расходы в том числе. А при оплате банковской карты деньги поступают на расчетный счет организации.
19: Что происходит в отрасли вашей, у ваших коллег?
18: Те бизнесы, которые работают прозрачно, и для этих бизнесов тоже, я полагаю, нет особой разницы наличный способ оплаты или банковская карта. Конечно, мы всегда должны учитывать и тот теневой сегмент, который в медицине присутствует, и там, безусловно, всегда оплата происходит наличными.
17: Совладелец сети баров «Спик Групп» Николай Прохоров.
20: Заведомо обещали проблемы со связью и к 9 мая.
21: Все хорошо было с терминалами, не глючили.
20: Они по мобильной связи, по 4G.
21: По Wi-Fi. Там и так есть, да, не подключено к Wi-Fi. С Wi-Fi все good, поэтому все работало.
20: Какие-то призывы были на всякий случай прийти с наличкой посетителям?
21: Нет, лично мы ничего такого не делали, не предупреждали. Но вот смотрите, по другим заведениям очень много гостей, которые ходят теперь и носят с собой наличку. Это очень заметно. И есть еще заведения, в которые можно оставить чаевые, как по карте. Из-за того, что плохо иногда работает интернет, они также берут и оставляют наличку чаевые. Да, и посмотреть по тенденции очень много, независимости даже, мне кажется, это пощипит, и люди стали использовать наличные деньги. Такие вопросы как бы начались, как вам удобнее. И если раньше просто ты даешь терминал, гость сразу карты оплачивает, теперь они задают вопрос, хотите, можем оплатить наличкой. Это просто был настолько минимальный процент гостей, а сейчас это прямо увеличилось.
20: Мы наблюдаем, что в некоторых ресторанах, кафе начали устанавливать банкоматы.
21: конечно, скорее всего, в очень больших заведениях, где много посадочных мест. Я больше скажу, что иногда в банк приходишь, чтобы снять наличку, и тебе говорят, сегодня нет, заказывайте, и не уверены, когда точно получите.
17: Владелец розничного магазина в московском районе Бутово Александра.
0: Значительно увеличилась выручка наличных, да. Процентов, наверное, на 15-20. Вдруг не сработает карта, вдруг не будет связи.
19: Для вас, как для магазина, это исключительно плюс? Или какие-то нюансы возникают вот с ростом налички?
0: Конечно же, это плюс. Потому что овощи, фрукты все закупаются на оптовых рынках только за наличный расчет. На оптовых рынках нет кассовых аппаратов.
19: Дополнительно есть просьба к посетителям магазинов, чтобы почаще наличку с собой носили?
0: Конечно же, нет. Мы об этом не просим. Это уже как удобно и, мне кажется, неуместно просить.
19: В локации вашего магазина банкомат далеко находится?
0: Порядка 2 километра пешком. Люди все равно запасаются наличкой. А кассовые аппараты работают от Wi-Fi, и с честными знаками, конечно, проблема. Честный знак очень долго проверяет все товары с QR-кодами. Медленно.
19: Терминальчики, которые для оплаты карты?
0: Они от мобильного интернета. Это удобная такая штука, что даже если у нас что-то с Wi-Fi, он от мобильного какого-то интернета непонятно понятного своего, который всегда работает. Он может замедлиться, но он работает. Буквально год назад такого не было. Если нет связи, то связи нет.
2: Вакансия для ИИ. Пандемия и вынужденный уход на удаленку заставили многие компании полностью переосмыслить рабочие процессы. На Западе получил популярность подход под названием HR Zero. Он заключается в том, чтобы максимально автоматизировать функции корпоративного кадровика, включая найм новых сотрудников. У систем на базе искусственного интеллекта нет перерывов на чай, нужные документы они готовят за несколько секунд и столько же тратят на изучение анкет соискателей вакансий. Обзвон достойных кандидатов также совершают роботы, что позволяет экономить компании и время, и деньги. Но и на искусственный интеллект бывает проруха. Например, самообучающаяся система компании Amazon на основе статистики сделала вывод, что предпочтительнее нанимать не женщин, а мужчин. После чего стала выбраковывать анкеты по гендерному признаку. Когда это вскрылось, интернет-гиганту пришлось публично извиняться.
11: Вакансии для ИИ
10: на Бизнес-ФМ.
22: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
22: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкотт, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкотт ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкотта. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкотта заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
11: Говорящие фамилии на Бизнес-ФМ.
22: Пока звучит этот текст, мир съест 13 килограммов шоколада.
11: Успеть за 10 секунд на Бизнес-ФМ. Вы слушаете Бизнес-ФМ Москва.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении. Развитии и стагнации. Проблемах и решениях. Бизнес.
11: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
3: В Москве 12:28. Студия Олеся Потапова. Россия и Казахстан приняли совместное заявление об основах дружбы народов. Подписание соглашения состоялось в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Документ подразумевает 7 основных принципов дружественных отношений и добрососедства. Кроме того, было подписано соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Согласно документу, Россия предоставит республике государственный экспортный кредит для финансирования строительства АЭС. Россия рассчитывает, что строительство начнется уже в будущем году. Российские военные взяли под контроль Нововасильевку в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны. Также, по данным ведомства, за сутки вооруженные силы поразили места запуска и хранения дальнобойных украинских беспилотников, объекты энергетической инфраструктуры, а также пункты временной дислокации украинских подразделений в 147 районах. Вращение Земли замедляется рекордными темпами. К такому выводу пришли ученые из Венского университета и Швейцарской высшей технологической школы. Скорость, с которой наши дни удлиняются, сейчас является беспрецедентной за 3,5 миллиона лет геологической истории, говорится в материалах. Исследователи проанализировали окаменевшие оболочки древних одноклеточных морских организмов, которые обитали на дне Мирового океана, и вычислили колебания уровня моря в прошлом. На основе этих данных рассчитали изменение скорости вращения планеты. Ученые связали рекордное замедление с таянием полярных ледников, которое вызвано изменением климата. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 12:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам. Премьер Армении заявил, что у страны много денег. Комментарий Георгия Бофта о том, будут ли действительно в Москве повышать цены. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Это еще не значит возвращение наших хоккеистов на международную арену, но это уже один солидный шаг. Коллекционер с нетривиальной историей обратился в редакцию «Бизнес ФМ» и рассказал, как таможенники не пропустили для ввоза в Россию исторические шлемы. И ситуация довольно неприятная для многих коллекционеров. Эти и другие темы в нашем эфире.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте А7.ру.
22: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
1: Премьер Армении заявил, что его не пугает возможный рост цен на российский газ в случае прекращения Москвой соглашения по газовым поставкам в республику. Как сказал Никол Пашинян, у Еревана, цитат, гораздо больше денег, чтобы это не казалось дорогим. Он анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, не сообщив деталей. На встрече с избирателями заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. МИД России накануне заявил, что российское посольство передало властям Армении письмо от главы Минэнерго Цивилева о последствиях курса на вступление в Евросоюз. А в послании, в частности, говорится, что такие шаги Армении ставят под угрозу льготный режим поставок газа, нефтепродуктов и алмазов в республику. Дмитрий Песков заявил, что льготные цены на российский газ – это помощь народу Армении за счет России. Кто тут прав и в чем, комментирует Георгий Бофт.
23: Армения сильно зависит от российского газа. Базовые условия газовых поставок были заложены в межправительственном соглашении 2 декабря 2013 года. Оно действительно было заключено на неопределенный срок. Однако, как видим, стороны по-разному трактуют возможности изменить условия в одностороннем порядке. Так, Пашинян недавно заявил, что действующий договор содержит условия по цене, и они должны соблюдаться. «Спутник Армения» к этому добавлял, что в 2022 году газовые соглашения были обновлены так, что цена не должна меняться до конца 2031 года. В открытом доступе документ 2022 года отсутствует, поэтому доподлинно неизвестно, есть ли там пункты о возможности произвольного изменения цены по инициативе «Газпрома». Российские представители дают понять, что пункт есть. Да и в соглашении 2013 года есть оговорка, из которой следует, что хотя само рамочное соглашение бессрочно, но отдельный льготный режим внутри него может быть прекращен через процедуру уведомления. Открытых данных о том, как определяется цена после 2019 года, нет. Предположим, что более гибкий механизм, определенный непубличным протоколом 2019 года, допускает возможность односторонней корректировки цены газа, в том числе по политическим причинам, хотя указания на политику, разумеется, нигде нет. В свое время споры «Газпрома» с украинским «Нафтогазом» тоже подразумевали политический подтекст, однако публично тогда шли споры по цене транзита. Эти технические факторы в нынешних спорах с Ереваном отсутствуют. Все понимают, что речь идет о таксе за курс на евроинтеграцию, которым Пашинян пытается подменить карабахскую идею как основу сплочения наций после поражения в войне за Карабах и отказа от претензий на него. Однако дело в том, что этот курс на евроинтеграцию на сегодня – это всего лишь слова. Тот же Песков признает, членство в ЕС совсем не близко для кандидатов. Европа держит морковку перед Турцией много лет. По его словам, это членство для многих государств становится несбывшейся мечтой. Тогда вопрос, когда включать тарифные, ценовые и прочие наказания за эту самую мечту, так, чтобы это определить четко юридически. На сегодня у Еревана нет дорожной карты вступления. Армения не имеет статуса страны кандидата. В отличие от Украины, она не имеет и классического соглашения об ассоциации с ЕС, которое довело Киев до разрыва с Москвой и до Майдана. Вместо него с 2021 года действует всеобъемлющее и расширенное соглашение о партнерстве. Оно, хотя и охватывает экономику, торговлю и некоторые реформы, не подразумевает создание зоны свободной торговли, каковая, начиная с 2013 года, стала камнем преткновения между Москвой и правительством Януковича. Именно потому, что Армения входит в ЕАЭС. Выходить не собирается, а механизма исключения из Союза нет. Тогда с какого именно момента следует считать, что Ереван уже перешел ту самую красную линию, когда его надо будет не просто отлучить от льгот, но и юридически это обосновать? И насколько такие меры будут соответствовать уставным документам того же ЕАЭС, если страна оттуда не выходит? Есть еще один неявный аспект. Наверняка за спором между Москвой и Ереваном сейчас наблюдают в Пекине. Есть мнение, что нежелание КНР подписывать контракт на «Силу Сибири-2», в том числе продиктовано опасениями, оказаться в слишком сильной зависимости от одного поставщика, который может в одностороннем порядке менять условия поставок по причинам, которые не всем кажутся обоснованными. Хотя, если по понятиям, то мотивы и аргументы Москвы совершенно четкие. А вот если бы изначально не давать, в том числе и союзникам, никаких льгот, как делают те же американцы, которые, как сказал Песков, никому не помогают за свой счет, то все было бы сейчас намного проще.
1: Это был комментарий Георгия Буфта. Автор телеграм-канала «Буфт знает». Дональд Трамп поддержал, кстати, премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах, написав в своей соцсети, что, цитата, «Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, и что вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на более высокие высоты и сделаем Армению снова великой», написал Трамп. Ранее Ереван посещал госсекретарь США Рубио и подписал с главой армянского МИДа устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Лед тронулся. В вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие. А отчет по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь федерация должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет наш спортивный обозреватель.
6: Спорт с Григорием Гуреевым. Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию, чтобы международные федерации допускали хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Но отправленная в начале этого года заявка от Федерации хоккея России в ИХФ получила отказ. И как результат российская страна обратилась в КАС с апелляцией. Теперь же дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, последовательное использование регламентных механизмов способно приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих же федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но нужно понимать, что быстро возврат не случится. Понадобится время на рассмотрение всех юридических тонкостей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания перспектив. Теперь дело за руководящим органом Международной федерации хоккея. В том случае, если он подтвердит позицию дисциплинарного совета, то наши сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не объявлена. Если же говорить о причинах данного пересмотра, то международные турниры просто теряют популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами — это, конечно, всегда вишенка на торте. Главное украшение чемпионата мира и Олимпиады.
1: Это был наш спортивный обозреватель Григорий Гуреев. Как отмечают сами сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. У вас одна глава, зачем вам столько шлемов? С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования. И запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Подробнее Евгений Перельчук.
7: Только на Бизнес FM.
9: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
12: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне: зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
9: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
8: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов. Таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
9: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
14: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
15: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Stick your oar in. Буквально с английского это означает «вставить свое весло». Иногда бывает, что в сугубо деловой разговор вмешивается посторонний человек, чтобы выразить свое мнение. Как правило, в предмете разговора он не разбирается, попытки вывести его из беседы игнорирует и продолжает настойчиво давать советы. Вот это и называется «stick your oar in». В России бы сказали «вставить свои 5 копеек». Срочные переводы на Business FM.
16: Компании и корпорации.
24: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: Совкомбанк выплатит дивиденды в размере 35 копеек на акцию. Такую рекомендацию дал Напсовет. Дивидендная доходность 2,9%. В этот раз Совкомбанк направит на выплаты акционерам 10% чистой прибыли, что меньше диапазона, указанного в дивидендной политике. Выплаты планируется провести до 28 июля. Нордголд миллиардера Мордашова приобрела 20% в компании с лицензией на разведку золота на Камчатке. Залежи на одном из участков расположены близко к поверхности, и это означает быстрый выход на производство, считают эксперты, опрошенные Коммерсантом. Расходы на разведочные работы они оценили в 500 миллионов рублей. Но строительство горно-обогатительного комбината, если наличие перспективных запасов подтвердится, может обойтись в 20 миллиардов. Товарный знак интернет-магазина Player.ru продадут на торгах 9 июля, обратил внимание Shoppers. Основателя бизнеса Алексея Конышева суд признал банкротом прошлой весной, поэтому в распродаже единым лотом участвуют еще 11 товарных знаков. Стартовая цена всего лота свыше 33 миллионов рублей. Бренд Player.ru, популярный в нулевые низкими ценами, оценили в 28 миллионов. Но эксперты, опрошенные изданием, не ждут ажиотажа из-за сомнительной репутации магазина. Его неоднократно подозревали в торговле серым импортом. Яндекс.Гоу запустил в Санкт-Петербурге аренду катеров. Забронировать можно только судно целиком. Цена стартует от 9 тысяч рублей в зависимости от продолжительности поездки и вместимости катера. Капитаны имеют права и лицензию, а маршрут составляется с учетом пожеланий. В Яндекс.Гоу в России также доступна аренда автомобилей и самокатов, а в Армении – аренда вертолетов. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
1: Двенадцать сорок семь в Москве. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности Ольги Кашинской.
17: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
18: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз-таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего, кроме них. Первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels. Мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8 тысяч пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать то, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то вернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
17: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап 50 тысяч долларов на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
19: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами вы будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
17: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
20: Прямо сейчас.
1: Комитет Госдумы по информполитике рекомендовал принять во втором чтении второй пакет мер по защите граждан от мошенников. И вот, как говорит глава комитета Сергей Боярский, среди предложений клиенты смогут иметь более 5 карт в одном банке, но не более 20 карт в целом. Исключены положения о том, что в одном банке у клиента может быть не более 5 платежных карт, говорит Боярский, приводит его слова РИА Новости. Но к этой теме мы еще вернемся.
20: Капитал с Григорием Беглоряном. Программу представляет ПАО «Сбербанк». ОГРН 127-001-32-195, город Москва, улица Вавилова, дом 19.
1: Наконец-то рост на российском фондовом рынке. Приветствую, Гриша.
21: Добрый день. Ну, рост-то рост, где 600 опять потеряли, ушли ниже. Как говорится, бывало и лучше.
1: Бывало и больше трех когда-то.
21: Да, ну, полдень активность не выросла, поэтому, ну, так себе перспективы на сегодняшний день, судя по текущей траектории. Ну, так вяло, нехотя подросли акции нефтегазового сектора, когда утром цены на нефть скакнули на 5% на фоне сообщений о скачке напряженности в Персидском заливе. Там обстреливали американцы иранцами друг друга. Потом все поняли, что до эскалации настоящее дело не дойдет, поэтому все успокоились, и нефть уже отыграла утренний рост. Вот июньский фьючерс на Brent уже ниже 96, июльский фьючерс, который будет торговаться уже на следующей неделе, ниже 94. Ну, пытаются уйти на вчерашние позиции. Рынок здесь сам не может на нефтяной, кстати, определиться, потому что, с одной стороны, вроде как перемирие все-таки будет. Месяц-два, это не важно. С другой стороны, все понимают, что в условиях, когда нет сделки у США с Ираном, соответственно, в любой момент конфликт вспыхнет с новой силой, и все ориентируются на то, что это, скорее всего, произойдет где-нибудь ближе к середине лет. Тем более Трамп вчера сказал, что ему наплевать на эти промежуточные выборы в Конгресс. Он, говорит, хочет от Ирана получить все, что, все, а не вот эту жалкую сделку, которую Иран ему предлагает. Ну, уперся американский президент, у него и, как говорится, позитивные факторы – фондовые рынки на пике и прочее. Так что не удивлюсь, если сегодня или даже завтра Трамп будет так фонтанировать еще более жесткой риторикой, поэтому не исключено, что и цена нефти на этом фоне скакнут. Еще один фактор, кстати, что касается нефтяных котировок, уже все больше и больше нефтяных аналитиков начинают осознавать тот факт, что, ну, все говорили, вот был конфликт, почему не было $200, ну, на фьючерсе не было, но это было связано с тем, что стратегические резервы сырой нефти распаковали практически все крупнейшие страны потребители, поэтому все это пошло в коммерческие запасы, и вот этот период напряженности нефтяной рынок более или менее пережил на фоне того, что запасы были высокими. Теперь эти запасы практически истощаются, тут еще неизвестно, как поведет себя трафик в Персидском заливе, потому что, ну, проще однозначно говорить, что пролив закрыт, тогда все будут искать уже обходные пути, когда то закрывается, то открывается, это еще хуже. Поэтому следующий этап, может быть, конечно, не быстро, это будет, конечно, будет связано с тем, что спекулянты на нефтяном рынке наконец-то начнут ориентироваться на динамику мировых запасов, что, в общем-то, всегда фундаментально на нефтяном рынке и отражало текущие котировки. Но у нас на валютном рынке российском ситуация пока без изменений. Юань к рублю 10.46. Сегодня Минфин начал принимать заявки на размещение УФЗ на минирование в китайских юанях. Понятно, что часть юаневой ликвидности будет вытянута как раз на этот аукцион. Но вот объем размещения пока до конца непонятен.
0: Капитал на бизнес FM.
2: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
0: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
10: С 28 мая в кинотеатре «Пять звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «Пять звезд» на Смоленской. 18+.
11: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
0: Знай меру. На Бизнес FM.
13: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
3: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12.58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Россия вызвала посла Люксембурга в Москве Томаса Мариана Райзена и заявила ему протест. Причиной стала эксгумация останков украинского националиста Мельника и его жены для перезахоронения на Украине, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, под видом возвращения национальных героев на Украину перевезли прах военного преступника, ответственного в годы Великой Отечественной войны за массовые убийства мирного населения на национальной почве. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении развивать сотрудничество в ЕС до возможности.

0: проживающих в мобилизационном резерве. По данным властей, в составе подразделения будут действовать мобильные огневые группы, оснащенные стрелковым оружием, дронами-перехватчиками, автомобилями повышенной проходимости, а также средствами обнаружения и подавления дронов. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Час дня в российской столице. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отмена рейсов Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полеты турецкой авиакомпании. Причины при этом неизвестны. Air Anka отменила ряд рейсов в российские города. Жаловались на это туристы в наш канал в Максе. Пустоплату парковок предложил ввести Минтранс. Водителям намерены дать сутки для того, чтобы ее оплатить. Речь идет о размещении автомобилей на стоянках, не оборудованных средствами фиксации. Соответствующий законопроект ведомство вынесло на общественное обсуждение. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве основателя группы компании «Дело» Сергея Шишкарева. Сообщили об этом источники РБК. Обвинение заочно предъявлены гражданину Украины Евгению Подгайцкому. Следствие требует заочно арестовать его на 2 месяца. Подробнее в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, но потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Макс одна из пассажирок, Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
3: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, матка, отказываемся и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Annex Tour продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
2: Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник известий, близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Annex Tour до конца октября. Некоторым

0: купившим тур, отдых в Турции у Анекс Тур, все-таки повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Азур Эйр, потом перевозчика поменяли на Эйранка. И вот в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия в Business FM.
1: Накануне вылета нам туроператор 23:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
0: Анекс Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить и Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
2: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс Тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
0: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр», но в марте «Росавиация» ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам пришлось в итоге искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как «Росавиация» запускает процесс согласования чартерные перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у Air Anka возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
3: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
0: Александр Кочетков, DirectFly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Но коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса бронирования полетов Рунави Андрея Петракова.
4: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Андрей Патраков, Рунавиа. Эйранка в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулись больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Эйранка должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Меры это касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий канала «Автоплюс» Павел Федоров.
5: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было до 11 вечера поправить платеж. Это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: Павел Федоров, Автоплюс. Остается неясным, как город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки. По мнению экспертов, это будет считываться по камерам. Послабление по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки, госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
8: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
9: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
8: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
7: Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
6: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: В эфире радио не на словах, а на деле.
10: Бизнес FM Татарстан. Информационная продукция предназначена для детей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В Татарстане планируют скорректировать программу по повышению рождаемости, которая началась в 2023 и продолжится до 2030 года. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В частности, сохранятся планы по числу новорожденных – около 34 тысяч детей в 2026 и столько же к 2030 году. При этом власти планируют повысить суммарный коэффициент рождаемости и увеличить число третьих и последующих детей в семьях. К 2030 в планах сдержать рост числа абортов, а также отслеживать их соотношение с числом родов и долю женщин, решивших сохранить беременность после консультаций. Кроме того, поставлена задача сохранить высокий уровень укомплектованности медучреждений педиатрами, неонатологами, акушерами-гинекологами. Также изменят финансирование пренатальной диагностики. В этом году расходы заметно сократят, позже немного увеличат, в частности, до 6,5 миллионов рублей в 2028. И, согласно прогнозу, подобный уровень финансирования сохранится до 2030 года. Татарстан потерял свою популярность как направление для летнего отдыха почти на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. Средняя стоимость размещения в гостиницах России этим летом составит без малого 11,5 тысяч рублей в сутки, что на 3,5% превышает показатели прошлого года. При этом общий рост цен на гостиничные услуги оказался ниже уровня инфляции. Эксперты отмечают, что снижение туристического спроса связано с общим падением интереса к внутреннему туризму в России. При этом в ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, наблюдается наоборот. Положительная динамика роста составил 4% и 7,5% соответственно. Тем не менее, Татарстан входит в десятку самых популярных туристических направлений России наряду с Краснодарским краем, Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Московской областью, Калининградской областью, Приморским краем и Ярославской областью. В связи с проведением фестиваля медиаискусства «Нур» с сегодняшнего вечера и до конца недели в Казани ограничат движение и парковку на участке улицы Кремлевской. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по Казани. В частности, с 7 вечера 28 мая до 23.30 31 мая движение и стоянку транспорта ограничат на участке от Чернышевского до площади 1 мая, в том числе Ивановский спуск. В этом году проект «Нур» собрал 16 инсталляций от художников с мировыми именами. Их работы можно будет увидеть в парке «Урам», в училище имени Фешина, в Доме актера на Щапова, в культурном кластере «Адонис» на Профсоюзной, у Черного озера, в особняке Демидова, в городском магистрате на Баумана и Казанском цирке. Бесплатно в дни фестиваля на Спасской башне Казанского Кремля пройдет маппинг-шоу. Власти Казани выделят более 118 миллионов рублей на национальный праздник Сабантуй, который пройдет на трех площадках – в поселке Мирном, на озере Лебяжье и в Дербышках. На Лебяжьем организаторы ожидают 80 тысяч гостей, для них организуют программу, включающую театрализованный пролог и четырехчасовую концертную программу. Здесь потратят почти 22,5 миллиона рублей. В Дербышках также примут 80 тысяч человек, ожидается шестичасовая программа и призы, включая автомобиль «Лада» и «Барана». Здесь на проведение выделено чуть более 19 миллионов рублей. В Мирном гостей ждут 45-минутный пролог, 4-часовой концерт и мастер-классы по татарской кухне. На проведение выделено более 70 миллионов рублей. Напомним, Сабантуй в Казани в 2026 году отметят в начале лета, 6 и 7 июня. Праздник пройдет в селах и административных центрах. В Набережных Челнах мероприятие состоится 13 июня. В Казани Сабантуй отпразднуем в субботу 20 июня. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес FM Казань.
14: Вопрос к эксперту на Бизнес FM
12: для слушателей старше 12 лет.
13: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес FM Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
15: Здравствуйте.
13: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
15: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составления протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
16: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
15: Нет, ни в коем случае.
16: Лично причем. Что дает собственникам дачная амнистия?
15: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
16: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
15: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
16: Алсу Шамилевна, а в чем кардинальная разница между дачной амнистией и в оформлении в уведомительном порядке?
15: Уведомительный порядок подразумевает, что ваш объект, который был построен, соответствует абсолютно всем требованиям, которые установлены в том числе градостроительными регламентами, то есть правилами землепользования застройки. Дачная амнистия же подразумевает, что некоторые есть послабления для застройщиков, то есть мы, к примеру, не смотрим отступы от границ земельных участков. И таким образом, в случае, если в дальнейшем объект будет реализовываться по каким-либо социальным программам, да, по социальному кредитованию, то уже банки в данном случае могут рассматривать объекты, поставленные в упрощенном порядке, то есть в рамках дачной амнистии, как самовольные. И какие-то социальные программы ипотечные могут не распространяться на поставленные в рамках дачной амнистии объекты.
16: А там есть какие-то государственные пошлины? То есть человек тратит деньги на это все?
15: Государственная пошлина также уплачивается даже в случае подачи документов уполномоченными органами. При упрощенном порядке государственная пошлина составляет 1000 рублей. При этом хотелось бы уточнить, что при регистрации перехода права, то есть по договорам купли-продажи, договорам дарения, наследования, госпошлина уже будет составлять 4000 рублей.
16: А вот чтобы понять, как было раньше и как стало после введения вот этого понятия дачной амнистии, как было раньше? То есть раньше было сложнее оформить дачный участок, что ли? А после дачной амнистии ты там, грубо говоря, только заполняешь два формуляра.
15: Ранее действовал порядок, который установлен градостроительными кодексами. Соответственно, необходимо было получать разрешительную документацию при начале строительства и, соответственно, после окончания также обращаться в уполномоченные органы. На текущий момент для использования дачной амнистии необходимо подать заявление соответствующее о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, технический план, который подготовлен представлен кадастровым инженером в электронной форме, а также правоустанавливающий документ на земельный участок. Но необходимо отметить, что предоставлять правоустанавливающий документ на земельный участок нет необходимости в случае, если права на земельный участок уже зарегистрированы у нас в Росреестре.
16: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
15: Спасибо, до свидания.
14: Вопрос к эксперту.
17: Вакансия для ИИ.
12: Для слушателей старше 12 лет.
17: В 2022 году нейросеть AlphaCode поучаствовала в турнире-марафоне по программированию. И результаты искусственного интеллекта оказались лучше, чем у половины участников. После этого СМИ написали о том, что AlphaCode и его аналоги вскоре заменят программистов младшего звена. Впрочем, массовых увольнений так и не произошло. Опыт показал, что с человеком работа идет быстрее, ведь ему можно в двух словах объяснить, что нужно. А нейросеть потребует, чтобы ей досконально описали задачу от А до Я. При этом найденное машиной решение может, конечно, оказаться рабочим, но велик шанс, что это будет скопированная, устаревшая наработка конкурирующей компании или ее производная. Поэтому пока искусственному интеллекту доверяют лишь самые типовые задачи, спасая программистов от рутины.
14: Вакансии для ИИ
17: на Business FM.
10: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
18: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты, в честь доктора получило название «гильотина» и использовалось вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
14: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги.
18: Старинная монета «Алтын» по стоимости приравнивалась к 6 московским серебряным деньгам. Название «Алтын» получил от татарского слова «алты», что по-русски означает «6».
14: История денег на Business FM.
17: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва, 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 13:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Владимир Путин не передавал никаких посланий американскому лидеру Дональду Трампу. Через главу МИД Сергея Лаврова или госсекретаря Марка Рубио сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Россия по соответствующим каналам рекомендовала покинуть Киев в связи с ударами по центрам принятия решений. Но ответа пока не было, сказал Ушаков. Ранее Рубио заявил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров передал через него послание президенту США. Тем временем американское посольство в Киеве опровергло, что дипломаты покинули украинскую столицу на фоне угроз Москвы усилить обстрелы. Россия и Казахстан приняли совместное заявление об основах дружбы народов. Подписание соглашения состоялось в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Документ подразумевает 7 основных принципов дружественных отношений и добрососедства. Кроме того, было подписано соглашение о строительстве АЭС в Казахстане. Согласно документу, Россия предоставит Казахстану государственный экспортный кредит для финансирования строительства АЭС. Москва рассчитывает, что активное строительство начнется уже в будущем году. Примерно треть российских школьников отказываются от покупки наряда на выпускной в пользу проката. Об этом говорится в исследовании «Выберу.ру». Более 40% выпускников будут покупать только новые наряды, при этом большинство из них отдадут свой выбор в пользу базовых моделей, которые можно носить и после праздника. В этом году средний чек на покупку наряда заметно ниже прошлогоднего – 8,5 тысяч рублей против 13 тысяч. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Крыму дорожает бензин, только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр. Это там, где он еще остался. И заправить разрешают только в бак. Хорошие новости для российского хоккея. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Впрочем, пока о моментальном возвращении речь все же не идет. Турция в мае сократила экспорт, сократит импорт нефти «Юралс» до минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Подробнее в нашем эфире. Итак, бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те на АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр и заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона эта тема номер один, рассказал Бизнес FM крымский журналист Александр Горный.
3: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
2: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер неоднократно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет, больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
4: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они и вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
2: Игорь Яшков, Фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей на бензин в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашней статистики Росстата. С апреля до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь все-таки не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил об этом министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года, но теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Но отправленная в начале 2026 года заявка от Федерации хоккея России ВИХФЭ получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики воспаривания отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Однако окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания совета ИХФЭ. Его дата пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, а россиян допустят уже в начале следующего сезона.
2: Как отмечают сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. У вас одна голова, зачем вам столько шлемов? И с этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами, продолжит Евгений Прильчук.
0: Только на Бизнес ФМ.
6: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес ФМ Иван Карабанов.
7: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал, никаким образом не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
6: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
8: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
6: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад. Из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес ФМ.
0: Реклама. Реклама на Бизнес ФМ в Казани. Станет

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ЕНН 165-823-3006. УГРН 121-160-004-8054.
5: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
6: АО СК РСХБ страхование. УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
7: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
8: Но что, не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
9: Сделки.
8: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66 году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
9: Бизнес и власть.
8: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
10: В Москве. Почему рубль стал самой сильной валютой? Надолго ли сохранятся крепкие курсы, чего ждать дальше? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы «Биткоган» Евгения Когана.
11: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
12: На днях Bloomberg назвал российский рубль самой сильной валютой в мире. Ну, если честно, вполне заслуженно. С начала операции США в Иране наша валюта крепилась к доллару примерно на 12%. О причинах всего этого я уже не раз, и не два, и не три рассказывал, но если очень кратко, то одна из важнейших причин связана с так называемой рассинхронизацией валютных потоков. Минфин в марте и в апреле должен был продать валюты примерно на 200 миллиардов рублей, ну не так много, но тем не менее. Однако эти операции были в свое время приостановлены. Затем, когда в страну начали поступать повышенные экспортные доходы из-за дорогой нефти, Минфин решил учесть отложенные продажи. В результате одновременно сложились два фактора. Во-первых, значительный приток валютной выручки от нефти и отсутствие своевременной компенсации этого притока в рамках бюджетного правила. Следовательно, как только вот эта вот заварушка на Ближнем Востоке закончится, а, судя по всему, она может закончиться сейчас. Правда, потом, может, снова начнется, но это уже отдельная история. Так вот, как только откроется полностью Ормузский пролив и упадут цены на нефть, а мы видим, что они, в общем-то, снижаются, рубль, наверное, может немного ослабеть. А вообще, улетит ли рубль в тартарары? Если честно, я думаю, что эффект будет скорее умеренным. Дело в том, что на курс рубля больше влияют фактические валютные потоки от торговли. Например, в июне в страну все еще будут поступать экспортные доходы от высоких цен на нефть в апреле-мае. К тому же крепкий рубль поддерживает не только нефть, но и растущие доходы от неэнергетического экспорта, а также высокие рублевые ставки. Если Ормузский пролив будет открыт и так называемая сверхпремия к цене на нефть исчезнет, рубль, скорее всего, сначала ослабнет на несколько процентов. Это будет скорее реакция на ожидания снижения экспортных доходов в будущем. А вот далее самое интересное. Далее в течение 2-3 месяцев можно ожидать более плавного ослабления рубля с текущих очень крепких уровней, то есть где-то 70-75 за доллар, до, наверное, более устойчивого диапазона 76-84 рубля за доллар, в котором он находится последние 12 месяцев. Так вот, стоит учитывать, что бюджетное правило будет сглаживать большую часть эффекта от падения цен на нефть. То есть при нормализации ситуации на Ближнем Востоке рубль, скорее всего, ослабнет, но не обвально. И все же это может дать некоторый импульс для роста квазивалютных облигаций, то есть рублевых инструментов, номинал и купоны которых привязаны к иностранной валюте, ну так называемые, например, замещающие облигации. Поэтому, наверное, было бы разумно отвести часть портфеля под именно такие активы. Конкретные бумаги мы приводили в канале Биткоган и в Телеграме, и Макс. Их достаточно много.
10: Это был инвестбанкир, основатель медиа-системы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. А причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. Но что думают об этом в университетах?
0: Профессор Института образования НЕОВШЭ Ирина Абанкина.
3: Защита дипломных работ проходит в устной форме и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита. И только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
0: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин-Нилов.
9: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессора бы сказала: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
0: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
13: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
10: Интересно, что сам Фальков признает, что поколение, родившееся уже после 25-го года, будет уже жить и мыслить с помощью искусственного интеллекта.
14: Реклама.
15: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
16: Реклама на Бизнес FM в Казани.
17: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
18: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
20: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
21: Телефон коммерческой службы Бизнес FM в Казани 518 40 40.

0: пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес-ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 13:58, в студии Олеся Потапова. Россельхознадзор с 30 мая ограничивает ввоз плодовочной продукции из Армении. Это коснется томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. В России планируют установить лимит банковских карт на одного человека, сообщил председатель Думского комитета по информационной политике Сергей Боярский. Поправки предлагается внести в законопроект «Антифрод-2», касающийся противодействия кибермошенничеству. Россиянам разрешат иметь не более 20 банковских карт на человека. По словам Боярского, депутаты при рассмотрении решили убрать норму, согласно которой в одном банке клиент мог иметь максимум 5 платежных карт. Россия вызвала посла Люксембурга в Москве Томаса Райзена и заявила ему протест. Причиной стала эксгумация останков украинского националиста Андрея Мельника и его жены для перезахоронения на Украине, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, под видом возвращения национальных героев на Украину привезли прах военного преступника, ответственного в годы Второй мировой войны за массовое убийство мирного населения на национальной почве. Новости на Бизнес-ФМ. Вам каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 13:59 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Отмена рейсов Air Anka затронула тысячи российских туристов. Росавиация не продлила разрешение на полет.

0: минимального уровня почти за полтора года, пишет об этом Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть заметно дешевле. Подробнее в нашем эфире. Итак, тысячи российских семей застряли в Турции и России за отмены рейсов турецкой Air Anka. Туры продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, ну а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот в Максе одна из пассажирок Марина Замутина. У нее 4 раза переносился вылет в Турцию с Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью Business FM.
1: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, с Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирайтесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Annex, потому что в Annex невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел, и мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну, и потом только она уже прислала информацию официально от Annex Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Annex Tour продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
0: Марина Замутина, одна из пострадавших туристок. Росавиация заявляет, что авиакомпании Air Anka кончилось разрешение на чартерные полеты в Россию 25 мая. Заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Annex Tour до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции, у Annex Tour все-таки повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Azur Air, потом перевозчика поменяли на Air Anka, и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на 3-ю авиакомпанию, рассказала Анастасия Business FM.
2: Накануне вылета нам туроператор 11:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Annex нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.

0: Анекс.Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, создана в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Еще полетную программу пришлось отложить Tailwind, которые туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программ этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Дара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор турсети «Розовый слон» Александр Макарчан.
1: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпании Air Anka, Tailwind возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Anex-Tour, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, Азимут. Anex-Tour сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Anex-Tour потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
0: Александр Макарчан, Альянс туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у Anex планировалась в том числе и на российской авиакомпании Азурэйр, но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта, туроператорам пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерные перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у Air Anka возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании DirectFly Александр Кочетков.
2: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешения все равно выдано не было.
0: Александр Кочетков, DirectFly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартеров в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов Рунавиа Андрея Патракова.
3: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас в моменте в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Андрей Патраков, Рунавиа. Air Anka в среду отменила ряд рейсов в России, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу, следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулись больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Мера касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров.
4: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: Павел Федоров, Автоплюс. Город будет отслеживать, какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки по камерам. Также, как это делается сейчас, и также считывать начало парковки будут и контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
5: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Но очевидно, что в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно. Еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги. Там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей. Поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабления по оплате парковок вводили раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
6: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+. Контакты коммерческой службы. Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении. Развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Ситуацию поменяла ее в одно мгновение.
1: Жан-Клод Мессан, CEO коллекции Royal Mansour. Кира Альтман, Business FM.
2: Между делом на Business FM.
3: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
2: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
4: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
2: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
3: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
2: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 14.28, студия Олеся Потапова. Строительство первой атомной электростанции в Казахстане оценивается на уровне 16,5 миллиардов долларов, сообщил глава агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмаз Адам Саткалиев. Финансирование проекта будет обеспечено за счет экспортного кредита со стороны России. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в ходе визита президента Владимира Путина в Астану. Россельхознадзор с 30 мая вводит временное ограничение на ввоз плода овощной продукции из Армении. Это коснется свежих томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия, сообщили ведомства. Ереван будет работать с Вашингтоном над созданием новой геологической карты республики, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, стороны уже подписали соответствующий документ. Ранее глава правительства Армении сообщила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС. Сотруднику Google Микеле Спаньоло предъявлено обвинение в мошенничестве и отмывании денег за торговлю на платформе прогнозов Polymarket. По версии обвинения, Спаньоло использовал инсайдерскую информацию. Он торговал контрактами, позволявшими делать ставки на то, кто окажется среди самых популярных персон в поиске Google. Для этого он использовал закрытые внутренние данные для сотрудников. На этом он заработал больше миллиона долларов. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: 14.30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. А И-95 стоит 85 за литр. Это там, где он еще остался. И заправиться разрешают только в бак. Хорошие новости для российского хоккея. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Впрочем, пока о моментальном возвращении речь все же не идет. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве основателя группы компании «Дело» Сергея Шишкарева, сообщили источники РБК. Обвинение заочно предъявлено гражданину Украины Евгению Подгайцкому. Следствие требует арестовать его на 2 месяца. Подробнее в нашем эфире. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набрать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона. Это тема номер один, рассказал Business FM крымский журналист Александр Горный.
7: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат, им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
6: Александр Горный, крымский журналист. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощности по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают эти оценки преувеличенными. Они подчеркивают, что Рейтер неоднократно некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда национаркобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет, больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
8: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они и вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
6: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей на бензин в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашней статистики Росстата. С апреля до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне, сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие. Отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
3: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
6: Как отмечают сейчас спортивные обозреватели, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Цветы с пробегом. В Узбекистане стремительно растет сервис перепродажи цветов Second Bloom. Необычный стартап получил 50 тысяч долларов венчурных инвестиций и планирует выйти на международный рынок. Подробности у Ольги Кашинской.
10: Купила, сфотографировалась и продала. Так описывает пользовательское поведение основательница Second Bloom Тамила Фалина. Свой сервис она позиционирует как способ для женщин избавиться от ненужных букетов. Изначально сервис существовал в формате Telegram-бота, а на днях запустила собственное приложение. Устроено все по принципу доски объявлений. Продавец указывает размер букета, степень его свежести и прикладывает фотографию. На какие-то позиции цена фиксированная, а некоторые разыгрываются на аукционе. Цена, как утверждается, в большинстве случаев ниже рынка. За публикацию объявления сервис берет комиссию в 2,5 доллара. Сейчас в канале Second Bloom почти 35 тысяч подписчиков. По словам Тамилы Фалиной, в день выходит около 45 публикаций, из них 88% успешных сделок. Сама Тамила Фалина – блогер и инфлюенсер. Она признается, что этот бэкграунд сильно помог в запуске сервиса.
11: Я создала закрытое комьюнити, в котором поняла одну классную закономерность, что женщины всегда хотят что-то продать. Я поняла то, что пора открывать дело, где девушки будут перепродавать. И там как раз таки сами эти девушки и начали выкладывать букеты по разным причинам. У кого-то аллергия, кому-то нужно срочно уехать. А мне понравилось это направление, я поняла, что такого еще не было. И я решила открыть отдельный канал, где были только цветы, мы не продаем ничего кроме них. В первый день, как только мы объявили о том, что новый канал был создан, я записала об этом Reels, мой блог мне в этом очень хорошо помог, и мы привлекли 8000 пользователей в первый день. Что касается мошенников, могу сказать, что их не так много. Есть люди, которые пытаются что-то привернуть, и мы владеем данными, все эти данные мы отправляем напрямую в РУВД. В приложении мы решили, что нужно конкретно бороться с этим, поэтому мы сейчас привлекли стороннюю компанию для того, чтобы она вышла для нас третьим лицом.
10: Собственным мобильным приложением Second Bloom обзавелся после того, как венчурный фонд Xtogo инвестировал в стартап $50,000 на пресиде. Как рассказывает Фалина, в день запуска приложение привлекло больше 2000 пользователей. Может ли новая модель в теории значительно повлиять на цветочный рынок? Рассуждает президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.
12: Я думаю, что это долго не проживет история, потому что все равно цветы – это слишком нежный товар, чтобы его перепродавать и таким образом долго на этом существовать. Вот вы прикиньте просто даже хотя бы для себя, да? Я вам продала букет дешевый, вы купили для дорогого вам человека, принесли этот букет, а этот человек вам потом говорит, слушай, он вечером сдох, и что? Да, вы сэкономили деньги. А какими глазами будете смотреть на тех людей, которым вы подарили вот эту вот тухлятину?
10: Тем не менее, Second Bloom планирует расширяться. Сначала выйти на казахстанский рынок, а потом и в Россию. Запрос, по словам основательницы стартапа, уже есть. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Реклама. Реклама на Бизнес FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Back of the envelope calculations. Буквально с английского это означает вычисление на обратной стороне конверта. Так сегодня называют быстрые предварительные расчеты на основе не точных, а приблизительных данных. Обычно их делают на любом первом подвернувшемся клочке бумаги, на телефонном счете, салфетке в ресторане или на обратной стороне конверта. Ближайший русский аналог – расчеты, сделанные на коленке. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
13: Глава Транснефти Николай Токарев сообщил, что дивиденды по итогам прошлого года будут примерно на уровне предыдущего. Но что не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
2: Сделки.
13: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66-м году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
2: Бизнес и власть.
13: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
6: «14:46 в Москве. У вас одна голова, зачем вам столько шлемов?» С этими словами таможенник не пустил в Россию музейные экспонаты. К нам в редакцию обратился коллекционер с нетривиальной историей. Внуковская таможня посчитала военно-исторические экспонаты, купленные коллекционером для своего личного музея, однотипными товарами для коммерческого использования и запретила их ввоз. Суд таможню поддержал. Защита считает, что это дело может поставить крест на ввоз в Россию культурных ценностей, приобретенных за рубежом частными коллекционерами. Продолжит тему Евгений Перельчук.
3: Только на Бизнес FM.
14: Иван Карабанов – российский коллекционер, автор книги «История русского стального шлема». Имеет лицензию коллекционера с присвоенным уникальным номером и более 25 лет регулярно ввозит из-за границы предметы военного антиквариата для пополнения своей коллекции, являющейся достоянием Российской Федерации. В прошлом году Иван ввез 98 культурных ценностей, приобретенных за личные средства. Это каски, шлемы, кинжалы, ножи, штыки, медали, военная форма и фуражки. Вещи всегда сопровождались необходимыми декларациями и экспертными заключениями. Однако в этом феврале 11 предметов культурных ценностей с необходимым пакетом документов внуковский таможенник счел однотипным коммерческим товаром, часто перемещаемым через границу, вроде партии китайских кроссовок. А в этом случае, если ввозишь 4 пары, можно не декларировать. Товар считается ввозимым для личного использования. А от 5 пар уже считается коммерческой партией на продажу. Все пояснения и представленные доказательства Ивана о том, что он является официальным коллекционером, а каждый предмет уникален и ввозится для личной коллекции, таможню не убедили, рассказал Бизнес FM Иван Карабанов.
15: Закон говорит о том, что необходимо учитывать всю совокупность критериев оценки ввозимых товаров. Не только смотреть на количество и частоту ввоза, но и реальное использование. В данном случае я предоставил таможенному органу максимальное количество доказательств того, что я не использую эти предметы в каких-то коммерческих целях. Я им представил инвентаризацию предметов, которые я ввез. Они все находятся у меня дома, они находятся у меня в коллекции. То есть я не продал никаким образом, не избавился ни от одного предмета. Но это таможенный орган не интересовал. Культурные ценности, они освобождены от таможенных пошлин и каких-либо платежей. Они ввозятся свободно в любом количестве и независимо от их стоимости. Здесь идет битва даже не за пополнение бюджета, а просто таможенный орган фактически вводит свой какой-то внутренний запрет на ввоз простыми коллекционерами, не дилерами предметов военного антиквариата. Мне сказали на таможне, зачем вам столько касок, у вас же голова одна. Как будто бы это 20 каких-то ботинок, халатов. Для них это вот то же самое.
14: Иван пытался обращаться в суд, чтобы доказать свою правоту и ошибочное толкование закона сотрудниками таможни. Одно дело, если бы он возил предметы для музея и коммерческих показов, но он завозил шлемы для себя и для частной коллекции, с которой деньги не получает. Однако Солнцевский суд Москвы в своем вердикте слово в слово скопировал заключение таможенников, и в иске Ивану отказал. Предстоит апелляция. Защита коллекционера опасается, что если подобный прецедент устоит, таможня и впредь будет занимать такую позицию по ввозу уникальных предметов культурного наследия, а значит формирование уникальных коллекций сойдет на нет, говорит адвокат Ивана, управляющий партнер адвокатского бюро «Духина и партнеры», специалист по международному праву Екатерина Духина.
16: Не все коллекционеры являются организаторами музеев и публику пускают посмотреть на предметы своих хотелок за какие-то деньги. То есть мы говорим о некоммерческом ввозе объектов культурного достояния. Основная, по нашему мнению, ошибка таможни, когда таможня вменила коллекционеру историю о том, что ввозимые им предметы являются товарами с коммерческим предназначением, потому что их последний раз ввезено было 9 шлемов, а за это в течение года коллекционер ввозил еще и другие предметы, образцы военной формы и военных шлемов, таможня уникальные предметы культурного достояния признала коммерческой партией, предположив, что они являются однородными.
14: Мы обратились на таможню. Там нам подтвердили, что действия сотрудника внуковской таможни по неотнесению шлемов к товарам для личного пользования являются полностью правомерными. Основанием для такого решения послужила, цитата, «высокая частота пересечения данным пассажирам таможенной границы ЕАЭС в течение непродолжительного периода времени, а также характер и количество перемещаемых товаров, включая культурные ценности и предметы обмундирования и снаряжения, военного, производственного и иного назначения». Конец цитаты. Сейчас все культурные ценности находятся на складе временного хранения таможни. Предельный срок хранения там 4 месяца. Он истекает 3 июня. Дальше либо они оформляются так, как устраивает таможню, и она дает добро. Либо это добро владелец должен вывести назад, из России за рубеж. Евгений Перельчук, Светлана Чередникова, Бизнес FM.
6: Привычные дипломные работы в вузах могут быть заменены на устные экзамены, допустил глава Миноборнауки Валерий Фальков. Причина в том, что дипломы все чаще пишут при помощи нейросетей. По данным министра, доля использования ИИ в дипломных работах выросла с 10% в 2022 году до 40% в 2025. Устный ответ объективнее оценит реальные знания выпускника вуза, считает Фальков. А что думают об этом в университетах?
17: Профессор Института образования НИОВШЭ Ирина Абанкина.
18: Защита дипломных работ проходит в устной форме, и защищаются они перед комиссией. И есть рецензии, есть отзыв научного руководителя, предзащита, и только потом уже оформляется допуск к защите по результатам проверки на антиплагиат и фактически устного перед комиссией предзащиты. Исключительно устный экзамен, причем экзамен именно, он может проверить лишь знания. И этого недостаточно, когда мы говорим о выпускной квалификационной работе. Экзамены тоже существуют в процессе обучения. Квалификационная выпускная работа должна все-таки демонстрировать способность самостоятельного решения тех или других задач, умение защищать свою позицию, представить свои результаты. И это, конечно, экзаменом не проверяется.
17: Историк, доцент Государственного академического университета гуманитарных наук, в прошлом ректор этого вуза Денис Фомин Нилов.
19: Валерий Николаевич озвучивает эту идею, которая витает в воздухе, что ну а зачем нам эти диссертации, кандидатские, докторские, толстые кирпичи, которые, дескать, особо никто и не читает. Однако подготовка этих работ на печатной машинке или с искусственным интеллектом – это важная компетенция для выпускника университета. Умение генерировать в том числе длинные тексты, сложные, а какими инструментами это используется, тоже вторично. Самая главная, конечно же, часть всегда на защите выпускной работы при сдаче государственных экзаменов – это устная часть, которая так и так у нас есть. Нужно ли отказаться в целом от написания длинных текстов? Я считаю, что не нужно. Просто надо спокойнее относиться к тому, что теперь мы не на печатной машинке набираем эти тексты, а помогает в том числе и искусственный интеллект. Это все равно, что в 18 веке профессор бы сказал: вы что тут принесли напечатанные тексты? Ну-ка, идите срочно гусиным пером переписывать. Искусственный интеллект – это лишь инструмент, который тоже выпускник университета должен уметь использовать. Иначе он на рынке труда будет уже неконкурентоспособным. Главное, чтобы он критически, аналитически осмысливал то, что этот искусственный интеллект ему предлагает, обрабатывал это. И опять же, студенты свои идеи закладывают в искусственный интеллект, чтобы получить те или иные ответы.
17: Ректор Российского нового университета Владимир Зернов.
20: Вот я только что вернулся из Китая. Вот у них считается научная работа выполненная, если сделан какой-то прибор. А не только отчет какой-то бумажный. Я думаю, что вряд ли будет отмена. Скорее всего, наряду с дипломом будет устное собеседование. Давно дискутировалось, чтобы вводили какое-то еще собеседование по изучаемым дисциплинам. Хорошо, что министерство не уходит от дискуссий, в них участвует. Это приятно.
21: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
3: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM. Контекст».
22: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
23: Знай меру. Берковец – старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
24: Знай меру на Business FM.
3: «Дело вкуса» с Катей Калиной.
0: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Энна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в «Золотого зайца». «Золотой Зайцев» сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карлос Кафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование площадки. Плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня с Кафетто в основном южноитальянская. В курортных компании и Лацио шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы. Но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные побокальные позиции на каравине. Очень похоже, что Энна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом-братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в «Золотом Зайце» заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
24: Дело вкуса. На Бизнес FM.
23: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
24: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM.
23: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президенты России и Казахстана подписали совместное заявление о 7 основах дружбы. Церемония прошла в ходе госвизита Владимира Путина в Астану. Документ охватывает ключевые направления взаимодействия двух стран. Одна из основ – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. Сюда входят общие усилия по развитию евразийской интеграции и формированию пространства сотрудничества, безопасности и диалога. Еще одна основа опирается на общую границу. Далее следует экономическое партнерство, языковое и культурное многообразие, традиционные ценности, образовательные обмены и сотрудничество в области спорта, а также совместный взгляд в будущее. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова допустила рост числа регионов, где пройдут губернаторские выборы. Сейчас планируются выборы высших должностных лиц 8 субъектов федерации, но, по словам Памфиловой, ЦИК всегда предполагает, что их может быть больше. По крайней мере, до конца июня эта цифра может увеличиться. Старшему научному сотруднику Института философии РАН, кандидату философских наук Светлане Месяц, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следствие считает, что при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля» были похищены 16 миллионов рублей бюджетных средств. Ученый вину не признает. 22 мая Тверской суд Москвы отправил Месяц под домашний арест. Тогда она находилась в статусе подозреваемой. В эти выходные на трех направлениях МЖД изменится расписание электричек. Там будут менять стрелочные переводы. В частности, это коснется

0: Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом в комментариях наших экспертов. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр. И это там, где он еще остался. Заправляться разрешают только в бак, а в канистры бензин больше не наливают. Сутки, чтобы рассчитаться за стоянку. Минтранс предложил ввести постоплату парковок, не оборудованных средствами контроля за въездом и выездом. Как в таком случае будет фиксироваться время стоянки и зачем, в принципе, потребовались эти изменения? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Меры вводятся на фоне скорого саммита ЕАЭС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающий процесс, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении. Но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Никол – его большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной, что вместе мы поднимем США, Армению и Южный Кавказ, а также Центральную Азию на более высокие высоты. «Сделаем Армению снова великой», – написал Трамп, комментирует политолог Георгий Бофт.
2: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. Ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
3: Ну вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
2: Как видимо, процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
3: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
2: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяка.

0: Яков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. В частности, такие бренды, как армянский коньяк 5 звезд и 7-летний коньяк Шахназаря. Аналогичные решения приняты и в отношении минералки Джермук. Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
1: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
2: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
1: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей это также критическая зависимость.
0: Ирина Козий, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС. Об этом заявил министр энергетики России Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. По другим темам, Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Мера касается тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, найдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, в 2:11 вечера, поправить платеж. Так это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
0: Павел Федоров, автор и ведущий телеканала «Автоплюс». Город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени отсчитывать сутки по камерам, так же, как это делается сейчас. И также считывать начало парковки будут контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
4: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Но очевидно, что вот в попытке как-то это нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно. Еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги. Там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей. Поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабления по оплате парковок вводили и раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано все это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе «ВЭД». Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
7: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
7: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра.
6: Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
9: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
6: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM.
9: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
6: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: У микрофона Олеся Потапова. Экспорт автомобилей из Японии в страны Ближнего Востока в апреле этого года обвалился на 93,5% по сравнению с апрелем прошлого года. Это связывают с продолжающимся конфликтом вокруг Ирана. При этом поставки запчастей и комплектующих в страны Ближнего Востока рухнули на 85%. Почти настолько же снизились поставки электрогенераторов. Низкая доля просроченной задолженности по ипотеке в первом квартале зафиксирована в Ненецком автономном округе Архангельской области и Бурятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка. Доля просрочки в этих регионах составила менее 0,5%. Хуже всего платили по ипотеке жители Ингушетии, Дагестана и Тывы. В этих регионах доля просроченной задолженности составила более 10% и 4,5% соответственно. Исландия обогнала Швейцарию и стала самой дорогой для проживания страной в мире. Такие данные приводят шведское агентство ТТ со ссылкой на экспертов Евростата и Центрального банка Исландии. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основу экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и заработной платы в стране. Кроме того, здесь сохраняются высокие цены на жилье, в том числе и в туристической отрасли. Эксперты отмечают, что Исландия слишком зависима от трудоемких отраслей, что будет продолжать создавать инфляционное давление. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: 15:16 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Резкое майское похолодание в Москве подходит к концу. Сегодня самый холодный день этой недели. Пасмурно, ветер, дожди и до плюс 12. Это на 10 градусов ниже климатической нормы, фактически осенняя погода, но уже с завтрашнего дня начнет понемногу теплеть. О погоде на выходные говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
11: Погода у нас ниже нормы, холодно. Завтра начнет небольшой перелом, то есть, можно сказать, что сегодня самый холодный день. Завтра пятница уже примерно как сегодня, но чуть-чуть на градус повыше. И потихоньку начнет в сторону тепла идет. Но еще холодно. Сегодня плюс 11, завтра плюс 12-13, то в субботу уже плюс 14, в воскресенье где-то до плюс 16 днем. К началу лета, где-то числа 2-3, выйдем на норму и дальше пойдет потепление какое-то. Если середина была аномально жаркая, то вот заканчивается моя холодная погода. Пасмурно, дождливо и холодно. На выходные чуть получше. Начнет давление расти, начнет немножко разрывать. С воскресенья, наверное, вот самый лучший из майских дней последних. Днем где-то плюс 13, плюс 17.
12: А осадков?
11: Меньше уже. То есть основные это вот сегодня, завтра основные. Дальше уже будет немножко давление расти, разрывать это дело. Но еще будут какие-то дожди, но уже не так облаженные, как сейчас.
0: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. 1 июня в Москве должны открыться муниципальные бассейны под открытым небом. Температура там в любую погоду будет не ниже 26 градусов. К другим темам. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
13: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
0: Александр Горный, журналист из Крыма. Российский «Форбс» сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с «Рейтер», который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощностей по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные «Форбс»-эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что «Рейтер» некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
12: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они и вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
0: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из вчерашних данных Росстата. С апреля и до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей. Яндекс может купить сервис онлайн-бронирования отелей «Островок». Главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты «Авито» и «Суточно.ру» вышли из переговоров из-за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. В мае почти четверть продаж было осуществлено через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства Travelline. Ближайшие конкуренты в статистике как раз «Яндекс.Путешествия» и подконтрольная Яндексу «Экейс.ру». Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
14: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
15: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиции Яндекса понятно, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему. И скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
16: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще, вот в феврале?
15: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка. Но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
0: Игорь Блинов, независимый travel-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные Коммерсантом, в актив на продажу входит бренд и контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B-проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может провести IPO в Нью-Йорке.
17: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
18: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
17: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали три танкера. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на судоходную компанию «Трибека». Два танкера шли под флагом «Сьерра-Леоне», третий – «Палау». Все три судна шли с балластом на борту. Экипаж не пострадал, о повреждениях не сообщается. На место происшествия направили спасательные катера. Латвия начала устанавливать так называемые «зубы дракона» вдоль границы с Россией, сообщает ЛСМ. Противомобильные заграждения ставятся в три ряда шириной около 10 метров, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. Вес каждого «зуба дракона» около 1,5 тонн. По данным Гостелерадио, речь идет об инфраструктуре Балтийской линии обороны, которая строится у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Посольство США на Украине отрицает данные об эвакуации американских дипломатов из Киева. В диппредставительстве заявили, что работают в прежнем режиме, а сообщения об обратном назвали ложными. О том, что Соединенные Штаты эвакуировали своих дипломатов, заявила ранее глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. «Все европейцы остались, Америка уехала», — сказала она. МИД России 25 мая рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. МВД возбудило уголовное дело о вымогательстве в особо крупном размере у основателя группы компаний «Дело» Сергея Шишкарева, сообщили источники РБК. По данным издания, дело возбуждено в отношении гражданина Украины Евгения Подгаецкого, который ранее написал заявление на Шишкарева в Объединенных Арабских Эмиратах. Следствие требует заочно арестовать Подгаецкого на 2 месяца. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
18: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишут «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anka специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юрлс» из России до минимального уровня почти за 1,5 года, пишет Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Путевки продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешения на полеты в Россию закончились еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок, Марина Замотина. У нее 4 раза переносили вылет в Турцию из Краснодара. В итоге, спустя 2 дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес ФМ».
19: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем 1:30 ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. 4 раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается, как бы, типа, разбирается со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги, то есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали, 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официально от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Говорю, ну какое Сочи? Мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Говорю, нет, мы отказываемся и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. К нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая. Annex Tour продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
0: Марина, российская туристка, которой так и не удалось попасть в Турцию. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая. А заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору «Анекстур» до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции у «Анекстур», повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять «Азур Эйр», потом перевозчика поменяли на «Эйр Анка», и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия «Бизнес-ФМ».
20: Накануне вылета нам туроператор 23:30 присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты. И это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11:00, а вылетели в 16:00 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял. Людей зарегистрировали. И мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, ну, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
0: Анастасия, слушательница «Бизнес-ФМ». «Анекстур» порекомендовал туристам, находящимся на курортах Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. «Air Anka» — это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить «Tailwind», с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного, комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
21: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. «Анекстур», понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компаний летят российские авиакомпании, в частности, «Азимут». «Анекстур» сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, «Анекстур» потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
0: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у «Анекс» планировалась в том числе и на российской авиакомпании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам тогда пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у Air Anka возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании Direct Fly Александр Кочетков.
22: В турецкой прессе тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешение все равно выдано не было.
0: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании Direct Fly. Как отмечают эксперты портала Турдом, на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартера в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов «Аранавиа» Андрея Патракова.
23: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Андрей Потраков, основатель сервиса безопасности полетов «Ран-Авиа». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные воды и Уфу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Ну, еще одна заметная новость, связанная с Россией и Турцией. Импорт российской нефти в страну в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Reuters, со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Reuters, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
1: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Но поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление в части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой, никто не знает. Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
2: А как на дисконт Urals вот эта ситуация повлияет?
1: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. И есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупается с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
0: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
3: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 мая. Театр кукол Образцова. Спектакль «Питер Пен и Венди». Постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть. Девочки из порядочной семьи и мамы. С безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира фей, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и танта-морезки. Подробнее на сайте Театра кукол Образцова. 6+.
18: Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес FM. Компании и корпорации.
4: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
5: Отчеты и планы.
4: Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что дивиденды по итогам прошлого года будут примерно на уровне предыдущего. Но что не обидим никого, это точно. Все будут довольны, приводит слова Токарева ТАСС. За 2024 год нефтяная компания выплатила по 198 рублей 25 копеек на акцию. Мосбиржа 2 июня начнет торги фьючерсами на расписки Toyota, Sony, TSMC и других крупных международных компаний. Для каждого инструмента будут поддерживать две квартальные серии с ближайшими сроками исполнения. 2 июня инвесторы получат доступ к контрактам с исполнением в сентябре и декабре этого года.
5: Сделки.
4: Южнокорейская LG может продать ТВ-подразделение китайской Hisense. Об этом сообщает корейское издание EBN. По данным источников, недавно представители LG посещали Пекин, чтобы обсудить варианты сделки. В обеих корпорациях пока не комментировали эту информацию. Если LG все-таки уйдет с рынка ТВ, то это положит конец 60-летней истории, так как первые телевизоры LG, тогда еще под брендом Gold Star, начала делать в 66 году. По информации EBN, если компания все же откажется от производства телевизоров, она может сосредоточиться на своей платформе и программировать программном обеспечении для мониторов, автомобильных систем и умных дисплеев.
5: Бизнес и власть.
4: YouTube начал ограничивать пользователям по всему миру доступ к некоторым видео с включенным VPN. На это обратили внимание СМИ. У ряда каналов новые видео могут не отображаться вообще, либо при просмотре ролика будет всплывать предупреждение с просьбой отключить сервис обхода блокировки. В первую очередь ограничения касаются каналов с международными спортивными трансляциями и ТВ-премьерами, где контроль за эксклюзивным показом строже. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В 15:46 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес FM».
18: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
0: Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
6: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
8: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
6: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове. А хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
9: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
6: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
10: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте А7.
11: radio7.ru.
12: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
13: «Бизнес ФМ. Контекст».
14: С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+.
24: Знай меру. Берковец – старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
25: Знай меру на Бизнес ФМ.
26: «Спорт и деньги» с Кириллом Гоминским.
27: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать, а ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной – это в первую очередь результат долгой кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
26: Спорт и деньги на Бизнес ФМ.
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
26: «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
0: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. 16 человек пострадали в аварии с двумя рейсовыми автобусами в Казани. Прокуратура выяснила, что перед автобусами с пассажирами затормозил легковой автомобиль, что и привело к ДТП. Удар был такой силы, что все стоявшие в салоне люди упали на пол. Один из автобусов задымился. В числе пострадавших 4 детей. По словам очевидцев, водители играли в догонялки на Горьковском шоссе и не рассчитали дистанцию. Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, известной как Шаненко, лицензию на образовательную деятельность. Рособорнадзор приостановил действие лицензии в декабре прошлого года. Месяцем ранее ведомство лишило Шаненко государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Причиной такого решения назвали неисполнение вузом предписаний по нарушениям, каким именно, неизвестно. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. По ее словам, у большинства подростков именно с этого возраста появляется желание работать летом. Выступая на пресс-конференции «Детская безопасность в период летних каникул», омбудсмен отметила, что московские подростки хотят быть занятыми и получить копеечку, хоть и не на весь летний сезон. Однако пока предоставить такую возможность всем желающим не получается. Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением Дональда Трампа. В случае успеха он станет первым за 150 лет человеком при жизни, попавшим на долларовую банкноту, пишет Washington Post со ссылкой на источники. Чиновники предоставили макет купюры с подписями президента и главы Минфина. Их автор – британский художник Иэн Александер, который рассказал, что даже разговаривал о банкноте с Трампом. Ранее Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию банкноты номиналом $100 на который вместо традиционного портрета Бенджамина Франклина изображен он сам. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
26: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 4 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках

0: эти изменения. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне скорого саммита ЕС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что России не судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС. Это стабильно несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, между тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую, «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. О новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Бофта.
1: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. Ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
2: Ну вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
1: Как видим, это процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
2: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
1: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. В частности, такие бренды, как армянский коньяк «Пять звезд» и семилетний коньяк «Шахназарян». Аналогичные решения были приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно

0: разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
1: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
0: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
2: Ирина Козий, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. И если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. Те АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак. Канистры впрок больше набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
3: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат, им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается. Я общался с таксистами, торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
2: Александр Горный, журналист из Крыма. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведена из строя треть мощностей по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений распространяется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять России свыше 200 тысяч тонн бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
4: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
2: Игорь Юшков, Фонд национальной энергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из данных статистики Росстата. С апреля и до конца июля в России действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей.
5: Реклама.
6: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости в студии Венер Дельмеев. В Татарстане планируют скорректировать программу по повышению рождаемости, которая началась в 2023 и продолжится до 2030 года. Проект постановления сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В частности, сохраняются планы по числу новорожденных – около 34 тысяч детей в 2026 и столько же к 2030 году. При этом власти планируют повысить суммарный коэффициент рождаемости и увеличить число третьих и последующих детей в семьях. К 2030 в планах сдержать рост числа абортов, а также отслеживать их соотношение с числом родов и долю женщин, решивших сохранить беременность после консультаций. Кроме того, поставлена задача сохранить высокий уровень укомплектованности медучреждений педиатрами, неонатологами, акушерами и гинекологами. Также изменят финансирование пренатальной диагностики. В этом году расходы заметно сократят, позже немного увеличат, в частности, до 6,5 миллионов рублей в 2028. И, согласно прогнозу, подобный уровень финансирования сохранится до 2030 года. Татарстан потерял свою популярность как направление для летнего отдыха почти на 10%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Российского союза туриндустрии. Средняя стоимость размещения в гостиницах России этим летом составит без малого 11,5 тысяч рублей в сутки, что на 3,5% превышает показатели прошлого года. При этом общий рост цен на гостиничные услуги оказался ниже уровня инфляции. Эксперты отмечают, что снижение туристического спроса связано с общим падением интереса к внутреннему туризму в России. При этом в ряде регионов, включая Краснодарский край и Крым, наблюдается наоборот. Положительная динамика роста составила 4% и 7,5% соответственно. Тем не менее, Татарстан входит в десятку самых популярных туристических направлений России наряду с Краснодарским краем, Москвой, Санкт-Петербургом, Крымом, Московской областью, Калининградской областью, Приморским краем и Ярославской областью. В связи с проведением фестиваля медиаискусства «Нур» с сегодняшнего вечера и до конца недели в Казани ограничат движение и парковку на участке улицы Кремлевской. Об этом сообщили в пресс-службе госавтоинспекции по Казани. В частности, с 7 вечера 28 мая до 23.30 31 мая движение и стоянку транспорта ограничат на участке от Чернышевского до площади 1 мая, в том числе Ивановский спуск. В этом году проект «Нур» собрал 16 инсталляций от художников с мировыми именами. Их работы можно будет увидеть в парке «Урам», в училище имени Фешина, в Доме актера на Щапова, в культурном кластере «Адонис» на Профсоюзной, у Черного озера, в особняке Демидова, в городском магистрате на Баумана и Казанском цирке. Бесплатно в дни фестиваля на Спасской башне Казанского Кремля пройдет маппинг-шоу. Власти Казани выделят более 118 миллионов рублей на национальный праздник Сабантуй, который пройдет на трех площадках – в поселке Мирном, на озере Лебяжье и в Дербышках. На Лебяжьем организаторы ожидают 80 тысяч гостей, для них организуют программу, включающую театрализованный пролог и четырехчасовую концертную программу. Здесь потратят почти 22,5 миллиона рублей. В Дербышках также примут 80 тысяч человек, ожидается шестичасовая программа и призы, включая автомобиль «Лада» и «Барана». Здесь на проведение выделено чуть более 19 миллионов рублей. В Мирном гостей ждут 45-минутный пролог, 4-часовой концерт и мастер-классы по татарской кухне. На проведение выделено более 70 миллионов рублей. Напомним, Сабантуй в Казани в 2026 году отметят в начале лета, 6 и 7 июня. Праздник пройдет в селах и административных центрах. В Набережных Челнах мероприятие состоится 13 июня. В Казани Сабантуй отпразднуем в субботу 20 июня. Венер Дельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Вначале был бизнес.
9: Как появлялись города?
10: Реутов. 100 тысяч жителей. Реутово было простым подмосковным помещичьим селом, пока в 1843 году его и не купил купец Сергей Мазурин, чтобы построить бумагопредельную фабрику. Уже к революции село разрослось в городок со школами, больницей, торговым домом и клубом.
5: Как появлялись города? На Бизнес ФМ.
11: Спонсор программы ООО «Ковалевская».
12: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенское и Новое Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
13: Вопрос к эксперту на Бизнес ФМ для слушателей старше 12 лет.
14: Дачный сезон стартовал. Сегодня расскажем, как воспользоваться правом на дачную амнистию, какие объекты подпадают под действие дачной амнистии и как оформить на них права. В студии Бизнес ФМ Казань эксперт Росреестра Татарстана, начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер один Алсу Сафина.
15: Здравствуйте.
14: Алсу Шамилевна, прежде чем перейти к дачной амнистии, начну немного с другого. В последнее время в СМИ пишут о новых случаях мошенничества в отношениях владельцев загородных участков.
15: Единственным документом, на основании которого может и должен быть оплачен административный штраф за нарушение земельного законодательства, это постановление о назначении административного наказания. Оно должно быть обязательно подписано главным государственным инспектором региона или района по использованию и охране земель или его заместителем и заверено соответствующей печатью территориального органа Росреестра. Постановление может быть вручено как лично при рассмотрении административного дела, так и направлено заказным письмом по почте либо в электронном виде в личный кабинет на портале государственных услуг. При поступлении в различных мессенджерах каких-либо сообщений ни в коем случае нельзя переходить по данным ссылкам, тем более содержащие угрозы штрафов за нарушение при использовании земельных участков. Постановления таким образом рассылаться не могут. Также необходимо отметить, что Росреестр может привлечь к административной ответственности за нарушение земельного законодательства только по результатам контрольно-надзорных мероприятий и составление протокола о таком нарушении. При этом собственник заранее уведомляется о таких мероприятиях. Также заказным письмом по почте, либо в электронном виде на портал государственных услуг в личном кабинете. Там указывается место и время проведения таких надзорных мероприятий. Таким образом, если у вас не было никаких таких сообщений, то любые поступившие постановления, они являются фейковыми. Важно отметить, при наличии сомнений в подлинности постановлений, вы также можете обратиться в территориальный орган Росреестра, который вынес такое постановление, либо по телефону. Номера телефонов и адреса территориальных органов Росреестра вы всегда можете найти на нашем сайте нашего ведомства.
14: То есть по видеосвязи вы никому не звоните?
15: Нет, ни в коем случае.
14: Лично причем? Что дает собственникам дачная амнистия?
15: Дачная амнистия дает возможность оформить в упрощенном порядке права на земельный участок, который расположен в границах населенного пункта, а также на строение либо сооружение, которое расположено на таких земельных участках. В частности, это жилые и садовые дома.
14: Алсу Шамильна, а какой срок действия дачной амнистии?
15: Дачная амнистия действует с 1 сентября 2006 года и продлевалась уже несколько раз. На текущий момент она продлена до 1 марта 2031 года в рамках так называемой амнистии 2.0.
14: Какие объекты могут быть зарегистрированы в упрощенном порядке?
15: В упрощенном порядке можно зарегистрировать жилые и садовые дома, в частности. Важно отметить, что жилой дом должен соответствовать параметрам, которые устанавливаются федеральными законами. То есть не быть выше 20 метров и иметь только 3 надземных этажа.
14: А куда подавать документы для регистрации прав?
15: Способ подачи может быть выбран самостоятельно, их несколько. В первую очередь это в бумажном виде через многофункциональные центры. Также можно подать документы в электронной форме посредством портала госуслуг. Также может подать документы кадастровый инженер в случае, если при заключении договора подряда на выполнение кадастровых работ данная возможность была предусмотрена. Соответственно, кадастровый инженер в данном случае без доверенности может представлять интересы своего заявителя у нас в Росреестре.
14: А можно ли оформить дом в уведомительном порядке?
15: В уведомительном порядке также можно оформить дом, неважно, был он построен до 4 августа 2018 года, либо после. Данная дата – это вступление в силу уведомительного, так называемого уведомительного порядка. То есть для этого при начале строительства застройщик обращается в уполномоченный орган по месту нахождения земельного участка и подает уведомление о начале строительства. После окончания строительства он готовит технический план и вместе с техническим планом подает уведомление о завершении строительства. Уполномоченный орган, в свою очередь, проверяет все документы на соответствие требованиям действующего законодательства и уже направляет к нам самостоятельно документы для постановки на кадастровый учет и для государственной регистрации.
14: А как насчет дополнительных построек? Ну, помимо дома, там всякие хозпостройки, бани, например, не знаю, там курятник.
15: В случае есть если собственником земельного участка возникла необходимость постройки каких-либо вспомогательных объектов, это чаще всего бывает баня, летние кухни, хозпостройки и гаражи, то в данном случае их также нужно ставить на кадастровый учет и регистрировать на них права. Но в этом случае нужно понимать, обладает ли построенный объект признаками недвижимости. Понятие недвижимости включает в себя несколько признаков. Это прочная связь с земельным участком, то есть наличие фундамента, а также невозможность без несоразмерного ущерба переместить такой объект. То есть, если у вас на земельном участке находится модульная баня, то, естественно, такой объект не подлежит кадастровому учету. Если же вы построили капитальную баню с фундаментом, и ее невозможно перенести без разрушения, то данный объект является объектом недвижимости, и уже такой объект в обязательном порядке необходимо ставить на кадастровый учет и регистрировать право собственности.
14: В студии «Бизнес ФМ Казань» была начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимость номер 1 Алсу Сафина.
15: Спасибо, до свидания.
13: Вопрос к эксперту. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
16: В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10-ро больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах.
17: Говорящие фамилии на Business FM. Деньги. Начиная с 16 века, ракушки каури были основной денежной единицей при торговле рабами. Европейцы покупали их на Мальдивах за рис или золото. Оттуда ракушки отправлялись в Португалию, Испанию и Голландию. Известно, что для работы на хлопковых и тростниковых плантациях в Новом Свете требовалось так много рабов, что в какой-то момент началась инфляция ракушек, и затраты на их перевозку стали непомерно высоки. По времени это событие совпало с закатом работорговли. История денег на Business FM.
18: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
19: Бизнес решает, бизнес делает, бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва. 87,5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Евросоюз утвердил выделение Украине седьмого транша в 2,8 миллиарда евро в рамках программы финансирования Киева в 50 миллиардов от 2024 года. Об этом говорится в сообщении Совета ЕС. Отмечается, что эта сумма отражает успешное завершение Украиной 11 из 20 этапов реформ, необходимых для очередного транша. Дональд Трамп заявил о поддержке кандидатуры Никола Пашиняна на запланированных парламентских выборах в Армении 7 июня. Президент США назвал его большим другом и лидером, который делает республику сильной, богатой и безопасной. Трамп сообщил, что госсекретарь США недавно был в Армении и продвинул несколько важных сделок. Заявление Трампа прозвучало на фоне угроз России расторгнуть соглашение с Арменией по газу. В Новосибирской области запретили продавать детям бензин, дизель и лакокрасочные материалы. Меру объяснили случаями вовлечения подростков в поджоги с использованием легко воспламеняющихся жидкостей. Исключение сделано для подростков старше 16 лет, имеющих водительские удостоверения. Запрет на продажу топлива уже действует в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, а также в Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября меры заработают в Забайкальском крае, а также в Московской и Астраханской областях. Российские бананы признаны безопасными. Первый урожай, выращенный в инновационных теплицах Сочи, прошел лабораторные испытания. Остаточного количества пестицидов и токсичных элементов не обнаружено. Образец соответствует техрегламенту Таможенного союза. При этом российские бананы получились менее сладкими, чем импортные. Объясняют это тем, что это свежие плоды, собранные на ранней стадии зрелости. Они не проходили специальной обработки, в отличие от зарубежных аналогов. На основании протокола испытаний производитель сможет оформить декларацию для реализации продукции. Пока промышленного выращивания бананов в России нет. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 16:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишут «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anka специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юралс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Тысячи российских семей застряли в России и Турции из-за отмены рейсов турецкой Air Anka. Путевки продавало агентство Annex Tour, а у перевозчика, как выяснилось, разрешение на полеты в Россию закончилось еще 25 мая. Людям сутками переносят вылеты, а потом просто отменяют рейсы. В итоге часть туристов застряла на курортах, а часть, наоборот, ночует в аэропортах и не может вылететь из России. При этом пострадавшие не могли дозвониться до турагента несколько часов, о чем нам накануне написала в чат-бот Макс одна из пассажирок, Марина Замотина. У нее четыре раза переносили вылет в Турцию из Краснодара, а в итоге, спустя два дня, она вернулась домой в Новороссийск и теперь добивается возврата денег. Вот что Марина рассказала в интервью «Бизнес FM».
2: У нас вылет должен был быть 26 мая в 12:10 изначально. Мы из другого города, из Новороссийска, поехали в Краснодар. Нам перенесли в этот же день, когда мы забирали ваучеры, на 10:30 утра. И мы, соответственно, помчали ночью, чтобы точно успеть. Приезжаем полвторого ночи в аэропорт. Нам в этот момент переносят рейс на 15:10. Я с ребенком. Поехали в гостиницу. С утра едем в аэропорт и снова переносят рейс на 8 часов. Четыре раза перенесли рейс. Мы находим представителя. Он нам объявляет, что вылета не будет, то есть рейс отменен полностью и ссылается как как бы типа разбираетесь со своим туроператором. Ну, а туроператор, соответственно, скидывает стрелки на авиакомпанию. Нам ничего не предоставили. Туроператор продолжает говорить о том, что все по плану, рейс переносится, то есть уже не на 26, уже на 27 мая. Говорит, если вы сейчас, мол, все поедете домой, вы потеряете деньги. То есть вам нужно ехать в гостиницу. Мы поехали 186 человек в гостинице, все за свой счет. То есть мы выбивали информацию уже с нашего турагента о том, что свяжитесь вы с Анексом, потому что в Анекс невозможно было дозвониться, они не брали телефон, сайт у них тоже висел. И мы вот это вот стоим на улице, потому что выселили уже из отеля, и думаем, куда нам ехать. Ну и потом только она уже прислала информацию официальную от Анекс Тура, что да, действительно, рейсы отменили, и предложила нам еще вылететь из Сочи. Я говорю, ну какое Сочи, мы 3 дня уже потеряли, все деньги потратили по этим аэропортам, на минуточку 50 тысяч рублей. Я говорю, нет, мы отказываемся, и возвращайте нам деньги. Поэтому сегодня, вот мы уже вернулись в Новороссийск, и сегодня будем пытаться вернуть деньги. Нам представитель авиакомпании, который вот с нами вчера весь день провел в аэропорту, он нам сказал, что Росавиация запретила вылеты турецкой авиакомпании Air Anka вообще в Россию. У них было разрешение до 25 мая, а Анекс Тур продолжал, получается, продавать туры, заведомо зная, что у них полеты только до 25 мая.
1: Марина, российская туристка, которой так и не удалось попасть в Турцию. Росавиация заявляет, что у авиакомпании Air Anka кончились разрешения на чартерные полеты в Россию 25 мая, а заявки на новые рейсы не удовлетворяются по согласованию с авиавластями Турции. Отмечается, что дефицита провозных емкостей нет. Источник «Известий», близкий к Минтрансу, сообщил, что авиаперевозчику отказали в выдаче разрешения, но компания начала продавать рейсы без согласования с российскими авиавластями. Как заявили в Росавиации, перевозчик продал свои провозные емкости туроператору Анекс Тур до конца октября. Некоторым, купившим отдых в Турции у Анекс Тур, повезло. Анастасия вчера улетела в Турцию из Сочи. Изначально рейс должна была выполнять Азур Эйр, потом перевозчика поменяли на Air Anka, и в последний момент туроператор перебронировал билеты уже на третью авиакомпанию, рассказала Анастасия Бизнес FM.
3: Накануне вылета нам туроператор 11:30 ночи присылает информацию о том, что нам вылет переносится. Через некоторое время она присылает нам и билеты, и это уже не Air Anka, это уже Air Aero. То есть мы должны были вылететь в 11 часов, а вылетели в 16 в итоге. Мы смотрели на онлайн-табло. Вылет Air Anka в Анталию, он стоял, людей зарегистрировали. Мы еще возмущались, почему вылет стоит, а нас на него не посадили. Но когда мы приехали в аэропорт, оказалось, что те люди, которые были на этом рейсе, которых зарегистрировали, они никуда не улетели, их просто частично перерегистрировали. Насколько я помню, у нас стоял вылет Air Anka, это был Boeing, изначально Azur Air, а в итоге нас посадили на сухой суперджет авиакомпании Air Aero. Но еще его на час задержали, но здесь я ничего не хочу сказать плохого, потому что Анекс нам сразу перебронировал тур и выдал новые билеты. Мы оказались в отеле тем же днем. Конечно, скажу, что ситуация очень неприятная, потому что дети с детьми. Некоторые люди приезжали, и видно было, что они не из нашего города, не из Сочи, а приехали из других городов.
1: Анастасия, слушательница Бизнес FM. Анекс Тур порекомендовал туристам, находящимся на курортах Турции, продлить проживание за счет компании, а тем, кто еще в России, перенести даты поездки или вернуть деньги. Air Anka – это новая турецкая авиакомпания, созданная в 2021 году. Однако, как пишут СМИ, отменяются не только ее рейсы. Полетную программу пришлось отложить Tailwind, с которой туроператоры уже ранее сотрудничали. Турагенты получают уведомления о корректировке программы этого перевозчика в Анталию из Краснодара, Саратова и Грозного. Комментирует вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор туристической сети «Розовый слон» Александр Макартычан.
4: Понятно, что ситуация очень нехорошая. Люди улетели, авиакомпания Air Anka, Tailwind, возвращают их сейчас другими авиакомпаниями. Анекс Тур, понятно, что это крупная организация, деньги у этой организации есть. Здесь мы не переживаем, что никто на улице не останется. Всех людей эвакуируют из Турции другими авиакомпаниями. Вот в частности, я знаю, что из многих городов вместо турецких компании летят российские авиакомпании, в частности Азимут. Анекс Тур сейчас, естественно, виноват полностью в этой истории на 100%. Он свою вину признает и полностью оплачивает людям проживание, питание, перелеты на других авиакомпаниях. Естественно, Анекс Тур потеряет в этой истории деньги, но это нормальная плата за их вину.
1: Александр Макартычан, вице-президент Альянса туристических агентств России. Как пишет портал Турдом, эксперты отрасли называют ситуацию странной. Изначально полетная программа у Анекс планировалась в том числе и на российской авиакомпании компании «Азур Эйр». Но в марте Росавиация ограничила ей сертификат эксплуатанта. Туроператорам тогда пришлось искать замену, в том числе среди турецких партнеров. При этом туроператоры всегда открывают продажи на лето задолго до того, как Росавиация запускает процесс согласования чартерной перевозки. Турецкая пресса недоумевает, почему у «Эйр Анка» возникли проблемы, отмечает гендиректор авиакомпании «Директ Флай» Александр Кочетков.
5: Турецкая пресса тоже было много сообщений по поводу этого кризиса у компании Air Anka, но турецкая пресса винит во всем российские власти, утверждая, что Air Anka летала по временным разрешениям все это время, хотя выполняя там вплоть до 6 рейсов в день. Достаточно немало. Но по какой-то причине авиационные власти Российской Федерации не продлили разрешение летать дальше, несмотря на то, что авиакомпания увеличила свой флот с 3 до 8 самолетов и даже подала заявки на полеты в США, и статус ее изменился. Если раньше она могла выполнять только чартерный рейс, то теперь она переходит на традиционную модель регулярных перевозок. При всем при этом разрешения все равно выдано не было.
1: Александр Кочетков, гендиректор авиакомпании «Директ Флай». Как отмечают эксперты портала «Турдом», на других направлениях заявки иностранных перевозчиков согласуются как обычно. Коса нашла на камень только в вопросе согласования чартера в Турцию. Почему? Версия основателя сервиса безопасности полетов «Аэронавия» Андрея Патракова.
6: Я предполагаю, что эти разрешения и ограничения компании турецкой этой связаны больше с некой политической историей, которая требует того, чтобы был паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и в свою страну, и российской авиакомпании из России вот в эту страну. В последнее время из-за того, что самолетов не хватает, то паритет этот сместился в сторону иностранных авиакомпаний. И вот Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
1: Андрей Патраков, основатель сервиса безопасности полетов «Аэронавия». Air Anka в среду отменила ряд рейсов в Россию, в том числе из Анталии в Екатеринбург, Сочи, Минеральные Воды и Уфу. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта Анталии. По данным Ассоциации туроператоров России, с отменой рейсов столкнулось больше 2000 российских туристов. В Российском союзе туриндустрии считают, что Air Anka должна уладить все формальности для полетов в Россию в ближайшие дни. Ну, еще одна заметная новость, связанная с Россией и Турцией. Импорт российской нефти в страну в мае упал до минимума за полтора года. Как пишет Reuters, со ссылкой на трейдеров и данные аналитических компаний, Турция сократит в этом месяце закупки до 160 тысяч баррелей в сутки. Это почти вдвое меньше, чем в мае прошлого года. Ключевая причина, по данным Reuters, высокие цены на сырье. Турция привыкла брать российскую нефть с приличным дисконтом. Снижение поставок также связано с повышением спроса на российскую нефть в Азии, прежде всего в Индии, комментирует директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
7: Сейчас закупается только та нефть, которая идет непосредственно на переработку для нужд внутреннего рынка, ну, либо для экспорта в какие-то третьи страны вне ЕС. Но поскольку почти весь экспорт турецких нефтепродуктов так или иначе нацелен на европейский рынок, то, в общем, по сути, речь идет о том, что остается только внутренний рынок. А с этим, скорее всего, и связана негативная динамика поставок. Безусловно, в условиях такого беспрецедентного дефицита, который сложился на рынке, российская нефть сверхвостребована, тем более, что есть еще и послабление в части санкций США. Поэтому сейчас российскую нефть с большим удовольствием покупают азиатские потребители, даже те, которые до этого старались обходить ее стороной из-за угрозы вторичных санкций и наличия альтернативы. Сейчас с альтернативой все сложно, на рынке нефти объективно не хватает, поэтому прямо сейчас и там в ближайшие несколько месяцев, безусловно, те объемы, которые высвободятся в Турции, найдут своего покупателя в Азии. Другое дело, что это временное все-таки явление. Рано или поздно конфликт в Персидском заливе закончится, и произойдет какая-то стабилизация рынка, и он вновь вернется в условия избытка предложения. Осенью, зимой, никто не знает, Но рано или поздно это все-таки случится, и в этих условиях как раз вновь станет вопрос о поисках новых рынков сбыта. Возможно, что российским компаниям, пользуясь опытом вот этих месяцев кризисных, удастся закрепиться на каких-то дополнительных рынках, кроме там Индии, Китая и Турции, потому что до сих пор этого не удавалось. Все последние там 4 с лишним года почти весь экспорт нефти шел всего в 3 страны: Индию, Китай и в меньшей степени в Турцию. Ну, есть надежда, что сейчас удастся диверсифицировать эту структуру, добавив в нее еще какие-то страны.
8: А как-то на дисконт Urals вот эта ситуация повлияет?
7: Нет, сейчас дисконт российской нефти, он состоит из логистических и транзакционных издержек. Они, в общем, более-менее устойчивы, поскольку здесь как раз мало что изменилось. Есть, соответственно, дисконт для импортера, он сейчас практически отсутствует. Напротив, российская нефть часто покупает с небольшой премией, ну, опять же, в силу ее высокой востребованности.
1: Алексей Белогорьев, директор по исследованиям Института энергетики и финансов. Рейтер также отмечает, что частично потери компенсируются ростом импорта сырья сорта CPC Blend из Каспийского региона, поставляемого в том числе из России. При этом в первой половине мая отгрузки российской нефти из западных портов выросли на 9%.
0: Реклама.
9: Реклама на Business FM в Казани. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
11: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
12: АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-300-346-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
13: Компании и корпорации.
14: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
14: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на $2.5 миллиарда. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКИ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКИ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКИ Групп сохранила за собой дискаунтеры «ДА». SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 16:46 в Москве вы слушаете Business FM. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 22 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
16: «Майкл» — неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Джексон 5 под жестким руководством отца тирана Джозефа выступали в индустриальном Гэри и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться, фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что «Майкл» — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
17: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майкла Джексона о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
16: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
18: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
16: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
13: Реклама. Важнейшие отрасли экономики, вызовы, с которыми они сталкиваются, и перспективы, к которым стремятся. В беседах о масштабном бизнесе. На этой неделе о технологиях управления бизнесом с руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса АО «Альфа-Банк» Семеном Диваевым, генеральным директором группы компаний «Центр логистических решений» Артемом Дорабахой и обозревателем радиостанции Алексеем Завьяловым. В четверг после 17 на Business FM.
19: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
20: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
21: «Бизнес FM. Контекст». С 27 по 30 мая «Гостиный двор», 31-я выставка архитектуры и дизайна «Арх Москва», «Градостроительная политика Москвы», «Столичный транспорт», «Концепция идеального города», «Проекты мастеров архитектуры и работы молодых бюро», «Павильон», «Футуратор» или «Москва через 100 лет», а также более 200 мероприятий в деловой программе. Вход свободный. Подробнее на archmoscow.ru. 0+.
13: Валюты.
22: Брунейский доллар стал официальной валютой султаната Бруней в 1967 году. Привязан к сингапурскому доллару в соотношении 1:1. Долгое время на землях, ныне принадлежащих Брунею, распространенным платежным средством были бронзовые заварные чайники, которыми славились местные мастера. А до этого ракушки морских улиток каури.
13: Валюты на Business FM. Продолжительность жизни.
23: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
24: Журналист Алена Копылова.
23: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
21: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Черном море у северного побережья Турции беспилотники атаковали 3 танкера. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на судоходную компанию «Трибека». 2 танкера шли под флагом Сьерра-Леоне, 3-й – Палау. Все 3 судна шли с балластом на борту. Экипаж не пострадал, о повреждениях не сообщается. На место происшествия направлены спасательные катера. Латвия начала устанавливать так называемые «зубы дракона» вдоль границы с Россией, сообщает ЛСМ. Противомобильные на заграждение ставятся в 3 ряда шириной около 10 метров, чтобы не допустить передвижения военной техники через границу. Вес каждого зуба около 1,5 тонн. По данным Гослерадио, речь идет об инфраструктуре Балтийской линии обороны, которая строится у пограничной линии, в том числе на бывших частных владениях. Посольство США на Украине отрицает данные об эвакуации американских дипломатов из Киева. В диппредставительстве заявили, что работают в прежнем режиме, а сообщения об обратном назвали ложными. О том, что США эвакуировали своих дипломатов, заявила ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас. «Все европейцы остались, Америка уехала», — сказала она. МИД России 25 мая рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. Старшему научному сотруднику Института философии РАН, кандидату философских наук Светлане Месяц, предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. По их словам, следствие считает, что при реализации научного проекта «Наследие Аристотеля» были похищены 16 миллионов рублей бюджетных средств. Ученая вину не признает. 22 мая Тверской суд Москвы отправил Месяц под домашний арест. Тогда она находилась в статусе подозреваемой. Новости на Business FM каждый 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Почти 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом комментарии Георгия Бофта через минуту. В Крыму дорожает бензин. Только за последние сутки рост почти на рубль. АИ-95 стоит 85 за литр, и это там, где он еще остался. Заправляться разрешают только в бак, в канистре бензин больше не наливают. Кому достанется островок? Коммерсант пишет, что единственным претендентом на покупку популярного сервиса онлайн-бронирования отелей остался Яндекс. Пока его не устраивает цена актива, но если сделка состоится, компания станет ключевым игроком в этом сегменте. Каковы шансы Яндекса повторить успех Booking.com и сможет ли он преодолеть сопротивление крупных гостиничных сетей, объявивших ему бойкот? Все подробности в эфире Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны.

0: Конец цитаты. Ранее Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, меж тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую, «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношениях России и Армении в комментарии политолога Георгия Бофта телеграм-канал «Бофт знает».
1: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. И ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
2: Но вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
1: Как видим, это процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
2: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
1: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах «Армянский коньяк 5 звезд» и «Семилетний коньяк Шахназарян». Аналогичные решения приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
2: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
3: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. подробно. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части.

0: из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
1: Ирина Кози, гендиректор информагентства Fruit News. Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Бензин в Крыму за сутки подорожал на рубль. ТИ-АЗС, где 95-й пока еще есть, продают бензин по 85 рублей за литр. Причем заправиться разрешают только в бак, канистры впрок набирать запрещено. Сейчас в Крыму в преддверии туристического сезона это тема номер один, рассказал Бизнес ФМ крымский журналист Александр Горный.
2: Я сегодня, когда ехал на машине с Феодосии в сторону Старого Крыма, видел, что на многих заправках топлива нет 95-го. Некоторые заправки даже закрыты оказались. Но на одной из заправок я увидел цену более-менее такую хорошую, 84 рубля. Решил заправить бак и две канистры. Канистры мне не разрешили заправить. Сказали, что поступило указание руководства, что заправляем только в бак. Рядом со мной притормозила машина, когда заправлялся, на которой сверху лежало 5 бензокосилок. Ребята тоже хотели заправить канистры для того, чтобы вот они занимаются покосом травы. И как результат им тоже не разрешили. И как все понимают сейчас, это тема номер один сегодняшнего утра, разговора моих знакомых, то, что сегодняшнее повышение цен до 85 рублей за литр и ограничение заправок по факту только в бак, это только начало. Я переговорил с некоторыми своими знакомыми, и они, кто связан с розничным бизнесом топливным. И они мне сказали, что радуйся, что так, что бак заправляет, потому что, похоже, в ближайшее время мы можем увидеть ограничение 20 литров, что сделала уже заправка сетевая ТЭС, о чем вот недавно были сообщения официальные. В общем, ситуация очень напряженная, и единственное, насколько я понимаю, сейчас коридор доставки топлива – это исторические так называемые территории наши, по которым есть определенные проблемы с логистикой. Не каждый бензовоз может преодолеть это расстояние до Крыма. В общем, в преддверии туристического сезона мы, конечно, ожидаем возможные сюрпризы и очереди на заправках, потому что 70% трафика туристического, который мы наблюдаем последние годы, закрытием аэропортов, это автотранспорт. И в этом сезоне мы можем увидеть очереди на заправках, где просто может быть физически не быть топлива. Печально то, что мы не видим никаких официальных комментариев или разъяснений со стороны властей, что порождает очень много различных слухов и домыслов, хотя все прекрасно видят ситуацию, как она развивается.
3: Я общался с таксистами и торговцами на рынке, и все, конечно, однозначно говорят о том, что в ближайшее время мы увидим повышение цен. Это небольшой бизнес, который позволяет им выжить в межсезонье.
1: Журналист Александр Горный о ситуации с бензином в Крыму. Российский Forbes сегодня написал, что атаки дронов на российские НПЗ не грозят дефицитом бензина. Тут издание вступает в полемику с Рейтер, который ранее подсчитал, что в результате ударов ВСУ выведены из строя треть мощностей по бензину и четверть по дизелю. Опрошенные Forbes-эксперты считают, что эти оценки преувеличены. Они подчеркивают, что Рейтер некорректно суммирует мощности всех задетых атаками заводов. Реальный объем потерь значительно меньше, а часть повреждений устраняется за пару недель. Эксперты добавляют, что в случае необходимости нехватку компенсирует Беларусь, которая способна отправлять в Россию свыше 200 тысяч бензина ежемесячно. Ведущий эксперт Фонда нацэнергобезопасности Игорь Юшков соглашается, что физического дефицита топлива нет. Больше проблем создает паника на рынке и связанный с ней рост биржевых цен.
4: Одна из главных проблем для российского внутреннего рынка не то, что топлива физически не хватает, а именно паника при обсуждении этой темы. Это приводит к росту цен на бирже, и это создает проблемы независимым АЗС. Их больше по количеству, примерно 60% АЗС в России как раз относятся к независимым, хотя продают они меньше топлива, около 40%. Но они приобретают это топливо как раз-таки на бирже, и возникает ситуация разрыва цен. Они приобретают по высоким ценам, а поднять в рознице котировки, они не могут, потому что за ними следит Федеральная антимонопольная служба, ну и плюс еще есть конкуренция с заправками вертикально интегрированных компаний. Они сначала ограничивают продажу бензина, чтобы не генерировать убытки, а потом вообще перестают его продавать. Когда возникают вот эти ограничения по 10, 15, 20 литров на бак начинают продавать, или периодически отсутствует бензин на заправках, это в основном не из-за того, что топлива нет на рынке, а именно из-за того, что возникает кассовый такой разрыв. Конечно, бывают случаи, когда вертикально интегрированные компании хотят сначала насытить собственные сети АЗС, а потом уже по остаточному принципу продавать на бирже. Но на бирже все равно они минимальный объем продаж реализуют, которых государство обязывает делать. Поэтому вот эти сокращения как бы сверх того, они и вызывают тоже панику. Поэтому пока что действительно мы не видим таких фатальных разрушений. Вот когда были удары, например, по экспортным терминалам, тоже говорили, что Россия не сможет вывозить нефть. А в итоге мы видим, что рекордные показатели по экспорту нефти происходят. Загрузка, в общем-то, быстро восстанавливается. То же самое с НПЗ. Здесь, конечно, это дополнительные затраты для самих компаний, но физического дефицита в прошлом году и сейчас мы не наблюдаем из-за ремонтов НПЗ.
1: Игорь Юшков, Фонд нацэнергобезопасности. В апреле цены производителей бензина в России замедлили рост. Топливо подорожало на 6% против почти 10,5% в марте. Это следует из данных Росстата. С апреля и до конца июля в стране действует полный запрет на экспорт бензина, а также ограничения на вывоз дизеля для непроизводителей.
5: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭД. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
7: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf. Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-80-54.
9: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
10: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
11: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
13: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил активнее развивать автоматизацию на промпредприятиях Татарстана. Об этом стало известно на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга в Доме правительства. Глава республики поручил активнее внедрять автоматизацию на промышленных предприятиях региона, а также детально прорабатывать сотрудничество с рядом компаний, которые работают в сфере автоматизации, в том числе с Прософт-системы, ICL Техно, Biometrics Lab и Avatec. Последние планируют расширяться в Татарстане и рассматривать для локализации производства особую экономическую зону Иннополис. Также Миниханов поставил задачу обеспечить высокий уровень подготовки Татарстанского нефтегазохимического форума 2026. Напомним, он пройдет с 26 по 28 августа в Казани-Экспо. ЦИК страны провела всероссийское совещание с представителями политических партий, посвященное подготовке к выборам депутатов Госдумы. Из зала заседания ЦИК Татарстана в нем приняли участие представители 9 региональных отделений политических партий. По словам руководителя Татарстанского центра избиркома Андрея Кондратьева, взаимодействие с политическими партиями традиционно является одним из ключевых направлений деятельности ЦИК. Именно политические партии являются важнейшими участниками избирательного процесса. В центре внимания участников совещания последние изменения в законодательстве о выборах, порядок подготовки документов для выдвижения и регистрации на выборах, а также вопросы открытия специальных избирательных счетов. Андрей Кондратьев добавил, что взаимодействие с политическими партиями будет продолжено на всех этапах подготовки к единому дню голосования 2026. На Горьковском шоссе в сторону Казани столкнулись два автобуса маршрутов 46 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города. По данным Республиканской прокуратуры, авария произошла из-за автомобилиста, который стал снижать скорость перед автобусом. У одного из автобусов сильно повреждены лобовое стекло и передняя часть. По данным Минздрава Татарстана, пострадали 10 человек, в том числе 4 ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование обстоятельств ДТП с участием автобусов в Казани доложит главе Следкома России Александру Бастрыкину. В Татарстане скорректировали план развития инфраструктуры для электромобилей. Теперь к 2029 году в регионе планируют установить 305 зарядных станций вместо ранее запланированных 350. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также из программы убрали положение о нормативных актах, регулирующих выделение субсидий и инвестиций для реализации этой программы. Госпрограмма по развитию зарядной инфраструктуры действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение сети электрозаправок и поддержку использования электрокаров. В Татарстане в ближайшие дни прогнозируются температурные качели. В частности, днем воздух максимально прогреется до плюс 22, а ночью будет до плюс 2. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. За последние сутки температура оказалась ниже нормы на несколько градусов. Сейчас регион находится под влиянием циклона. По республике идут дожди, местами сильные, возможны грозы и сильный ветер. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. В выходные ожидаются дожди, температура ночью будет плюс 2, плюс 9, днем до плюс 21. В начале следующей недели прогнозируют около 17-22 градусов тепла и кратковременные дожди. В пятницу в Казани днем плюс 12 и небольшой дождь. Венер Зельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
14: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а меж тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес ФМ Казань.
12: Для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес ФМ Казань.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari. После финальной презентации модели Luce акции Ferrari Race на Миланской бирже упали на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее?
15: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
16: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
15: Но есть нюанс. Электро-феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутой, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Ferrari не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке, как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда, но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС, продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
17: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобили пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
15: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
18: Компании и корпорации.
12: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании корпораций. Ассоциация блогеров и агентств совместно с креативным агентством Blacklight запустили мониторинг для отслеживания миграции аудитории из Telegram Max. Инструмент анализирует данные по 450 каналам, включая аудиторию в Telegram и Max, долю миграции, коэффициент охвата за 24 часа и динамику прироста аудитории в национальном мессенджере. Об этом пишет издание «Состав». По данным мониторинга, с 12 по 14 мая более 22% аудитории топ-каналов Telegram перешло в Max. В отчете также фиксируют показатели по активности: более 113 тысяч активных каналов в Max, более 200 миллионов подписчиков и более 700 тысяч публикаций в сутки. Разработчики инструмента отмечают неравномерный характер миграции. Более быстрый рост наблюдается в новостных, развлекательных и брендовых категориях каналов. Обновление данных мониторинга планируется раз в 2 дня. Эксперты предполагают, что объем рекламных размещений в Максе может в 2027 году достичь уровня Telegram или превысить его. К слову, число рекламных размещений в национальном мессенджере выросло в 13,5 раз с декабря 2025 по апрель 2026 годов. Кроме того, экспертами прогнозируется, что объем официальных рекламных размещений в Максе по итогам 2026 года достигнет 2,5 миллиардов рублей, или 5% от совокупного объема российского рынка инфлюенс-рекламы, который оценивают в 50 миллиардов рублей. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Марьям Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сеть банкоматов входит без малого 400 устройств. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
18: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама на Бизнес FM в Казани.
19: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru. АО СК РСХБ страхование. ОГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Этьен де Силуэт был генеральным контролером финансов во Франции Людовика XV. Монарх Транжира не давал казне шанса закрыть даже самые насущные потребности королевства, и Силуэту приходилось демонстрировать верх креативности, изобретая новые и новые налоги. Податью стали облагаться любые приметы наличия денег. Архитектурные излишества домов, вплоть до окон и лишних дверей, прислуга, кареты, даже портреты. Этьена не просто не любили. Над ним смеялись, о нем слагали памфлеты и анекдоты. И самое обидное, его имя связали с так называемой «дешевой живописью». Французские шаржи той поры представляли собой гипертрофированные смешные профили, набросанные на скорую руку черной краской или просто вырезанные из бумаги. И Силуэт в какой-то момент стал главным героем этого дешевого и быстрого жанра уличного искусства. А со временем любую подобную картинку стали называть именем якобы жадного контролера финансов – Силуэт. Говорящие фамилии на Business FM.
21: Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Business FM. Не на словах, а на деле. Business FM Москва 87.5.
20: Business FM. Новости. Коротко.
23: 17.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Россия предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным. По его словам, какой силы может быть удар, Россия показала, для этого есть все, сказал Шойгу на пресс-конференции в Астане. Он также отметил, что те, кто считают, будто у России ничего не осталось, глубоко ошибаются. В Евросоюзе ограничат работу американских Starlink и Amazon Cooper, чтобы дать преимущество собственным спутниковым операторам. Еврокомиссия объявила о планах зарезервировать треть спектра для государственных нужд, таких как безопасность и военные цели, сообщает Рейтер. Решение обусловлено обеспокоенностью по поводу технологического подъема Китая и доминирования американских технологических гигантов на фоне трансатлантических напряжений, отмечает агентство. ООН включила израильские учреждения в черный список организаций, причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. В этот реестр входят Хамас и другие террористические группировки. Как сказал постпред Израиля при ООН Дани Данон, у каждого, кто способен включить Израиль в один и тот же список с террористами и насильниками из Хамас, отсутствует чувство морали. Ранее «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью о сексуальном насилии над палестинскими заключенными со стороны израильских солдат и поселенцев. Первая ракетка мира Яник Синнер сенсационно вылетел во втором круге Ролан-Гаррос. Итальянский теннисист уступил аргентинцу Хуану Мануэлю Чирундоло со счетом 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, 1-6. По ходу третьего сета Синнер, который выиграл два предыдущих, вызывал на корт физиотерапевта. Итальянца беспокоили судороги, тошнота и плохое самочувствие. Он смог продолжить матч, но не сумел выиграть. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 17.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Тысячи туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просроченное разрешение на полеты в Россию. Несмотря на это, как пишут «Известия», он продолжил продажу билетов. Турецкие СМИ считают, что Air Anka специально задвинули в интересах российских авиакомпаний. Мы попросили экспертов оценить обе версии. Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Турция в мае сократит импорт нефти «Юрлс» из России до минимального уровня почти за полтора года, пишет Рейтер. Причина – высокая стоимость сырья, в то время как турки привыкли покупать российскую нефть задешево. Все подробности в эфире «Бизнес ФМ». Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика Air Anka. По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулось больше 2000 российских туристов. Часть застряла на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах и не может вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор Anex сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков в Корендон и Тюрк. Turkish Airlines. Подробности у Натальи Шашиной.
0: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
2: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
0: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
3: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
0: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком. перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN-Avia Андрей Патраков.
4: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающие аргументы для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос. Вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
22: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте. Главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джаафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией о том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт. Об этом Полина Федосеева.
7: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл – это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
8: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майкл Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
7: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битед» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
10: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
7: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
22: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. Business FM. Контекст.
11: С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
22: Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM.
13: В
21: Валюты. Египетский фунт был введен в обращение в 1834 году. Состоит из 100 пиастров. Любопытно, что сами египтяне называют свои деньги совершенно иначе. Вместо фунта используется слово «гини», производное от гинеи. А разменные деньги местные называют не пиастрами, а киршами. Сегодня египетский фунт в несколько десятков раз дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Компании и корпорации.
9: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
13: Отчеты и планы.
9: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на 2,5 миллиарда долларов. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 миллиардами в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКЕЙ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКЕЙ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКЕЙ Групп сохранила за собой дискаунтеры «ДА». SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Ну а далее программа «Масштабный бизнес», в рамках которой Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, агент-директор группы компании «Центр логистических решений», обсуждают технологии, меняющие управление бизнесом и личную эффективность руководителей.
16: В рамках программы «Масштабный бизнес» говорим об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. И в нашей студии Семен Диваев, руководитель цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артем Драбаха, генеральный директор группы компаний «Центр логистических решений». Семен, первый вопрос вам хотелось бы задать. Что сейчас не так с управлением бизнесом и в чем заключается новый кризис руководителей?
17: За последние 10 лет у топ-менеджеров стало гораздо больше информации, чем когда-либо, и данных. Но при этом гораздо меньше времени на ее качественную обработку и осознание. Руководители живут в постоянном переключении между работой со своими сотрудниками и различными интерфейсами. Главный дефицит руководителя — это время на фокусные задачи, на стратегические задачи, а не на операционную нагрузку. Поэтому большинство топ-менеджеров работают сейчас диспетчерами, а не стратегами.
16: Артем, как вам работа диспетчером?
24: Слушайте, точно описали мою профессию. Задач много. Средств донесения информации появилось еще больше, по-моему, чем этих задач. Чат в группе, чат без этой группы, с одним только человеком, с двумя людьми. Мобильные сервисы, да, каждый заточен под конкретную маленькую задачу. Тебе во всем этом приходится вариться, все время как-то это учитывать. Да, нагрузка возросла, подтверждаю, на все 100%.
16: Семен, какой сейчас самый главный запрос в сервисах для руководителей?
17: На первом месте, на мой взгляд, стоит сокращение операционной нагрузки. Важно как раз оставить время руководителю на его стратегические задачи, а операционные задачи, рутину, то, что поддается легко автоматизации, убрать под капот под цифровые сервисы. Но важно, что когда мы их убираем под капот для быстроты принятия решений с уровня руководителя, надо наполнить эту автоматизацию качественными данными, качественными решениями.
24: Мне кажется, если бы весь поток информации, поступающий ко мне, он бы уже был систематизирован и агрегирован, заранее отсекались те вопросы, на которые не требуется никакого моего внимания. И уже, получается, меньше времени ты тратишь просто на анализ поступающей информации, который поток действительно большой.
16: Семен, а что вы можете привести в качестве примера того, как финансовые сервисы начинают подстраиваться под логику работы какого-то руководителя?
17: Мы собрали из таких разрозненных сервисов уникальное решение Альфа-Босс, которое убрало тему, связанную с платежами во многом, под капот и оставило скорее консолидированную информацию для управления бизнесом, несколько кликов от руководителя. Там сейчас появились качественные решения, рекомендации, объединение всех отдельных ИНН в группу компаний, когда появился консолидированный взгляд, что у меня со счетами. Мы уменьшаем количество мест с рекламой в сервисах для руководителей, добавляем определенный уровень прозрачности, экстрапрозрачности по открытым и новым продуктам, по нашему взаимодействию, по статусам. Быстрый доступ к клиентскому менеджеру, больше не надо искать телефоны и так далее в справочнике.
16: Альфа-босс — интересное название. Артем, как вам Альфа-босс?
24: Группа компаний. Раньше приходилось под одним логином, по другим логинам. Сейчас я открываю экран телефона, можно настроить все, что хочешь. Хочешь посмотреть по всем компаниям, хочешь в разрезе каждого счета компании. Это все объединено. Это действительно настолько удобно. Еще, конечно, хотелось бы выделить разделение ролей. Вот я могу выделить своего сотрудника и делегировать ему определенные полномочия по определенной компании, либо по определенным счетам, и дальше просто контролировать.
16: А какие, Семен, сейчас тенденции в плане управления наблюдаются? Какие модели в приоритете?
17: Эти у руководителей модели реал-тайм менеджмента, когда руководители не просто смотрят на какие-то дашборды, глубокую ретроспективу, а принимают решения здесь, сейчас. Речь идет о сигналах, быстрых закрытиях сценариев, быстрых действий для того, чтобы как раз операционку убрать в сторону. Крупный корпоративный бизнес хочет наблюдать, когда дойдут деньги, есть ли отклонения какие-то, подсветите, пожалуйста, на какие-то дайте сигналы. Становятся востребованы решения, в которых сразу видно не только финансовые там денежные потоки, но и какие-то ключевые задачи на день, на неделю, на квартал, статусы и в идеале сразу и риски.
16: Семен, вот рекомендация, что это такое?
17: На мой взгляд, правильная и полезная рекомендация для руководителей звучат таким образом. Обрати внимание, по данному контрагенту изменился риск. Повысились или, может быть, даже снизились риски. Какие изменения в статусах сделок или выполнении ковенант, сигналы о крупном поступлении или крупном списании, значимые события в отрасли или о состоянии рынка. Руководитель оперирует большим потоком информации и нужен зачастую доверенный источник.
16: Перейдем на тему искусственного интеллекта. Артем, вот какова в управлении компанией роль искусственного интеллекта?
24: Слушайте, у меня отношение к любым технологическим прорывам очень положительное. Для меня искусственный интеллект на данный момент это вот такой ребенок, который пока растет. Легкие задачи однозначно сейчас он уже выполняет на ура, и это только ленивый не видит, и только ленивый им не пользуется.
16: Семен, все-таки можно о какой-то недооценке говорить искусственного интеллекта в плане управления?
17: Я думаю, особенно в B2B, наверное. Он действительно недооценен. Но в B2B, на мой взгляд, главная задача ИИ — это быстрый доступ к информации в целях того же самого снижения управленческой нагрузки и потери времени. И может эту тему закрыть, достаточно быстро посмотрев данные и ответив на нужный вопрос. Следующий шаг, когда ИИ будет помогать топ-менеджменту не просто искать информацию и отвечать на конкретные запросы, а удерживать управленческий фокус.
16: Артем, ну вот насколько сейчас рекомендациям искусственного интеллекта именно при принятии решений руководители прислушиваются, и вы лично?
24: На данный момент, к сожалению, на 100% не доверяю. Всегда хочется где-то перепроверить. Но я думаю, это действительно малое количество времени пройдет, и с все большим появлением каких-то сервисов все же строится на нашем опыте. Я первый раз обратился, он мне выдал информацию, которая сошлась даже с моим мировосприятием. Он выдал второй раз информацию достоверную. Все, у меня уже доверие повысилось.
16: Последний вопрос. В ближайшие годы что станет главным конкурентным преимуществом компании?
24: На мой взгляд, основным конкурентным преимуществом компании будет действительно высвободившееся время руководителей. Хочу, чтобы мой рабочий день принятия стратегических решений начинался не в 8 часов, когда все сотрудники уже ушли и точно не зададут тебе ни одного вопроса, а в течение рабочего светового дня.
16: Семен, ваш взгляд?
17: Если говорить о значимом изменении, то мне кажется, оно как раз в плоскости менеджмента лежит. Сервисы, которые наилучшим образом помогут руководителям качественнее, быстрее, эффективнее принимать решения, станут новой движущей силой ускорения нашего бизнеса.
16: Это была программа «Масштабный бизнес», где мы говорили об инновационных и уникальных цифровых решениях для бизнеса. А более подробную информацию вы можете найти в нашем телеграм-канале «Масштабный бизнес», в мессенджере «Макс», а также в соответствующем подкасте на портале bfm.ru.
1: Семеном Диваевым, руководителем цифрового офиса корпоративного бизнеса «Альфа-банка», и Артемом Дробахой, генеральным директором группы компании «Центр логистических решений», беседовал Алексей Завьялов.
12: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
19: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
3: Деньги. В 1920 году появился первый бронированный инкассаторский автомобиль. Он позволил безопасно перевозить большие суммы денег. Через 7 лет такую машину впервые ограбили. Это случилось неподалеку от Питтсбурга, когда грабители похитили 104 тысячи долларов. В современных инкассаторских машинах защита от нападения усилена. Бронирован не только кузов вместе со стеклами, но и перегородка между салоном и фургоном. Даже попав в кабину водителя, злоумышленник не сможет добраться до денег.
2: История денег на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
4: 17.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Москва не видит причин для сворачивания российской военной базы в Армении, поскольку она существует для безопасности республики. Об этом заявил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу. В армянском городе Гюмри находится 102-я российская военная база. Это единственная база России в Закавказье. Она была открыта в 1995 году и несет боевое дежурство в рамках объединенной системы ПВО СНГ согласно межгосударственному договору сроком на 49 лет, то есть до 2044 года. США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу, пишет «Политика». По данным издания, американское военное ведомство уже в течение нескольких месяцев размещает войска, необходимые для начала операции. Осталось лишь получить окончательное одобрение президента Дональда Трампа. Минцифры готовят новый пакет мер по борьбе с телефонным и кибермошенничеством. В него вошло около 20 инициатив. Нововведения активно обсуждаются с правоохранительным блоком, банковским сообществом и операторами связи, рассказал замглавы министерства Иван Лебедев. По его словам, уже поступило более 46 предложений. В частности, по замыслу министерства, восстановить доступ к порталу госуслуги можно будет с помощью биометрической идентификации через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера Макс, а также в МФЦ. Кроме того, в Минцифры предложили создать на госуслугах единую систему согласий. В Новосибирской области запретили продавать детям бензин, дизель и лакокрасочные материалы. Меру объяснили случаями вовлечения подростков и поджоги с использованием легко воспламеняющихся жидкостей. Исключение сделано для подростков старше 16 лет, имеющих водительские удостоверения. Запрет на продажу топлива уже действует в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Пермском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября меры заработают в Забайкальском крае, а также в Московской и Астраханской областях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 6 вечера, в студии Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений, что угрожает фитосанитарной безопасности. Мера вводится на фоне движения Еревана в ЕС и перед парламентскими выборами в самой Армении, на что повлияет новое ограничение Россельхознадзора. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Эксперты считают, что это ответ на перебои с мобильным интернетом. Какие еще новшества предлагает Минтранс? Турция сократила импорт российской нефти в мае до минимума за полтора года, пишет трейдер. Главная причина — высокие цены на сырье, а Турция привыкла брать российскую нефть с дисконтом. Куда и почем сейчас идет российская нефть? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина — участие

0: подобного развития и повышения ВВП. Ранее премьер Никол Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию республики, но не сообщил деталей. На встрече с избирателями он заявил о продолжении реформ для достижения европейского стандарта. Дональд Трамп, меж тем, поддержал Пашиняна на предстоящих парламентских выборах. Он написал в соцсетях, цитирую: «Никол – мой большой друг и лидер, который делает свою страну богатой и защищенной. Вместе мы поднимем США, Армению, Южный Кавказ и Центральную Азию на новые высоты и сделаем Армению снова великой». Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
1: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. Ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
2: Ну вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
1: Как видим, этот процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать: смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
2: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
1: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах «Армянский коньяк 5 звезд» и 7-летний коньяк «Шахназарян». Аналогичное решение принято в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в России цветов из Армении. В них обнаружили вредителя калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства «Фрутньюс», руководитель проекта «Ягодной академии» Ирина Козий.
3: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально с периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И в конце концов, какая из них переломит спину верблюда и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
2: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
3: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее, и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий

0: Российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени и овощей это также критическая зависимость.
1: Ирина Кузи, руководитель проекта «Ягодная академия». Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, об которой мы поставляем сейчас, отметил Цивилев. Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Меры касаются тех парковок, где нет систем контроля на въезде и выезде, то есть всех парковок, которые сейчас оплачиваются через приложение. Кроме того, законопроект Минтранса закрепляет понятие парковочной деятельности и предусматривает создание единой системы управления парковочным пространством. Также вводится единый реестр парковок общего пользования. Мера об оплате в течение суток – это ответ на перебои с мобильным интернетом, считает автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
2: До сих пор инициатива эта не проходила, потому что всегда говорили, есть столбики, дойдите, отправьте смс-ку. Но сейчас уже и мобильная связь где-то отключается, и интернета нет повсеместно. Запрос федеральный уже сформировался, и, конечно, это ответ. Тем более, что изначально все прекрасно понимают, что речь не о том, что это люди злостные неплательщики. Ты можешь действительно не успеть, забыть. Это какая-то стрессовая ситуация в большом городе. Даже послабление в Москве до этого было, до 11 вечера, поправить платеж. Так это уже был большой шаг, потому что многие люди просто не успевали и действительно потом платили. То есть это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов для такого рода компаний. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
1: Павел Федоров, второй ведущий телеканала «Автоплюс». Город будет отслеживать, в какой момент водитель заехал на платную парковку и с какого времени. Отсчитывать сутки по камерам, так же, как это делается сейчас, также отсчитывать начало парковки будут контролеры, говорит автоэксперт Артем Бобцов.
3: Меры в первую очередь направлены на то, чтобы уберечь водителей от необоснованных штрафов за парковку, которые они физически не смогли оплатить в связи с отсутствием мобильного интернета. Я могу привести личный пример, когда всего несколько дней были перебои с мобильным интернетом в центре Москвы. Я получил 3 штрафа за парковку. Я их пытался оспорить, и мне было отказано, потому что мне было сказано, что есть вариант оплаты парковки через СМС, вот надо было им и пользоваться. Но вариант этот сложный, там надо набирать очень большое сообщение с кучей кодов, и в нем легко ошибиться. Но на самом деле парковку-то я хотел оплатить, просто физически этого сделать не смог. Но очевидно, что вот в попытке как-то эту нивелировать историю, которая, конечно, очень негативно воспринимается автолюбителями, Минтранс пытается это сделать. Власти Москвы на самом деле некоторое время назад же ввели возможность корректировки времени парковки, но это можно сделать только до конца текущего дня. Можно изменить время сессии. Соответственно, если вы в течение дня не вспомните о том, что вам нужно время скорректировать или вообще парковку оплатить, то, соответственно, вы получали штраф практически гарантированно. В Москве очень четко работает система фиксации. Теперь, если в течение суток это можно будет сделать, будет замечательно, еще лучше, если будет водитель об этом каким-то образом уведомлять, как, например, уведомляют о необходимости оплаты платной дороги, там, где нет шлагбаумов, там, где система работает просто по камерам, по считыванию номеров. Механизм контроля, по крайней мере, в Москве отлажен на 100%. Ездят и машины, ходят и люди, фиксируют прибытие автомобилей, поэтому с точки зрения отчета одних суток с момента начала парковки проблем не возникнет.
1: Артем Бобцов, автоэксперт. Послабление по оплате парковок вводили раньше. Столичный Дептранс указывал, что в приложении парковки Москвы до конца суток после парковки можно исправить допущенные ошибки. Госномер автомобиля, номер парковочной зоны и время завершения парковки. Сделано это для того, чтобы не начислять водителям ошибочные штрафы.
4: Реклама. Стабильные международные расчеты для бизнеса со Сбером. 120 стран. Любая валюта. Низкие тарифы. Подробнее на сайте sberbank.ru в разделе ВЭТ. Реклама. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Реклама на Бизнес FM в Казани.
6: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Более 13 лет ответственной работы. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Иногда лучше отдых – это время для себя. Геокурорт Янгантау приглашает восстановить силы среди природы геопарка. С 1 апреля по 31 мая акция на путевки от 10 дней от 6300 рублей в сутки. Комфортное проживание, оздоровительные программы и чистый горный воздух. Открой мир, живущий в тебе. Телефон для бронирования. +7 347 283 08. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
10: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40.
11: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
12: В эфире радио не на словах, а на деле.
13: Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Татарстан. Зарегистрированный Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер TU-160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
12: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил активнее развивать автоматизацию на промпредприятиях Татарстана. Об этом стало известно на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга в Доме правительства. Глава республики поручил активнее внедрять автоматизацию на промышленных предприятиях региона, а также детально прорабатывать сотрудничество с рядом компаний, которые работают в сфере автоматизации, в том числе с Прософт-системы, ICL Техно, Biometrics Lab и Avatec. Последние планируют расширяться в Татарстане и рассматривать для локализации производства особую экономическую зону «Иннополис». Также Миниханов поставил задачу обеспечить высокий уровень подготовки Татарстанского нефтегазохимического форума 2026. Напомним, он пройдет с 26 по 28 августа в Казани-Экспо. ЦИК страны провела всероссийское совещание с представителями политических партий, посвященное подготовке к выборам депутатов Госдумы. Из зала заседания ЦИК Татарстана в нем приняли участие представители 9 региональных отделений политических партий. По словам руководителя Татарстанского центра избиркома Андрея Кондратьева, взаимодействие с политическими партиями традиционно является одним из ключевых направлений деятельности ЦИК. Именно политические партии являются важнейшими участниками избирательного процесса. В центре внимания участников совещания последние изменения в законодательстве о выборах, порядок подготовки документов для выдвижения и регистрации на выборах, а также вопросы открытия специальных избирательных счетов. Андрей Кондратьев добавил, что взаимодействие с политическими партиями будет продолжено на всех этапах подготовки к единому дню голосования 2026. На Горьковском шоссе в сторону Казани столкнулись два автобуса маршрутов 46 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города. По данным Республиканской прокуратуры, авария произошла из-за автомобилиста, который стал снижать скорость перед автобусом. У одного из автобусов сильно повреждены лобовое стекло и передняя часть. По данным Минздрава Татарстана, пострадали 10 человек, в том числе 4 ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». безопасности. О расследовании обстоятельств ДТП с участием автобусов в Казани доложит главе Следкома России Александру Бастрыкину. В Татарстане скорректировали план развития инфраструктуры для электромобилей. Теперь к 2029 году в регионе планируют установить 305 зарядных станций вместо ранее запланированных 350. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также из программы убрали положение о нормативных актах, регулирующих выделение субсидий и инвестиций для реализации этой программы. Госпрограмма по развитию зарядной инфраструктуры действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение сети электрозаправок и поддержку использования электрокаров. В Татарстане в ближайшие дни прогнозируются температурные качели. В частности, днем воздух максимально прогреется до плюс 22, а ночью будет до плюс 2. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. За последние сутки температура оказалась ниже нормы на несколько градусов. Сейчас регион находится под влиянием циклона. По республике идут дожди, местами сильные, возможны грозы и сильный ветер. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. В выходные ожидаются дожди, температура ночью будет плюс 2, плюс 9, днем до плюс 21. В начале следующей недели прогнозируют около 17-22 градусов тепла и кратковременные дожди. В пятницу в Казани днем плюс 12 и небольшой дождь. Венер Зельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
7: Для слушателей старше 12 лет.
11: В начале был бизнес.
16: Как появлялись города?
17: Королёв, Подмосковье. 200 тысяч жителей. Через территорию современного Королёва проходил древний торговый путь из Московского княжества во Владимиро-Суздальское. А в 1715 году здесь было построено одно из первых в России парусных полотенных заведений. До революции это было одно из крупнейших производств в Подмосковье.
11: Как появлялись города на Бизнес-ФМ.
18: Спонсор программы ООО «Введенская».
19: Представьте утро. Пение птиц, тишина и свежий воздух. Земельные участки под ИЖС в коттеджных поселках Введенская и Новая Габишево от 10 соток, недалеко от Казани. Газ, электричество, удобные подъездные пути. Все уже готово для строительства вашего дома. Не откладывайте мечту на потом. Выберите свой участок уже сегодня. Звоните 227-1042.
11: Бизнес ФМ Казань.
14: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: Должен ли гиперкар рычать? Автомобильный рынок очень холодно встретил первый электромобиль от Ferrari. После финальной презентации модели Lucia акции Ferrari Race на Миланской бирже упали на 8%. Эксперты и пользователи соцсетей критикуют дизайн автомобиля и смеются над тем, что телефон на колесах от Xiaomi быстрее и при этом в разы дешевле. Так за кем же будущее?
21: Для того, чтобы понять, как выглядит первая электричка от Ferrari, достаточно представить себе рандомного современного китайца, ну или старую Теслу с легким китайским рестайлингом. Ничего выдающегося. Она даже не красная, а голубая с черным. И внутри тоже ничего не впечатляет. 1000 лошадей и 2,5 секунды до сотни. Кого сегодня этим удивишь? Впрочем, в случае конкретно с Ferrari, эксперты считают, что даже ее электрички своего потребителя найдут. Просто потому, что истинные поклонники бренда стремятся к тому, чтобы в их гараже были все модели. Для полноты коллекции. Ездить на этом не обязательно. А все в том же Китае Люсы может и поехать, считает ведущий телеканала «Авто Плюс» автоэксперт Павел Федоров.
22: Один из главных рынков для этих всех электрокаров – это как раз Китай, это рынок номер один. И когда в Китае говорят о том, что уже, вы знаете, а вы в центр города можете въехать только на автомобиле с зелеными номерами, а вы знаете, мы про экологию, то приходится соответствовать и предлагать там тоже автомобили с зелеными силовыми установками. Посмотрим, какой будет отклик.
21: Но есть нюанс. Электро-Феррари стоит 550 тысяч евро. А Xiaomi Su7 Ultra, который разгоняется до 100 за 2 секунды, в Китае стоит почти в 8 раз дешевле. Над экстерьером Люса работала студия Love From, основанная бывшим главным дизайнером Apple Джонни Айвом и австралийским промышленным дизайнером Марком Ньюсоном. И в сети уже множатся мемы, на которых Люса заряжается лежа на крыше, то есть перевернутый, как мышка от Apple. Многие эксперты говорят о том, что Феррари не то чтобы хотела выпускать такой автомобиль. Компания скорее была вынуждена это сделать в угоду повестке. Как и многие другие автопроизводители, которые, к слову, уже пересмотрели стратегии. В Porsche планировали перевести на батареи до 80% своего модельного ряда. Но продажи электричек оказались сильно хуже прогнозов, и компания вновь инвестирует в разработку машин с ДВС. Продолжает автоэксперт Артем Бобцов.
0: Произошел откат обратно в автомобильной индустрии классической. Все производители возобновили разработку новых бензиновых двигателей, поскольку действительно есть некий шаг назад в электрификации автопарков. И мы видим, что на самом деле тренд может постепенно и развернуться как бы полностью, да, и электромобилей производство будет сворачиваться. Ведь большинство ведущих автоконцернов резко сократили планы по выпуску электромобилей на ближайшие годы, поскольку общество в целом оказалось не готово к такой тотальной электрификации. А если уж говорить про фанатов суперкаров, то это люди, которые на электромобиле пересядут вообще последними, поскольку для них важна, да, вот эта именно вещь, это ощущение продукта.
21: Оно должно не только быстро ехать, оно должно рычать, держать водителя в тонусе и, возможно, даже сопротивляться, и тем самым дарить эмоцию. На все V12. Иван Медведев, Дарья Горшкова, Бизнес FM.
2: Компании и корпорации.
3: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
20: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании и корпораций. Ассоциация блогеров и агентств совместно с креативным агентством Blacklight запустили мониторинг для отслеживания миграции аудитории из Telegram Max. Инструмент анализирует данные по 450 каналам, включая аудиторию в Telegram и Max, долю миграции, коэффициент охвата за 24 часа и динамику прироста аудитории в национальном мессенджере. Об этом пишет издание «Состав». По данным мониторинга, с 12 по 14 мая более 22% аудитории топ-каналов Telegram перешло в Макс. В отчете также фиксируют показатели по активности. Более 113 тысяч активных каналов в Максе, более 200 миллионов подписчиков и более 700 тысяч публикаций в сутки. Разработчики инструмента отмечают неравномерный характер миграции. Более быстрый рост наблюдается в новостных, развлекательных и брендовых категориях каналов. Обновление данных мониторинга планируется раз в 2 дня. Эксперты предполагают, что объем рекламных размещений в Максе может в 2027 году достичь уровня Telegram или превысить его. К слову, число рекламных размещений в национальном мессенджере выросло в 13,5 раз с декабря 2025 по апрель 2026 годов. Кроме того, экспертами прогнозируется, что объем официальных рекламных размещений в Максе по итогам 2026 года достигнет 2,5 миллиардов рублей, или 5% от совокупного объема российского рынка инфлюенс-рекламы, который оценивают в 50 миллиардов рублей. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Марьям Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сеть банкоматов входит без малого 400 устройств. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
23: Реклама на Бизнес FM в Казани.
24: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
25: Со страховым полисом РСХБ страхования ваше жилье всегда в безопасности. Как и ваши нервы. Условия программы страхования на сайте rshbins.ru.
26: АО «СК РСХБ Страхование». УГРН 102-330-146-3503. Юридический адрес 119-034. Город Москва. Гагаринский переулок, дом 3. Не является публичной офертой.
2: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
27: Срочные переводы.
1: За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Fool's Gold. Переводится с английского как «золото дураков». Так в эпоху золотой лихорадки в США называли минерал пирит, который часто ошибочно принимали за настоящее золото. Сегодня этот термин также используют для обозначения таких акций и других финансовых инструментов, инвестиции в которые, скорее всего, окажутся неудачными. Срочные переводы на Business FM.
4: Вы слушаете «Бизнес FM Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – «Бизнес FM». Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: 18.28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Еврокомиссии назвали недоразумением слова главы евродипломатии Кая Калласа об эвакуации посольства США в Киеве. Это недоразумение уже исправлено, заявила представитель ЕКА Анита Хиппер. По ее словам, у ЕС нет намерений закрывать представительство или эвакуировать. Признаков, что партнеры Европы собираются покинуть Украину, также не наблюдается. Ранее МИД России рекомендовал иностранным гражданам, включая персонал дипмиссии, как можно скорее покинуть Киев из-за готовящихся ударов по объектам ВПК. Аксиос узнала о достижении соглашения между переговорщиками США и Ирана по поводу 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Однако американский президент Дональд Трамп еще не дал своего согласия, сообщил агентство со ссылкой на двух американских чиновников и один региональный источник. По их данным, меморандум предусматривает продление режима прекращения огня для продолжения переговоров по иранской ядерной программе и открытие беспошлинного прохода по Ормузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать оттуда все мины в течение 30 дней, а США снять военно-морскую блокаду. Между тем, МИД Ирана назвал публикацию «Аксиос» чушью. Израиль не будет осуществлять контакты с офисом Генсека ООН, пока этот пост занимает Антонио Гутерриш, заявил постпред страны при Всемирной организации Дани Данон. По его словам, Гутерриш с точки зрения израильской стороны утратил доверие. Слова постпреда прозвучали после того, как ООН внесла ряд израильских учреждений в черный список организаций, причастных к сексуальному насилию в зонах конфликтов. В этот реестр входят Хамас и другие террористические группировки. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В Москве 18.30, студия Алексей Панцулеев. Здравствуйте. Турецкий перевозчик Air Anka отменил рейсы в Россию после истечения разрешения на чартерные перелеты. С этим уже столкнулось более 2000 россиян. Многие застряли на турецких курортах, другие ночуют в аэропортах, не могут вылететь из России. Туроператор Анакс обещает пересадить их на рейсы турецких перевозчиков Corendon и Turkish Airlines. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли их скорого возвращения? И в прокат вышел байопик про Майкла Джексона. Фильм «Майкл» в мировом прокате картины уже бьет кассовые рекорды. В главной роли его племянник Джафар Джексон. Но если зрители в восторге, то критики недовольны неполной биографией. Подробности на Business FM.
7: Туристический.
8: Реклама.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
13: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Утвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/вперед. 0+.
15: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
6: Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика «Эйранка». По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулись более 2000 российских туристов. Часть застряли на турецких курортах, часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков «Корандон» и «Turkish Airlines». С подробностью Наталья Шашиной.
27: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
28: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
27: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
29: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
27: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с «Air Anka», молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком. перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN-Avia Андрей Патраков.
0: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
27: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
6: Лед тронулся, по крайней мере, в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока о моментальном возвращении речь не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, отчета по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России. России, объясняет спортивный обозреватель Бизнес ФМ.
7: Спорт с Григорием Гуреевым.
11: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
6: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Бизнес ФМ. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиф осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы. Это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
14: «Майкл» — неполноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл – это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
3: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майкл Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной остросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
14: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битед» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
16: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
14: Заключительные титры сопровождают многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
17: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
18: 15 готовых домов со скидкой 15% в коттеджном поселке «Зеленая Слобода». Выберите свой дом с выгодой до 2,5 миллионов рублей. Подробности по телефону 205-1958 или на сайте zelenayasloboda.rf.
19: Срок действия предложения с 21 апреля 2025 по 31 мая 2026 года. Реклама. Предложение ограничено. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «ТМ Девелоп». ИНН 165-823-3006. УГРН 121-160-04-8054.
20: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
21: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь.
22: Смертная казнь в истории человеческой цивилизации, исключая последний век, всегда была жестокой и мучительной. Повешение, сожжение на костре, четвертование. Лишь к знатным и богатым проявляли снисхождение и казнили более гуманным способом, в основном отсекая голову топором или мечом. Однако многое зависело от искусства палача. Если он был неквалифицированным или новичком, то его ошибка лишь продлевала агонию. В 1791 году французский врач Жозеф Гильотен предложил использовать устройство, которое свело бы мучение казненного к минимуму. К тому же оно, по задумке автора, должно было применяться ко всем без исключения приговоренным к смерти, что подчеркивало равенство граждан перед законом. Устройство, в котором острое косое лезвие падало на шею осужденного с 2-3-метровой высоты,
1: в честь доктора получила название «гильотина» и использовалась вплоть до отмены смертной казни во Франции в 1981 году.
21: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
2: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
4: Отчеты и планы.
2: Акции Nebius на премаркете выросли на 10% после того, как фонд бывшего исследователя OpenAI Леопольда Ашенбреннера раскрыл долю в компании. Ему принадлежит пакет акций более чем на 2,5 миллиарда долларов. Портфель фонда Situational Awareness на конец первого квартала этого года оценивался в 13,5 миллиардов по сравнению с 5,5 в конце прошлого. С начала года бумаги Nebius подорожали почти на 150%. ОКЕЙ при переезде в Россию сменит название на МКПО «Группа ДА». Такое решение одобрили акционеры группы. Ранее они также поддержали редомицеляцию компании из Люксембурга в Россию. После завершения процедуры структура должна быть зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области. Осенью прошлого года сеть гипермаркетов ОКЕЙ перешла к менеджменту. Люксембургская ОКЕЙ Групп сохранила за собой дискаунтеры «ДА». SpaceX согласилась сдать в аренду один из крупнейших ИИ-суперкомпьютеров Colossus для обучения ИИ от Anthropic всего на полгода. И это незадолго до выхода компании на IPO. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. При этом бизнесмен добавил, что соглашение может быть продлено на несколько лет. Миллиардер заявил, что SpaceX не оставит Anthropic в подвешенном состоянии и предложил разумный вариант расторжения договора. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: В 18:48 в Москве вы слушаете Business FM.
21: Капитал с Алексеем Завьяловым.
5: Добрый вечер, Алексей.
8: Добрый вечер.
5: Ну что ж, пытались мы сегодня подрастать, но в итоге к закрытию основной сессии подходим со снижением примерно на 0,3% по индексу Мосбиржи. Ну а нефть пытается определиться, куда же идти и зачем.
8: Ну, действительно, много новостей было сегодня как раз уже вот с открытием торгов Нью-Йорка. Приходили новости, которые касались как раз рынка нефти. И вроде как Axios, портал Axios сообщает, что переговорщики США и Ирана достигли все-таки соглашения или завершили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной программе. Речь идет пока о 60-дневном прекращении огня. Ну и в связи с этим не исключено, что будет открыт Ормузский пролив, во всяком случае об этом говорится в сообщении Axios, и будет он открыт без пошлин и задержаний всеразличных танкеров иранскими властями, иранскими силами. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Вроде все красиво звучит, и, соответственно, рынок нефти очень бурно реагировал в моменте, скажем так, на все эти сообщения. И смесь Brent, если рассматривать фьючерсный контракт с поставкой в июле, опускался ниже 93 долларов за баррель. Это впервые с 20 апреля текущего года случилось. Ну а если рассматривать контракт уже с поставкой в августе, то он падал в район 90 долларов за баррель. Но здесь есть пока один такой важный, на мой взгляд, момент. То, что президент США Дональд Трамп пока ничего подписывать не стал. Во всяком случае, Axios сообщает, что американские переговорщики сообщили о деталях соглашения Трампу, но он сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. То есть Трамп пока ничего не подписал. Ну, непонятно, подписали ли с иранской стороны. Ну, здесь, конечно, важнее, чтобы сначала все это подписал президент США. Ну и рынок нефти вот ринулся вниз, потом вроде как отскочил, с учетом того, что все-таки не все так просто на самом деле. Да, меморандум — это хорошо, но надо, чтобы еще вот это 60-дневное прекращение огня соблюдалось. Насколько это все будет хрупким и шатким, посмотрим. Ну, рынок не спешит. Вот это важно на самом деле. не спешит все-таки быстро или в каком-то скором порядке убирать так называемую военную премию из стоимости барреля или премию за геополитику. Так что рынок остается пока в таком, скажем, настороженном состоянии. И если брать текущую ситуацию, то в районе 94,5 долларов торгуется баррель смеси Brent. Ну, что касается российского рынка акций, здесь по-прежнему какая-то безыдейность присутствует. Но она иногда возникает в некоторых бумагах. Допустим, вот все мы помним такой обвал акций ВТБ, который случился на текущей неделе после новостей о доп. Эмиссии и новостей по дивидендам. Ну и в целом рынок пока не вынашивает идеи на какую-то глобальную распродажу. Ну и на серьезную покупку тоже идей пока нету. Данные по инфляции особо не вдохновляют рынок. Но еще до заседание Банка России есть довольно много времени. 19 июня состоится заседание, так что еще будет много релизов со стороны Росстата, в том числе и по инфляции. Ну и завершили мы торги вот небольшим снижением на 0,3%, 2584 пункта на закрытии основной торговой сессии индекс Московской биржи.
21: Капитал на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес ФМ. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Реклама.
4: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО Альфа-банк. Банк 16+.
21: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. С 4 по 6 июня Санкт-Петербург. Летний фестиваль «Т-двор». Это открытое бесплатное пространство Т-банка, объединяющее учебу и досуг для клиентов и партнеров. Гостей ждут лекции, воркшопы, встречи с предпринимателями и звездами, мастер-классы и концерты под открытым небом. В программе фестиваля «Технологии будущего», «Бизнес будущего» и «Человек будущего». Подробнее на t-dvor.ru. 6+. Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорке. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза. Знай меру. На Бизнес ФМ.
9: Дело вкуса с Катей Калиной.
10: Ресторатор Андрей Зайцев. Уверена, многие помнят его по Пескаторе и Ноа. Знает, где водится крупная рыба. Рядом с бизнес-школой Сколково и по соседству с Ринг и Эна Бистро буквально на днях откроется новый ресторан, которому он приложил свою благословенную рестораторскую руку. Лепредор. Согласно новому закону, на ходу, правда, переименованный в «Золотого зайца». Золотой Зайцев сам собой напрашивается каламбур. Так ли это, пока гадаем, официально ресторан откроет двери с 1 июня, но технически уже работает. Кухня итальянская, Андрей хорошо ее знает и любит. В 1998 году он открыл один из первых тогда итальянских ресторанов в Москве «Синьоре». Шеф-повар Зайца Карло Скафетто, известный в Москве по кухне ресторана «Во дворе». 200 посадок. Для локального проекта это много. Предполагается и банкетное использование. пользования площадки, плюс два отдельных закрытых зала для частных мероприятий. Кухня Скафетта в основном южноитальянская, в курортных компании и Лацо шеф провел свое детство, поэтому морепродукты, роу-бар, тема, в которой Зайцев плавает, как рыба в воде, неаполитанская пицца на дровах и паста ручной работы, но кроме этого и стейки сухого вызревания. Все-таки это Италия в Москве. Золотой Заяц оборудован камерами, работает на мясе прайм-биф и хорошем гриле. Что касается фирменных блюд, то это пате и рагу из кролика, конечно. Достаточная для регулярного разнообразия винная карта, около 300 этикеток, преимущественно итальянских хозяйств, и достойные по бокальной позиции на каравине. Очень похоже, что Эна Бистро придется мобилизоваться рядом с таким соседом-братцем-кроликом, совсем не простаком. Средний чек в Золотом Зайце заявлен около 10 тысяч рублей на человека. С вами была Катя Калина.
21: Дело вкуса. На Бизнес FM.
0: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
21: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM. Наизусть.
12: Михаил Булгаков.
13: Если я вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
12: Наизусть на Бизнес FM.
21: Бизнес FM. Новости. Коротко.
15: 18.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Об этом сообщил министр энергетики республики Ерлан Акидженов. Он отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти. То есть окончательного соглашения еще самого нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций и расширение трубопровода. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов. По состоянию на 22 мая они составили 753,8 миллиарда. 15 мая было 768,9 миллиардов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, объяснили в Банке России. Международные резервы России включают высоколиквидные иностранные активы, находящиеся в распоряжении Центробанка и правительства. В Нижегородской области запретили торговлю вейпами и жидкостями для них. За принятие закона проголосовали 42 депутата регионального ЗАГС-собрания. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 сентября. В прошлом году президент Владимир Путин поддержал идею нижегородского губернатора Глеба Никитина дать регионам полномочия по полному запрету вейпов и в пилотном режиме испытать эту инициативу в регионе. ООН планирует сократить и упразднить часть руководящих должностей. Это будет сделано в ближайшие два года в рамках масштабной реформы организации, сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш, передает Рейтер. Он пояснил, что реформы необходимы на фоне финансового кризиса, вызванного в том числе задолженностью стран-членов по взносам, включая США. По словам Гутерриша, уже удалось сократить бюджет на этот год и перевести более 2000 рабочих мест из дорогих городов, таких как Женева и Нью-Йорк, в более дешевые. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Вслед за армянским коньяком, минералкой и цветами пришла очередь овощей. С 30 мая их ввоз в Россию будет ограничен. Россельхознадзор ссылается на участившиеся случаи нарушений при поставках и угрозу фитосанитарному состоянию территории страны. Почему в продукции из Армении появилось так много всего вредоносного? Об этом комментарий Георгия Бовта через минуту. Сутки, чтобы рассчитаться за стоянку, Минтранс выступил с инициативой ввести постоплату парковок, не оборудованных средствами контроля за въездом и выездом. Как в таком случае будет фиксироваться время стоянки и решит ли предложенная новация проблему оплаты парковки при сбоях интернета? От миллиона рублей и выше за возможность полюбоваться красотами Дагестана с борта вертолета. В турфирмах говорят, что это стандартная цена такой экскурсии. При этом средняя стоимость обычного недельного тура составляет около 85 тысяч рублей с человека. Почему такой колоссальный разрыв и как сказались на ценах недавние наводнения в республике? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений в поставках армянской продукции. Ситуация угрожает фитосанитарному состоянию территории страны, говорится в сообщении. Мера вводится на фоне стартующего саммита ЕАЭС в Казахстане, где в эти дни с госвизитом находится Владимир Путин. Повестка саммита будет непростой из-за ситуации с Арменией. Ереван берет курс на интеграцию с другим объединением. Это взаимоисключающие процессы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что ни Россия,

0: Центральную Азию на новые высоты. Сделаем Армению снова великой. Конец цитаты. Об овощном эмбарго и новых акцентах в отношении России и Армении в комментарии политолога Георгия Бофта.
1: Все это поймут именно как политическое действие. Даже если там есть какие-то трицепсы или еще какие-то вредители, то, тем не менее, политический контекст тут превалирует. Ясно, что таким образом Москва пытается указать Армении на то, что провозглашенный курс на так называемую евроинтеграцию для Москвы неприемлем. Я думаю, что отказ от евроинтеграции, что представить себе, конечно, публично невозможно, сразу ликвидировал бы все вредителей во всей плодовочной продукции Армении одним указом.
2: Ну вот незадолго до того, как пришли эти сообщения, Пашинян анонсировал строительство транзитного газопровода через территорию Армении, но не сообщил деталей, то есть откуда, куда он пойдет, непонятно. Кроме того, на встрече с избирателями Пашинян сказал, что будет продолжать реформы для достижения европейского стандарта.
1: Как видим, этот процесс обоюдный. Пашинян попытается использовать этот фактор давления России для сплочения вокруг себя электората, то есть сыграть на национальной гордости армян, сказать, смотрите, вот что делают русские, они нас давят, они нас прессуют из-за того, что мы сделали европейский выбор, так называемый. Поэтому не исключено, что подобные действия приведут действительно к увеличению голосов за партию Пашинян. Что касается газопровода, чисто теоретически Армения действительно может покупать газ у Азербайджана. Просто до практического воплощения эти переговоры пока не дошли, поскольку Азербайджан ставит на первое место окончательное политическое урегулирование и заключение мирного договора. Там остались несколько спорных вопросов, и главный из них – это изменение армянской конституции, где в преамбуле упомянут Карабах. Азербайджан требует это упоминание убрать, и Пашинян уже заявил, что после выборов он внесет на рассмотрение новую конституцию Армении, где, скорее всего, действительно Карабаха не будет. То есть, грубо говоря, вместо реваншизма он пытается указать иное будущее для Армении и пытается это сделать, заигрывая с Западом.
2: И еще масло в огонь, что называется, подлил президент США. Трамп поддержал премьера Пашиняна на предстоящих парламентских выборах.
1: Я думаю, что действия Росприроднадзора и санитарного надзора российского работают на добавление голосов Пашиняна гораздо больше, чем Трамп.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Ранее Роспотребнадзор запретил ввоз некоторых видов коньяков из Армении. Продукция не соответствовала обязательным требованиям. Речь, в частности, о брендах «Армянский коньяк 5 звезд» и «Семилетнем коньяке Шахназарян». Аналогичные решения приняты и в отношении минералки «Джермук». Также Россельхознадзор на неопределенный срок ограничил ввоз в Россию цветов из Армении. В них обнаружили вредителя – калифорнийского трипса. Запрет ввоза овощей и некоторых фруктов будет самым чувствительным для рынка, но не критичным, считает гендиректор информагентства Fruit News, руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий.
3: Овощи, фрукты, ягоды из Армении приходят в относительно больших количествах, но все же это не играет какой-то критической роли на российском рынке. Соответственно, в случае запрета, да, цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? У нас практически подобные новости относительно разных стран появляются буквально периодичностью раз в несколько месяцев. Число поставщиков России сокращается постоянно. И, соответственно, каждая вот эта вот соломинка, они накапливаются. И, в конце концов, какая из них переломит спину зверю и окажет критическое уже влияние на российский рынок, сказать сложно. Но вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
2: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
3: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные. Другой вопрос, что абсолютно без импорта по большей части из перечисленных категорий российский рынок справиться не может. Ну, например, по тем же ягодам, в зависимости от импорта, у нас составляет около 70%. По многим видам фруктов 80-90%, за исключением яблок. По многим видам зелени, овощей, это также критическая зависимость.
0: Ирина Козий, руководитель проекта «Ягодная академия», гендиректор информагентства «Fruit News». Армения заблаговременно проинформирована об экономических последствиях.

0: следствиях своих планов по сближению с ЕС, заявил министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в Астане. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Если они перейдут и от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять газ по той цене, по которой поставляем сейчас, отметил Цивилев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предполагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
1: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
2: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. То есть конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
1: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
3: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятно. Доскональная трактовка, потому что оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
1: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
5: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. «Бизнес ФМ». Контекст. С 4 июня в прокате фильм «События. День рождения» с номинантом на «Оскар» Уильямом Дефо. На частном острове миллиардер Маркус устраивает роскошный день рождения дочери Софии. Пока гости празднуют, он готовится к важному решению, которое должно определить будущее дочери. Но у Софии свои планы, и праздник превращается в драму о власти, любви и свободе. «День рождения» в кино с 4 июня. 18+.
4: Валюты.
6: Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдалер. Также датская крона используется в Гренландии и на Фарерских островах. Название валюте в 17 веке дала большая королевская корона, отчеканенная на реверсе серебряной монеты. В зону евро Дания не вошла. Большинство датчан проголосовали за сохранение кроны.
4: Валюты на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
5: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Татарстан», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L номер ТУ 160517 от 25 октября 2016 года. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Казань. Новости коротко.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: В эфире новости, в студии Венер Дельмеев. Рустам Миниханов поручил активнее развивать автоматизацию на промпредприятиях Татарстана. Об этом стало известно на заседании Совета директоров Татнефтехиминвестхолдинга в Доме правительства. Глава республики поручил активнее внедрять автоматизацию на промышленных предприятиях региона, а также детально прорабатывать сотрудничество с рядом компаний, которые работают в сфере автоматизации, в том числе с Прософт-системы, ICL Техно, Biometrics Lab и Avatec. Последние планируют расширяться в Татарстане и рассматривать для локализации производства особую экономическую зону Иннополис. Также Миниханов поставил задачу обеспечить высокий уровень подготовки Татарстанского нефтегазохимического форума 2026. Напомним, он пройдет с 26 по 28 августа в Казани-Экспо. ЦИК страны провела всероссийское совещание с представителями политических партий, посвященное подготовке к выборам депутатов Госдумы. Из зала заседания ЦИК Татарстана в нем приняли участие представители 9 региональных отделений политических партий. По словам руководителя Татарстанского центра избиркома Андрея Кондратьева, взаимодействие с политическими партиями традиционно является одним из ключевых направлений деятельности ЦИК. Именно политические партии являются важнейшими участниками избирательного процесса. В центре внимания участников совещания последние изменения в законодательстве о выборах, порядок подготовки документов для выдвижения и регистрации на выборах, а также вопросы открытия специальных избирательных счетов. Андрей Кондратьев добавил, что взаимодействие с политическими партиями будет продолжено на всех этапах подготовки к единому дню голосования 2026. На Горьковском шоссе в сторону Казани столкнулись два автобуса маршрутов 46 и 36. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту города. По данным Республиканской прокуратуры, авария произошла из-за автомобилиста, который стал снижать скорость перед автобусом. У одного из автобусов сильно повреждены лобовое стекло и передняя часть. По данным Минздрава Татарстана, пострадали 10 человек, в том числе 4 ребенка. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Расследование обстоятельств ДТП с участием автобусов в Казани доложит главе Следкома России Александру Бастрыкину. Татарстане скорректировали план развития инфраструктуры для электромобилей. Теперь к 2029 году в регионе планируют установить 305 зарядных станций вместо ранее запланированных 350. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин. Также из программы убрали положение о нормативных актах, регулирующих выделение субсидий и инвестиций для реализации этой программы. Госпрограмма по развитию зарядной инфраструктуры действует в Татарстане с 2022 года и направлена на расширение сети электрозаправок и поддержку использования электрокаров. В Татарстане в ближайшие дни прогнозируются температурные качели. В частности, днем воздух максимально прогреется до плюс 22, а ночью будет до плюс 2. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. За последние сутки температура оказалась ниже нормы на несколько градусов. Сейчас регион находится под влиянием циклона. По республике идут дожди, местами сильные, возможны грозы и сильный ветер. Такая погода сохранится и в ближайшие дни. В выходные ожидаются дожди, температура ночью будет плюс 2, плюс 9, днем до плюс 21. В начале следующей недели прогнозируют около 17-22 градусов тепла и кратковременные дожди. В пятницу в Казани днем плюс 12 и небольшой дождь. Венер Зельмеев, служба информации Бизнес ФМ Казань.
5: Бизнес ФМ Казань.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Подорожают ли импортные товары? Из параллельного импорта исключили компьютеры и комплектующие ряда брендов. Кроме того, с 1 июня вводится особый порядок таможенного оформления товаров, ввозимых из стран Евразийского экономического союза.
10: Параллельный импорт с 27 мая отменен для продукции таких компаний, как, например, Acer, Asus, HP, Intel, Samsung и многих других. Это серверы, компьютеры и ноутбуки, сетевое оборудование, а также процессор, накопители и другие комплектующие. Список на самом деле довольно обширный. В СМИ и телеграм-каналах уже несколько дней активно обсуждают эту новость. В том плане, что непонятно, что теперь покупать. Мол, останутся только китайские бренды. Но попавшие под запрет параллельного импорта товары с российского рынка никуда не исчезнут. Так считается учредитель Ассоциации производителей компьютеров и периферийного оборудования 2620, блогер-популяризатор отечественной микроэлектроники Максим Горшенин.
11: На данный момент ничего существенно не поменяется. У всех имеется достаточное количество запасов на несколько месяцев вперед. Данные изделия под марками определенными вышли из разрешенного списка к параллельному импорту в рамках ввоза напрямую в Российскую Федерацию, но в рамках ЕАЭС это действие никак не регулируется. То есть я могу дальше спокойненько завозить то же самое через Киргизию, например. Стоит упомянуть о том, что техника Apple, в частности, не запрещена к параллельному ввозу, и она не вычеркнута из данных списков. А опять же, техника Apple, Samsung и так далее пользовалась довольно большой популярностью среди маленьких магазинов, поэтому там тоже никак не заметят сильно этих изменений.
10: Другое изменение. С июня начинает работу система подтверждения ожидания поставки товаров, сокращенно СПОТ. Главное нововведение – авансирование НДС и акцизов на ввозимые в Россию из стран ЕАЭС товары. Схема такая. Импортер сообщает налоговой службе о предстоящей поставке, вносит сумму, необходимую для оплаты налогов и сборов на товарную партию. ФНС это проверяет и, если все в порядке, выдает QR-код, без которого товары не пропустят через границу. То есть раньше импортеры оплачивали все постфактум, после ввода ввезенных товаров в оборот. Теперь будут оплачивать заранее. На первом этапе запуска системы новый порядок будет действовать только в отношении товаров, ввозимых автотранспортом. Это приведет к росту издержек импортеров, которые они заложат свои цены. Так считает адвокат, партнер, руководитель практики таможенное право и международная торговля BGP Litigation Александр Кирильченко.
12: Бизнесу придется этот авансовый НДС платить из своих оборотных средств или из кредитных. И мне кажется, поэтому товары из стран Союза точно дешевле не станут, а дороже стать могут. По крайней мере, на банковские проценты, которые нужно платить по кредитам. Это первое. Второе изменение, которое повлекло вот этот новый порядок ввоза, это достаточно много нужно оформлять дополнительных документов на поставку. Нужно заранее, еще до поставки, налоговую отчитаться, какие товары ты везешь, по какой сделке, по какой цене, и рассчитать этот авансовый НДС и заранее его уплатить. Если же компания этого не сделала, то она не получит входной билет, который выглядит в виде QR-кода, QR-кода, который нужно передать перевозчику. Если у водителя, который везет груз, не будет этого QR-кода, то его могут не пропустить на российскую территорию.
10: Есть и другой фактор, который влияет на стоимость импорта. В российской рознице начинают появляться товары из других стран, оплаченные 2-3 месяца назад, когда рубль стал укрепляться. То есть, по факту, те же компьютеры и ноутбуки могут сейчас даже подешеветь. А еще лето традиционно – это низкий сезон для продавцов электроники и компьютерной техники. Некоторое подорожание ожидается во второй половине августа с приближением нового учебного года. Михаил Задорожный, Бизнес FM.
5: Компании и корпорации.
7: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: В студии Елена Новгородцева. В эфире новости компании и корпораций. Ассоциация блогеров и агентств совместно с креативным агентством Blacklight запустили мониторинг для отслеживания миграции аудитории из Telegram Max. Инструмент анализирует данные по 450 каналам, включая аудиторию в Telegram и Max, долю миграции, коэффициент охвата за 24 часа и динамику прироста аудитории в национальном мессенджере. Об этом пишет издание «Состав». По данным мониторинга, с 12 по 14 мая более 22% аудитории топ-каналов Telegram перешло в Макс. В отчете также фиксируют показатели по активности: более 113 тысяч активных каналов в Максе, более 200 миллионов подписчиков и более 700 тысяч публикаций в сутки. Разработчики инструмента отмечают неравномерный характер миграции. Более быстрый рост наблюдается в новостных, развлекательных и брендовых категориях каналов. Обновление данных мониторинга планируется раз в 2 дня. Эксперты предполагают, что объем рекламных размещений в Максе может в 2027 году достичь уровня Telegram или превысить его. К слову, число рекламных размещений в национальном мессенджере выросло в 13,5 раз с декабря 2025 по апрель 2026 годов. Кроме того, экспертами прогнозируется, что объем официальных рекламных размещений в Максе по итогам 2026 года достигнет 2,5 миллиардов рублей, или 5% от совокупного объема российского рынка инфлюенс-рекламы, который оценивают в 50 миллиардов рублей. Новый офис банка ВТБ ПАО открылся в Елабуге. Отделение на улице Марджани 7А открылось после переезда. В офисе площадью 220 квадратных метров реализованы новые технологические сервисные стандарты. Как отметила управляющая ВТБ в Татарстане вице-президент банка Мариам Давлетшина, открытие нового современного офиса ВТБ в Елабуге – еще один шаг навстречу клиентам. Банк предлагает высокий уровень сервиса, в том числе участникам зарплатных проектов в Елабуге и районе. Их насчитывается уже более 13 тысяч. Услугами отделения смогут воспользоваться более 1000 физических и свыше 50 юридических лиц в месяц. В настоящее время в Республике Татарстан работает 44 отделения ВТБ. В сеть банкоматов входит без малого 400 устройств. Это были новости компании и корпорации. Держитесь курса.
13: Средства индивидуальной мобильности, удобный сервис или вред для пешеходов. Гироскутеры и мопеды спешат доставить горячую пиццу, а между тем число погибших в ДТП с участием СИМ за прошлый год достигло 68 человек. Как остановить неутешительную статистику, а главное, какие меры необходимы для контроля водителей СИМ? Рассмотрим это в авторской программе «Правовая позиция» Айнура Ялилова. В пятницу, 29 мая на Бизнес FM Казань.
7: Для слушателей старше 12 лет.
5: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
14: Реклама на Бизнес FM в Казани.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В царствование Николая I Россия стала первой в мире страной, где официально ходили платиновые деньги. В 1828 году из платины, добываемой на Урале, начали чеканить 3-рублевые монеты весом чуть больше 10 граммов. В последующие 2 года были выпущены в обращение платиновые монеты достоинством 6 и 12 рублей, весом, соответственно, вдвое и вчетверо тяжелее 3-рублевки. Объявленная стоимость платиновых рублей была намного выше тогдашней стоимости самого металла. И тем не менее, опасаясь подделок и контрабандного завоза платины, в 1845 году чеканку драгоценных монет прекратили.
5: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
4: Вы слушаете Бизнес FM Москва.
6: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес решает. Бизнес делает. Бизнес говорит. О росте и падении, развитии и стагнации, проблемах и решениях. Бизнес спрашивает и отвечает. У бизнеса есть голос. Этот голос – Бизнес FM. Не на словах, а на деле. Бизнес FM Москва 87.5.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Мосгорсуда. Там уточнили, что обвинение предъявили по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса «Получение взятки в особо крупном размере». Расследование дела относится к периоду 21-22 годов, когда Васильченко работал в транспортном комитете Курской области. В акватории Черного моря в 80 километрах от северного побережья Турции дроны атаковали 3 танкера. Один из них шел под флагом Палау, 2 других под флагом Сьерра-Леоне. По предварительной информации, члены экипажей танкеров не пострадали. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них с сентября уже запретили в Нижегородской области. Письмо Зеленского Дональду Трампу и американскому Конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа в Соединенных Штатах, выяснило РИА Новости. Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на данное послание. В частности, в социальных сетях спикеры Палаты представителей Джонсон, а также членов обоих комитетов по иностранным делам нет никаких упоминаний о нем. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 19:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. 1000 туристов застряли в российских и турецких аэропортах из-за внезапной отмены рейсов авиакомпании Air Anka. У перевозчика оказалось просрочено разрешение на полеты в Россию. Есть версия, что его не продлили, чтобы расширить программу полетов российских авиакомпаний, сокративших международные рейсы из-за конфликта на Ближнем Востоке. Есть ли тут доля истины? Кажется, лед тронулся. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России к соревнованиям в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Мгновенной отмены действующих санкций не будет, однако механизм запущен. Получит ли сборная шанс вернуться на международный уровень? Арбитражный суд Москвы отказался вернуться Московской высшей школе социальных и экономических наук, больше известной как Шаненко, лицензию на образовательную деятельность. Ее действие приостановил Рособорнадзор еще в декабре прошлого года. Какая судьба ждет некогда один из самых востребованных вузов страны? Все подробности в эфире «Бизнес FM». Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика Air Anka. По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулось больше 2000 российских туристов. Часть застряла на турецких курортах, а часть ночует в аэропортах и не может вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор Anak сообщил, что пассажиры могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков Corendon и Turkish Airlines. Подробности у Натальи Шаниной.
3: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
4: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
3: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании — это Анекс и Интурист — говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
5: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
3: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
6: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
3: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
2: Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры, хотя пока о моментальном возвращении речь не идет. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела исчерпывающих аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
0: Спорт с Григорием Гуреевым.
7: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Международной Федерации Хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
2: Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес ФМ». Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной Федерации Хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардиев осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл». В главной роли его племянник Джаафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды. Но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией о том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт. Об этом Полина Федосеева.
8: «Майкл» — не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл — это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
9: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Ну, история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно, и зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной астросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
8: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твистер с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове. А хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Beat It» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
10: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, но показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
8: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Business FM.
0: Реклама. Реклама на Business FM в Казани.
11: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518 40 40. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина, а последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
13: Говорящие фамилии на Business FM. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM.
14: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
15: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
14: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
13: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
0: Компании и корпорации.
16: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
16: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеров примут на общем собрании 30 июня.
13: IPO.
16: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработчиков. разработке собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
17: Отчеты и планы.
16: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «19:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ.
0: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, приветствую тебя.
7: Добрый вечер.
2: Ну, вот я смотрю, бренд снижается сейчас более чем на процент. Похоже, рынок нефти поверил в то, что переговоры США и Ирана могут закончиться чем-то хорошим.
7: Ну, хорошим, нехорошим. Все-таки и прошлую неделю так чуть ли не каждый день звучала, скажем, переговорная риторика. И эта неделя тоже обозначилась чем-то похожим. Ну и, соответственно, цены на нефть, конечно, снижаются. Рынок, кстати, очень постепенно убирает вот так называемую премию за геополитику из стоимости барреля. Но $93, сегодня даже чуть ниже падали. Если рассматривать смесь Brent, то это минимальное значение с 20 апреля текущего года. Пробивали вниз, потом отскочили немножко. И сейчас вновь смесь Brent торгуется чуть-чуть выше $93. Ну, здесь в основном были сегодня сообщения, которые касаются вновь переговоров. Издание Axios сообщало, что переговорщики из США и Ирана все-таки достигли соглашения о шестидневном прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Но здесь интересно, что переговорщики вроде достигли соглашения, а вот президент США пока не спешит его подписывать. Может быть, в этом некая заминка рынка в плане более сильного падения. Вот тоже издание Axios сообщило о том, что переговорщики доложили о деталях соглашения Трампу, но он не стал сразу подписывать меморандум, заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. Ну, действительно, если подписание состоится и меморандум этот будет соблюдаться, то получается, что Армузский пролив будет открыт на самом деле. Причем говорится о том, что и без пошлин, и без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами будет открыт Армузский пролив. Ну и также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, вот интересные сообщения. На самом деле, все-таки они, скажем так, резюмируют все, что происходило на прошлой неделе и в начале текущей недели. Ну, теперь остается дождаться, видимо, подписания и, самое главное, соблюдения вот этих условий всех. Так что рынок нефти, конечно, достаточно такую реакцию демонстрирует, адекватную на все эти сообщения. Еще раз скажу, чуть выше $93 торгуется баррель смеси Brent. Что касается российского рынка акций, то днем, ну, в основном консолидация все-таки сохраняется, и 0,3% были потери по итогам основной торговой сессии, или около 0,3% закрытие 2583 пункта, те же 0,3% снижение уже в вечернюю торговую сессию. В общем, мало что меняется, и, соответственно, как обычно, идей у нас, как обычно для последних месяцев, идей на российском рынке пока нету ни на покупку, ни на продажу, но все-таки, как мы видим, больше тяготеет рынок к такому плавному сползанию, и не исключено, что доползем мы до уровней 2500 пунктов по индексу Московской биржи.
17: бирже. А вот рубль оставался стабильным, даже немножко подрос, во всяком случае. Если рассматривать китайский юань, он сегодня снизился еще на 1 копейку. И, соответственно, закрытие 10 рублей 46 копеек. Ну, доллар не снижался, наоборот, немножко подрос. Если опираться на однодневный фьючерсный контракт, то доллар США торгуется в районе 71 рубля 40 копеек. В целом консолидация, но сегодня единый день уплаты налогов. В общем, такой сезонный фактор поддержки. И этот сезонный фактор поддержки для рубля завершился.
0: Капитал на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Radio Player и новое приложение от Яндекса Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес FM. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
18: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Самый большой музей паразитов находится в Токио. Еще в 1953 году его основал доктор Сатору Камигай. Он решил наглядно показать соотечественникам, кто может поселиться в организме человека, если увлекаться сырой рыбой, которая так привычна для традиционной японской кухни. Людям с тонкой душевной организацией, излишне восприимчивым и брезгливым, туда лучше даже не заглядывать. Более чем за полвека сотрудникам удалось добыть около 60 тысяч разных паразитов. 300 из них находятся в постоянной экспозиции. Многометровые черви, разъеденные ими мозги, обглоданные изнутри внутренние органы – все это, собранное в одном месте, производит неизгладимое впечатление. Но японцам нравится. Несмотря на специфику, музей ежегодно посещает около 100 000 человек. Музейные ценности на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
19: В последнее время Хавейл Джолион обскакал по продажам Cherry Tiggo 7. Теннет Т7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Джолиона в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра, 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 900 000 рублей.
0: Тест-драйв на Бизнес FM.
20: дочерную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Наизусть.
21: Франсуа де ля Рошфуко.
20: К новым знакомствам нас обычно толкает не столько усталость от старых или любовь к переменам, сколько неудовольствие тем, что люди, хорошо знакомые, недостаточно нами восхищаются. И надежда на то, что люди малознакомые, будут восхищаться больше. Наизусть. На Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: В Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов, здравствуйте. Детский омбудсмен Москвы предложил снизить возраст трудоустройства до 12 лет. По словам Ольги Ярославской, столичные подростки стремятся быть занятыми, заработать копеечку, хотя и не все, не на все каникулярное время. Сейчас по закону легкий труд ребенка допустим с 14 лет при наличии письменного согласия одного из родителей. Владимир Путин заявил, что из-за внедрения компьютерного разума могут исчезнуть целые профессии. По его словам, искусственный интеллект уже заменяет сотрудников младшего звена, и в целом замена низкоквалифицированных кадров необратима и неизбежна. Президент отметил, что многим придется менять профессию. Российский лидер выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. США и Иран достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. Однако Дональд Трамп пока окончательно его не одобрил. Об этом сообщает Axios. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без пошлин на задержание судов иранскими силами. Также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива. В США арестовали экс-сотрудника ЦРУ за кражу более 300 слитков золота на 40 миллионов долларов. ФБР обвиняет Дэвида Раша не только в присвоении золота, но и в получении завышенной зарплаты и оформлении отпуска по военной службе мошенническим путем. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
23: В Москве 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушения фитосанитарного режима. На что повлияют такие ограничения? А детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних подростков. И турецкий перевозчик Air Anka отменил рейсы в Россию после истечения разрешения на чартерные перелеты. С этим уже столкнулись более 2000 россиян. Туроператор Anka обещает пересадить их на рейсы других турецких перевозчиков. Что рассказывают пассажиры, скоро ли разрешат их проблемы? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
24: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
3: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
24: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
4: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
5: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
4: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении.

0: могут подняться разве что на зелень.
1: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
0: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Антисоциальный контракт. В редакцию Бизнес FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел, а в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
3: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию Business FM обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
4: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
3: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент опоры России Александр Калинин.
5: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило,

0: людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
1: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Яндекс может купить сервис онлайн бронирования отеля «Островок», но главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интересы проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты, «Авито» и «Суточно.ру», вышли из переговоров за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Источники издания отмечают, что все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований доли, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. Моя почти четверть продаж была осуществлена через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства Travelline. Ближайшие конкуренты в статистике как раз Яндекс Путешествия и подконтрольные Яндексу Case.ru. Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для Бигтеха, считает независимый тревел-эксперт Игорь Блинов.
3: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
4: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиция Яндекса понятна, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему, и скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
5: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще, вот в феврале?
4: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка, но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну, а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
2: Игорь Блинов, независимый тревел-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные коммерсантов, в актив на продажу входят бренды, контракты с ательерами. Программная часть останется у Emerging Travel Group для международных B2B проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может привести IPO в Нью-Йорке.
6: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте А7.ру.
7: Реклама на Бизнес FM в Казани. Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука «Пульт.ру» на Ершова, 28.
8: Телефон коммерческой службы «Бизнес FM» в Казани 518-40-40.
9: Деньги. Для фиксации денежного долга в Китае в 8 веке до нашей эры использовали бирки – палочки из бамбука с нанесенными зарубками. Бирка расщеплялась по длине на две половины. Одну из них получал кредитор, другую – должник. Доказательством заключения сделки служили сложенные вместе половины совпадающими зарубками. Та же технология применялась в Германии и Англии в первой половине XIX века. Вместо бамбука – обычное дерево. Позже, заключая договор, на две половины стали разрывать банкноту.
10: История денег на Business FM.
11: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству атомных электростанций и его финансированию. В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит Росатом. Строительство займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 35-36 годах. Проект будет профинансирован за счет российского государственного экспортного кредита. Исследовательские работы были с поселка Улкен на Балхаше начались в августе прошлого года. Власти обсуждают снижение цены отсечения в рамках бюджетного правила до $50 за баррель нефти «Юрлс», сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. По его данным, решение уже согласовано. Предполагается, что показатель будет применяться с 2027 года. Действующая цена отсечения $59. Ранее на 2027 год показатель планировался на уровне $58 за баррель. Его снижение до 50 фактически означает, что бюджет на 2027 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Россияне в апреле отнесли в банки денег на 1 300 000 000 000 рублей. В марте прироста средств клиентов на счетах не было. Наоборот, был спад на 1,6%, следует из сообщения Банка России о развитии банковского сектора. Основной прирост был в рублях – 1 200 000 000 рублей. В Центробанке это связывают с досрочной выплатой пенсии за длинных выходных в начале мая и индексацией социальных платежей. При этом отмечается, что прирост средств на счетах мог бы быть и больше, но его сдержало увеличение объема наличных в обращении. Ранее в Центробанке заявляли, что не видят масштабного перехода населения на расчеты в наличном виде. Более 20% россиян совмещают основную работу с самозанятостью и подработками, выяснили аналитики. При этом почти половина из них признались, что занимаются дополнительной работой прямо в рабочее время на основной должности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 11, облачно с прояснениями. Осадки сегодня уже не ожидаются. Ночью плюс 6, завтра днем до плюс 11, облачно, временами дождь. В субботу чуть потеплее, до 14, и временами будет появляться солнце, но при этом возможны кратковременные дожди. .17 в Москве. Вы слушаете Business FM. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
13: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
14: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дело сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Весь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
13: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
15: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
13: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Туристический коллапс на турецком направлении. Речь об отмене рейсов турецкого перевозчика Air Anka. По данным Ассоциации туроператоров России, с этим столкнулось более 2000 российских туристов. Часть застряли на турецких курортах, часть ночует в аэропортах и не могут вылететь из России. Как пояснили в Росавиации, у авиакомпании еще 25 мая кончились разрешения на чартерные полеты в Россию. Туроператор Anax сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы турецких перевозчиков Corendon и Turkish Airlines. Подробности у Натальи Шашиной.
16: Никто ничего не знает. Трубки не берут, переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства, жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
17: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
16: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе, и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристы туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
18: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
16: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
19: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
16: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
20: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
21: Инвестиции в недвижимость – важная тема для размышлений. К тому же сегодня даже покупатели без явных инвестнамерений прикидывают, легко ли будет сдать или продать квартиру, прибавит ли она в цене и за счет чего. По словам директора по продажам компании «ПИК» Евгения Преснякова, транспортная доступность, перспективная локация важны с точки зрения ликвидности. Но чтобы актив и дальше набирал вес, этого мало. В домах «ПИК» серия «Плюс», о которой мы говорим всю эту неделю, эксперт выделяет три дополнительные составляющие. Первая – достойная финишная отделка, которая с первого дня превращает жилье в ликвидный товар. Вторая – комплексная инфраструктура.
22: Если говорить про комплексную инфраструктуру, то это не только магазин на первых этажах. Это принципиально иной уровень качества жизни. Когда рядом с домом есть не просто двор, а ландшафтный парк, благоустроенные прогулочные зоны, пешеходные бульвары, все необходимое для спорта и отдыха. Что особенно важно для долгосрочных инвестиций, это социальная инфраструктура. Квартал с современными школами и детскими садами будет всегда востребован у семей. А значит, и перепродать квартиру или сдавать ее в аренду здесь будет проще. И цена будет стабильно расти.
21: Самым необычным из преимуществ серии «Плюс» эксперт называет технологии умного дома, которые теперь напрямую связаны с безопасностью и сохранением вложений. В нашем проекте «Строгино 360» есть умные квартиры, рассказывает эксперт. В случае протечки владелец жилья получит уведомление на телефон, а умные краны сами перекроют воду, спасая нервы и ремонт своего хозяина и его соседей, поясняет Евгений Пресняков. Он уверен, квартира, которая адаптируется под жителя, однозначно выигрывает в цене на вторичном рынке. Ее будущий покупатель готов платить больше за безопасность и комфорт, а ее нынешний владелец? Продолжим завтра.
20: Недвижимость на Бизнес ФМ.
23: Партнер проекта ПАО ПКЗ.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: Москва 2028. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российским частным компаниям разрешили закупать крупнокалиберное оружие, спецтехнику для защиты от атак беспилотников. Теперь бизнес сможет официально приобретать зенитную артиллерию, турели, средства РЭБ, радары и автомобильный транспорт. Власти уже утвердили механизм таких закупок. Минцифра готовит новый пакет мер по борьбе с телефоном и кибермошенничеством. В него вошло около 20 инициатив. Нововведения активно обсуждаются с правоохранительным блоком, банковским сообществом и операторами связи, рассказал замглавы министерства Иван Лебедев. По замыслу министерства, восстановить доступ к порталу госуслуги можно будет с помощью биометрической идентификации через приложение или сайт банка, с помощью мессенджера МАКС, а также в МФЦ. Кроме того, Минцифры предложили создать на госуслугах единую систему согласий. США, Мексика и Канада в преддверии чемпионата мира по футболу объявили о согласованных санитарно-эпидемиологических мерах в отношении людей, прибывающих из подверженных риску заражения вирусом Эболы регионов Африки. В турнире примет участие сборная Демократической Республики Конго. В этой африканской стране и произошла вспышка вируса. Министр финансов США Скотт Бессент пообещал, что американцы перекроют иранским авиакомпаниям доступ к посадке на аэродромах, заправке и продаже билетов. Он также напомнил, что США предупредили любые корпоративные и государственные структуры не платить Ирану пошлины за проход через Ормузский пролив. Бессент также перечислил цели, которых США уже достигли в рамках своей экономической операции против Ирана. Среди них отсутствие выплат военным, невыход полиции на работу, падение экономики, а также рекордно низкий объем иранской нефти в море. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 20:30. В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних подростков. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры, ждать ли скорого возвращения сборной России. И вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Турфирмы объясняют повышение цен высоким спросом на Дагестан. Говорят, что туристы хотят смотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле? Подробности на Business FM. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
1: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
3: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14, с 15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
1: сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
4: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы доставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
1: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
5: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, где лучше отдыхать.
6: А что они могут делать?
5: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
1: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
7: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то пололи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки. Но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
2: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, а противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе. Лед тронулся на вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока о моментальном возвращении речи не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель «Бизнес ФМ».
24: Спорт с Григорием Гуреевым.
25: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом международного Международной Федерации Хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной Федерации Хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
2: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель «Бизнес-ФМ». Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной Федерации Хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тардив осенью не выставит свою кандидатуру на перевыборы, и это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщают, что турфирма объясняет такое повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивает, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии горные на реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
6: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
8: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
9: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
8: Нет.
9: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
8: Да.
6: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
10: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
9: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
10: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
9: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
10: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
9: Вот подорожание после потопа?
10: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
6: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусейнов. Гусаров.
11: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить, таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы, и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
6: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
13: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
9: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
13: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
6: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
24: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 30 мая, театр «Кукол Образцова», спектакль «Питер Пен и Венди», постановка, погружающая в волшебный мир детства. Это история о дерзком мальчишке, отказавшемся взрослеть, девочке из порядочной семьи и мамы с безусловной любовью и верой, что дети вернутся из сказочного мира фей, русалок, отважных индейцев и пиратов и обязательно вырастут. В постановке задействованы тростевые и планшетные куклы, маски и тантамарески. Подробнее на сайте театра «Кукол Образцова». 6+. Вторая попытка. Автор «Робинзона Крузо», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Бизнес ФМ. Валюты. Гонконгский доллар – это валюта специального административного района Гонконг Китайской Народной Республики. И статус территории и ее официальные деньги сохранятся как минимум до 2047 года, когда закончится 50-летний период, данный Гонконгу для полного перехода из юрисдикции Великобритании в юрисдикцию Китая. В несколько раз дешевле доллара США. Валюты на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
6: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
14: Ценные бумаги.
6: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
14: IPO.
6: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки разработке собственных препаратов. По словам Пуни, к 1935 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
20: Отчеты и планы.
6: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов – медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «20:48 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.
20: Капитал с Алексеем Завьяловым.
14: Добрый вечер. Снижение на российском рынке акций было зафиксировано в четверг, но не сильно. Около 0,3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2583 пункта. В вечернюю торговую сессию ситуация немножко ухудшилось, ну, не сильно. Чуть-чуть увеличилось снижение. Но, тем не менее, идей особых таких глобальных у российского рынка по-прежнему нету. Продавать, ну, распродажу устраивать нет повода, как говорится. Ну, и для покупок тоже нет особых идей. Ну, конечно, возникают идеи после того, как появляются корпоративные новости. Ну, в частности, вспомним распродажу акций ВТБ. Но это такие единичные случаи. Хотя вот стоит заметить, что акции ВТБ все-таки стабилизировались в районе 80 рублей. Ну, иногда проваливаются чуть ниже, иногда чуть выше торгуются. Но, в общем, пока некую стабилизацию можно здесь увидеть. Рубль сегодня тоже был стабилен, и китайская валюта хоть и снизилась, но потеря 1 копейка, закрытие 10 рублей 46 копеек, и сегодня единый день уплаты налогов. Посмотрим, как завтра рубль уже будет себя чувствовать. Если не начнет снижаться, то, в принципе, хороший признак для рубля. Но, с другой стороны, не будем забывать, что приближается начало июня, и рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Важно понимать, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту, и от этого многое будет зависеть. Прогнозов на рынке много, и практически все прогнозы строятся в пользу того, что серьезно могут вырасти объемы покупки валют со стороны Минфина. Кто-то говорит в 2 раза, кто-то считает, что могут вырасти даже в 3 раза. Ну, я напомню, что сейчас, если взять совокупные покупки Банком России, то это чуть более 1 миллиарда рублей, то есть это всего лишь 1% примерно от общего объема операций в паре юань-рубль или рубль-юань. Так что пока это 1%, посмотрим, сколько это будет уже в начале июня. И обычно Министерство финансов публикует эту информацию на 3-й рабочий день месяца. То есть 3 июня ждем вот эти цифры и эти объемы. Так что скоро может быть поинтереснее все для российского рубля. Ну, поинтереснее в плане движения, может быть, все-таки побольше будет. Что касается доллара, то он тоже все не сильно меняется, хотя немножко подрос доллар вечером уже в четверг по однодневному фьючерсному контракту, превысил 71 рубль 50 копеек. Что касается международного валютного рынка, там все поспокойнее и постабильнее, чуть выше 71 рубля торгуется американская валюта. Цены на нефть преимущественно снижаются, не сильно пока, но, тем не менее, в моменте смесь Brent опускалась ниже $93 за баррель. Это если рассматривать пока еще июльский фьючерсный контракт. И все это на фоне все тех же новостей относительно переговоров между США и Ираном. И Новости последние сводятся к тому, что переговорщики из двух стран достигли соглашения о прекращении огня на 60 дней и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщило издание «Axios». И вроде как, по словам американских чиновников, на которых ссылается издание, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров со стороны Ирана. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, все вроде звучит красиво, но при этом президент США Дональд Трамп, а ему, естественно, переговорщики сообщили о деталях соглашения, он пока не стал ничего подписывать и сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. В общем, какие-то договоренности есть, но, как мы видим, они пока, можно сказать, не окончательные. Рынок, конечно, реагирует неким снижением, но снижение не сильное, и, как мы видим, участники торгов пока не спешат, во всяком случае, не спешат в таком достаточно большом объеме исключать военную премию из стоимости барреля.
20: Капитал на Бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 28 мая в кинотеатре «5 звезд» на Смоленской. Специальные показы фильма «Майкл». Картина рассказывает историю короля поп-музыки Майкла Джексона. От открытия его необыкновенного таланта до триумфальных сольных вершин. На экране байопик воплотил племянник Джафар Джексон, а режиссером выступил Антуан Фукуа. Подробнее на сайте кинотеатра «5 звезд» на Смоленской. 18+.
15: Знай меру. Берковец. Старорусская единица массы, равная примерно 164 килограммам или 10 пудам. Название, вероятно, происходит от шведского торгового города Бьорки. Применялось преимущественно для взвешивания воска. В торговле с Ганзейским союзом использовали сходную меру шифунт, который, правда, мог различаться от Новгорода до Любека в полтора раза.
20: Знай меру. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
16: Каждый хоть раз откладывал важное дело и потом злился на себя. Но нейронаука смотрит на это иначе. Прокрастинация – не слабость воли, а конфликт двух систем архитектуры мышления.
20: Журналист Алена Копылова.
16: Префронтальная кора отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений. Лимбическая система – за угрозы и немедленное вознаграждение. Когда задача вызывает тревогу, скуку или ощущение сложности, миндалевидное тело воспринимает ее как угрозу и запускает реакцию избегания. Мозг бежит от задачи к тому, что дает немедленный дофамин. Нейровизуализация показала, у хронических прокрастинаторов миндалевидное тело крупнее, а связь между ним и префронтальной корой слабее. Французские исследователи провели эксперимент с использованием ФМРТ и выявили специфический сигнал в префронтальной коре. Он отслеживает воспринимаемую стоимость усилия и предсказывает, будет ли задача отложена. Чем дальше награда, тем меньше она весит для мозга прямо сейчас. Это называется темпоральным дисконтированием. Именно поэтому дедлайн через месяц не мотивирует, а дедлайн завтра мобилизует. Китайское исследование показало, что трудности с регуляцией эмоций – один из основных предикторов прокрастинации. Дело в том, можешь ли ты управлять своим эмоциональным состоянием в момент начала выполнения задачи. Тревога или скука запускают избегание раньше, чем успевает включиться рациональное мышление. Это же открывает путь к решению. Канадские исследователи выяснили, что конкретный план с указанием, когда, где и как выполнить задачу, снижает активацию миндалевидного тела в момент начала работы на 40% и восстанавливает вовлеченность префронтальной коры.
20: Продолжительность жизни на Бизнес FM.
17: «Строго по делу».
18: Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
19: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
18: Президент компании «Smynex» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
22: «Бизнес FM» в подкастах. «Строго по делу». Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на «Бизнес FM». Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит». Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты.
23: Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
26: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
27: В Москве 20.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Розничные инвесторы внесли на брокерские счета 910 миллиардов рублей в первом квартале этого года. Как сообщили в Центробанке, это стало рекордным квартальным показателем с начала наблюдения в 2021 году. По данным регулятора, наиболее активно средства направляли инвесторы с объемом счетов свыше миллиона рублей. Активы клиентов брокеров за квартал увеличились на 9% и достигли 13 триллионов 300 миллиардов рублей. Трат россиян на онлайн-покупку религиозных товаров составили 839 миллионов рублей за первые 5 месяцев года. Это подсчитали аналитики Martech компании First Data. Всего за этот период россияне купили в интернете 798 тысяч религиозных товаров. Икон, крестов, колец, наборов для рукоделия и аксессуаров. Чаще всего покупали иконы, 414 тысяч штук. Пики спроса приходились на православные праздники. Российская армия взяла под контроль очередной населенный пункт в Харьковской области Нововасильевку. Небольшое село находится к северу от поселка Двуречное на восточном берегу реки Верхняя Двуречная. Группировка войск «Север» перерезала там логистику в ВСУ на этом участке фронта. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: «Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушения фитосанитарного режима. Мера вводится на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. На что повлияет новое ограничение Россельхознадзора? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России комментируют волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И Минтранс представил законопроект о постоплате парковок. Предлагается позволить водителям оплачивать парковку в течение суток с момента начала использования. Эксперты считают, что это ответ на перебои с мобильным интернетом. Какие еще новшества предлагает Минтранс? Подробности на Business FM. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей и ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовочный рынок, об этом Ольга Кашинская.
0: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
1: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция, на полном объеме может все это заменить.
0: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальны, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козь. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
3: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
4: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
3: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
0: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме

0: сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
1: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
2: Антисоциальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в опоре России призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
3: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняются, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию Business FM обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
4: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
3: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
5: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
3: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов в составе

0: Так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Яндекс может купить сервис онлайн-бронирования отелей «Островок», но главный вопрос в цене. Впервые о таких планах бизнеса писали «Известия» еще прошлой осенью. Тогда интерес проявили почти все крупные участники рынка. Актив рассчитывали продать за 27 миллиардов рублей. Как узнал «Коммерсант», теперь другие претенденты «Авито» и «Суточный.ру» вышли из переговоров из-за высокой цены. Сейчас собственники «Островка» рассчитывают продать компанию за 20 миллиардов рублей, но покупатель готов заплатить не более 15 миллиардов. Источники издания отмечают, что это все равно может быть выше рыночной стоимости. Сделка позволит «Яндексу» получить на рынке гостиничных бронирований долю, сопоставимую с Booking.com, считают эксперты. В мае почти четверть продаж было осуществлено через «Островок». Он лидер российского рынка, по данным агентства TravelLine. Ближайшие конкуренты в статистике как раз «Яндекс.Путешествия» и подконтрольный «Яндексу» «Кейс.ру». Хотя российский рынок онлайн-бронирования несколько размыт, приобретение «Островка» – логичный шаг для «Бигтеха», считает независимый travel-эксперт Игорь Блинов.
2: У нас нет как бы таких самых крупных, которые имеют долю 30-40, а то и 50%, да, как раньше было известным нидерландским, а потом американским сервисом. Внутри это все размыто. Когда был Booking, мы говорили, вот нам не хватает наших российских сервисов подобных, которые бы составили конкуренцию. Потом произошло то, что мы имеем сейчас. У нас больше 10-15 агрегаторов, которые собирают, которые продают, и не имеет никто из них, в общем-то, подавляющего влияния на рынок.
3: Мне сложно полностью оценить перспективы этой сделки и причины, почему лидер рынка бронирования «Островок» решил поменять владельца, сказать сложно. Вряд ли это можно сказать, что причина здесь диверсификация бизнеса. Если акционеры занимались и много лет развивали этот сервис, стали крупнейшим в стране, а сейчас решили продать, может быть, удобное время. А позиции «Яндекса» понятно, то есть они же укрупняются, развивают свою экосистему, и скупка лидеров – это такой достаточно понятный процесс, наверное. То есть когда они за серьезные деньги покупают одного из лидеров рынка того или иного сегмента.
4: А вот Яндекс почему терял свои позиции? Они там комиссии, да, для гостиниц повышали вот тогда еще, вот, в феврале?
3: У них было такое, да, когда отели отказывались, убирали из своих систем, приостанавливали партнерские отношения с Яндексом. Видимо, в тот момент они прочувствовали, что они такие заметные, чуть ли не монополисты рынка, но рынок расставил на свои места, и, в общем-то, вся ситуация потом исправилась. То, что будет происходить в дальнейшем после заключения этой сделки, я думаю, здесь проблем у них с одобрением контролирующих органов, регламентирующих, не будет. Ну, а дальше будем смотреть. Но в любом случае, я не думаю, что вот это вот наращивание мускул, оно даст какое-то обоснованное право тому же Яндексу диктовать свои условия. Ну да, конечно, они станут, наверное, крупным игроком после этого.
1: Игорь Блинов, независимый тревел-эксперт. Как уточняют эксперты, опрошенные «Коммерсантов», в актив на продажу входит бренд и контракты с ательерами. Программная часть останется у Merging Travel Group для международных B2B проектов. Поэтому «Островок» действительно интересен Яндексу. У него уже есть похожие технологии. Источники не исключают, что после сделки ETG может провести IPO в Нью-Йорке.
5: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Казахстан и Россия подписали соглашение по строительству атомных электростанций и его финансированию. В Казахстане планируется построить несколько АЭС. Первую построит Росатом. Строительство займет ориентировочно 11 лет и может быть завершено в 35-36 годах. Проект будет профинансирован за счет российского государственного экспортного кредита. Исследовательские работы близ поселка Улкен на Балхаше начались в августе прошлого года. Власти обсуждают снижение цены отсечения в рамках бюджетного правила до $50 за баррель нефти «Юрлс», сообщает РБК со ссылкой на федерального чиновника. По его данным, решение уже согласовано. Предполагается, что показатель будет применяться с 2027 года. Действующая цена отсечения $59. Ранее на 2027 год показатель планировался на уровне $58 за баррель. Его снижение до 50 фактически означает, что бюджет на 2027 год будет сверстан без учета дополнительных нефтегазовых доходов. Россияне в апреле отнесли в банки денег на 1 300 000 000 000 рублей. В марте прироста средств клиентов на счетах не было. Наоборот, был спад на 1,6%, следует из сообщения Банка России о развитии банковского сектора. Основной прирост был в рублях – 1 200 000 000 рублей. В Центробанке это связывают с досрочной выплатой пенсии за длинных выходных в начале мая и индексацией социальных платежей. При этом отмечается, что прирост средств на счетах мог бы быть и больше, но его сдержало увеличение объема наличных в обращении. Ранее в Центробанке заявляли, что не видят масштабного перехода населения на расчеты в наличном виде. Более 20% россиян совмещают основную работу с самозанятостью и подработками, выяснили аналитики. При этом почти половина из них признались, что занимаются дополнительной работой прямо в рабочее время на основной должности. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
1: В Москве сейчас плюс 9 градусов, облачно с прояснениями, осадки сегодня уже не ожидаются, ночью плюс 6, завтра днем до плюс 10, облачно, временами дождь. В субботу чуть потеплее, до 14 градусов, облачно с прояснениями, но временами также дождь, похоже, погода будет и в воскресенье. От 21:16 в Москве, вы слушаете Business FM. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такой законопроект на общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России, а заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
7: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
8: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
7: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности. возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
7: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
5: «Бизнес говорит».
10: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
11: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
10: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
12: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
10: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
13: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности, короче, на рабочий день. Им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, где лучше отдыхать.
14: А что они могут делать?
13: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
10: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
15: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. и можно было, начиная класса с 9 на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку, хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
5: «Бизнес говорит».
1: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первого курса вуза или колледжа, а 26% выступает против подработок для детей. Среди сторонников работы половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
5: Классики в праве. Суд для дела.
14: Как известно, Антон Павлович Чехов умел очень точно показывать человека в его социальной роли – чиновника, врача, учителя, помещика или просителя. И, конечно, человека в суде. В его рассказах о судебной жизни особенно хорошо чувствуется атмосфера разбирательства конца XIX века. Внешняя серьезность, внимание к бумагам, человеческие слабости и вечный вопрос – можно ли через суд действительно добиться справедливости?
5: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро «Forward Legal».
14: Со времен судебной реформы Александра II цели суда по большому счету не изменились. И тогда, и сейчас обществу нужен был независимый, понятный, открытый и доступный суд. Во времена Чехова хозяйственные споры в России рассматривали коммерческие суды. Сегодня этим занимаются суды арбитражные. Иначе говоря, и тогда, и сейчас для бизнеса существует отдельный судебный маршрут со своей логикой, своими правилами и со своей деловой практикой. Как и в XIX веке, когда коммерческие суды действовали по особому уставу торгового судопроизводства, современный арбитраж работает по специальным процессуальным правилам. Исчезли сословия, появились корпорации, электронные сервисы и цифровые доказательства, но суть осталась той же. Экономический спор требует процедуры, понятной тем, кто живет в мире обязательств, сроков и расчетов. И купцу во времена Чехова, и предпринимателю сегодня нужен не спор о высоких материях, а ясный ответ на очень практический вопрос. Кто кому должен, надо ли платить по документу, действительно ли сделка, можно ли взыскать убытки и что делать с несостоятельным должником. Поэтому и старый коммерческий суд, и нынешний арбитражный нужны для одного и того же, чтобы в экономике сохранялось доверие к договору, расчету и слову. В этом смысле суд у Чехова кажется удивительно современным.
5: Классики в праве на Business FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
16: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
5: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Козьма Прутков. «Век живи, век учись». И ты, наконец, достигнешь того, что достойно мудреца, то есть будешь иметь право сказать, что ничего не знаешь. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: Москва 21:28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил в Астане, что для развития искусственного интеллекта нужны огромные объемы энергии и инвестиций. У России есть все необходимое. Назвал атомную энергетику, а также гидрогенерацию. На пленарном заседании Евразийского экономического форума президент предположил, что нейросети неизбежно оставят без работы миллионы людей, особенно начинающих сотрудников. По его словам, миллионам людей придется менять профессию, а часть специальностей со временем может полностью исчезнуть.
6: Около 700 тысяч сертификатов на материнский капитал получили российские семьи в 2025 году. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Выплата сегодня составляет 737 204 рубля на первого ребенка и 974 189 рублей на второго при неоформленном сертификате на первого. Самым востребованным направлением использования мат капитала остается улучшение жилищных условий. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер республики Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте. Это была их первая встреча. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. Минфин США продвигает идею создания купюры в $250 с изображением Трампа. В случае успеха он станет первым за 150 лет человеком при жизни, попавшим на долларовую банкноту, отмечает Вашингтон-Пост. Издание напомнило, что в прошлом году в Конгресс был внесен законопроект, который позволил бы изобразить Трампа на купюре номиналом $250 в честь 250-летия страны, которое приходится на 4 июля этого года. Однако его рассмотрение затянулось. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держите курса.
5: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: В Москве 21.30, в студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Иран и США согласовали меморандум о продлении перемирия на 60 дней. Уверяет Аксиос, в этот период судоходство в Армузском проливе будет неограниченным и бесплатным, а Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней. Также в это время будет обсуждаться сделка по иранской ядерной программе. В Тегеране такую информацию не комментируют, но она уже привела к снижению цен на нефть. Насколько это правдоподобно? Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске на России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры, ждать и скорого возвращения сборной России. И вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Турфирма объясняет это высоким спросом на Дагестан. Туристы хотят посмотреть на горные реки и последствия стихии с воздуха. Так ли это? Подробности на Business FM. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, сообщает Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Предполагает, что в ходе этих 60 дней стартуют переговоры по иранской ядерной программе, и главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Исламской Республике. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, уточнили собеседники издания. А МИД Иран назвал публикацию «Аксиос» чушью. Комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Баламасов.
18: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочего. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантий и прочего компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот, ну, мы договорились, Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана. Что говорят там американцы, о чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответы, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
1: Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока. Ранее на минувшей неделе Аксиос сообщал, что сделка США и Ирана включает 60-дневное прекращение огня, запуск переговоров по ядерной программе Тегерана, открытие Армузского пролива и свободную продажу иранской нефти. В тот же день иранское агентство ФАРС сообщило, что в проекте соглашения отсутствует обязательство Ирана по ядерной программе. Лед тронулся в вопросе допуска российских хоккеистов на международные турниры. Хотя пока о моментальном возвращении речь не идет, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. По его словам, совет пришел к выводу, что федерация не привела достаточно аргументов для запрета на участие, а отчеты по оценке рисков не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Российские команды не участвуют в турнирах под эгидой Международной федерации хоккея на льду с 2022 года. А теперь она должна повторить. Повторно рассмотреть вопрос о допуске России, объясняет спортивный обозреватель Business FM.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
19: Еще в декабре 2025 года исполком МОК выпустил рекомендацию для международных федераций. В ней предлагалось допускать хоккеистов из России и Белоруссии к участию в юношеских дисциплинах с возможностью использовать национальную символику и гимн. Однако направленная в начале 2026 года заявка от российской стороны в Международную федерацию хоккея получила отказ. И как результат российская сторона обратилась в спортивный арбитражный суд с апелляцией. Теперь дисциплинарный совет Международной федерации хоккея пересмотрел свое решение. Как видно из юридической практики в оспаривании отстранения в других видах спорта, такие последовательные использования регламентных механизмов способны приводить к изменению ранее принятых решений внутри самих федераций. Особенно, когда исходная аргументация не проходит детальную проверку. Но здесь нужно понимать, что быстро возврат может не произойти. Понадобится время на рассмотрение всех юридических деталей. И предстоящие дни станут определяющими для понимания наших перспектив. Дело теперь за руководящим органом Международной федерации хоккея. Если он подтвердит позицию своего дисциплинарного совета, то российские сборные могут получить возможность допуска уже в сезоне 2026-2027. Но окончательное решение здесь будет зависеть от результатов заседания Совета Международной федерации хоккея, дата которого пока не определена. Если говорить о причинах данного пересмотра, то здесь становится очевидным, что международные турниры теряют свою популярность без России, которая является одним из лидеров мирового хоккея. Матчи россиян с канадцами, конечно, это всегда вишенка на торте, главное украшение чемпионата мира и Олимпиады. И в этой связи хочется думать, что здравый смысл преобладает, и россиян допустят уже в начале следующего сезона.
1: Это был Григорий Гуреев, спортивный обозреватель Business FM. Как отмечают сейчас спортивные эксперты, внутри самой Международной федерации хоккея изначально не было полного единства по отношению к запрету на участие России в официальных турнирах. В конце марта стало известно, что президент организации Люк Тарди в осени не выставит свою кандидатуру на перевыборы. И это некоторые профильные СМИ считают сигналом относительно возможных перемен. Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишут телеграм-каналы. Сообщается, что турфирмы объясняют повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивает, что туристы все чаще хотят смотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
20: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
21: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно ложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
0: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
21: Нет.
0: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
21: Да.
20: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
2: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
0: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
2: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
0: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
2: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
0: Вот подорожание после потопа?
2: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
20: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
22: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
20: Из-за разгула стихии, дождей туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
23: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
0: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
23: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
20: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой Шанинке, лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Бакалавриаты» и «Магистратура менеджмент», «Бакалавриаты» и «Социология», «Бакалавриат», признав их несоответствие федеральным стандартам, комментирует профессор финансового университета Константин Симонов.
24: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, то есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующей текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шаненко – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Вторая попытка. Автор «Робинзона Круза», британец Даниэль Дефо, писал книги и памфлеты, а кроме того торговал, страховал суда и сам был владельцем недвижимости и собственного корабля. В 1692 году Даниэль обанкротился, но реально роковой для Дефо стала анонимная публикация одного из его политических памфлетов. Произведение представляло собой сатиру на религиозную нетерпимость, но власти усмотрели в нем подстрекательство. Дефо арестовали, приговорили к штрафу, тюрьме и трем дням у позорного столба. Возврат купеческому делу оказался для Дефо невозможен. Спустя время, подкопив денег, Даниэль начал выпуск общественно-политического журнала «Ревью», а в 59 лет выпустил книгу о Робинзоне, которая вернула автору финансовое благополучие, а кроме этого сделала классиком английской литературы. Вторая попытка на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
20: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Для окончательного решения по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
3: IPO.
20: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
3: Отчеты и планы.
20: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «21:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. Каким получился байопик про Майкла Джексона? В прокат вышел фильм «Майкл», в главной роли его племянник Джафар Джексон. В мировом прокате картина уже бьет кассовые рекорды, но если зрители в восторге и танцуют в проходах кинотеатров, то критики недовольны неполной биографией. О том, почему байопик про короля поп-музыки больше похож на концерт, об этом Полина Федосеева.
4: «Майкл» – не полноценный байопик, а история восхождения поп-иконы. Сюжет охватывает чуть больше 20 лет. С середины 60-х, когда группа Майкла и его братьев Jackson 5 под жестким руководством отца-тирана Джозефа выступала в индустриальном Гэри, и до оглушительного успеха сольного тура «Бэт» в конце 80-х. Авторы намеренно останавливаются в этой точке, на пике формы героя, где нет никаких обвинений, поместья Неверленд и судов, которые преследовали Джексона в 90-х и нулевых. В ранних версиях сценария скандальные темы присутствовали, но после юридических консультаций исчезли. Тема витилиго и пластических операций тоже подана максимально деликатно, парой коротких сцен у хирурга. Но стоит ли удивляться? Фильм продюсировала семья певца, а бывший адвокат Джексона активно участвовал в производстве. Ждать откровенного разговора о темных страницах биографии было бы наивно. Так что Майкл – это ровно то, что могли снять в данных обстоятельствах. Безопасный и комплементарный портрет. Но даже в отрыве от неверлендского бэкграунда фильм оказался не совсем состоятелен как байопик, считает кинокритик Кирилл Артамонов.
7: Формальной рамкой выступают сложные взаимоотношения Джексона с его отцом. Но история очень болезненной сепарации здесь преподнесена довольно топорно, прямолинейно. И зачастую нам, как зрителю, предлагают смотреть на то, как все вокруг говорят Майклу Джексону о том, насколько он особенный, а он принимает это как должное. Если сравнивать с другими байопиками прошлых лет, как мне кажется, Майкл по всем фронтам абсолютно уступает Рокетмену. За вот этой конструкцией яркого, очень цветастого музыкального байопика скрывалось очень важное размышление об инаковости, о терпимости. Майкл пытается быть важной остросоциальной драмой о сложной проблемной сепарации, но у него это не получается.
4: Майкл Джексон здесь лучезарен, бесконечно добр, помогает больным детям, спасает животных, играет в твиста с шимпанзе и читает Питера Пэна. Его единственный враг – отец, чей деспотизм становится главным двигателем сюжета и объяснением всех будущих странностей певца. Колман Доминго, который играет Джо Джексона, порой затмевает самого Майкла, который застывает в образе робкого олененка за солнцезащитными очками. Племянник Майкла, который играет поп-короля, почти что копия дяди. И внешне, и пластически. Но мы так и не узнаем, что творится у него в голове, а хочется. Костюмы, свет, хореография, реконструкции легендарных клипов «Триллер» и «Битед» на высшем уровне. А каждое выступление снято так, что создается эффект присутствия. Авторы и не скрывают, Майкл не столько кино, сколько музыкальный аттракцион. И для миллионов фанатов по всему миру этого более чем достаточно. Они пришли не за разоблачениями, а с желанием увидеть кумира на сцене. Продолжает редактор программы «Такое кино» на ТНТ Вероника Скурихина.
8: Это все-таки байопик не разоблачающий, а напоминающий о том, что в истории мировой музыки есть такая легенда. Человека вы там практически не увидите. Вы увидите скорее, как человек, которого когда-то звали Майкл Джексон, будучи уже заласканным звездным статусом в детстве, из маленькой звездочки превратился в огромную звезду. С моей точки зрения, это очень зрительское кино, потому что оно яркое, музыкальное, отсылает к тому, что вы и так уже знаете, сосредоточено на наиболее положительных моментах жизни Джексона, оно показывает его как героя. И такое ощущение, что нам сейчас такие безопасные фильмы, они нужны. Все и так читали все, что только можно, смотрели сюжеты про него. И, возможно, у кого-то это даже убило любовь к его музыке.
4: Заключительные титры сопровождает многозначительная фраза «Его история продолжится». Студия Lionsgate уже анонсировала сиквел. Вторая часть должна будет использовать вырезанный материал. Уже около 30% готово. Но рискнут ли создатели во втором фильме показать то, чего так аккуратно избегали в первом? Да, но, вероятно, в безопасной форме. Полина Федосеева, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
9: Добрый вечер. Снижение на российском рынке акций было зафиксировано в четверг, но не сильно. Около 0,3% потерял индекс Московской биржи. Закрытие 2583 пункта. В вечернюю торговую сессию ситуация немножко ухудшилась. Ну, не сильно. Чуть-чуть увеличилось снижение. Но, тем не менее, идей особых таких глобальных у российского рынка по-прежнему нету. Распродажу устраивать нет повода, как говорится, но и для покупок тоже нет особых идей. Ну, конечно, возникают идеи после того, как появляются корпоративные новости. Ну, в частности, вспомним распродажу акций ВТБ. Но это такие единичные случаи. Хотя вот стоит заметить, что акции ВТБ все-таки стабилизировались в районе 80 рублей. Ну, иногда проваливаются чуть ниже, иногда чуть выше торгуются. Но, в общем, пока некую стабилизацию можно здесь увидеть. Рубль сегодня тоже был стабилен. И китайская валюта хоть и снизилась, но потеря 1 копейка, закрытие 10 рублей 46 копеек. И сегодня единый день уплаты налогов. Посмотрим, как завтра рубль уже будет себя чувствовать. Если не начнет снижаться, то, в принципе, хороший признак для рубля. Но, с другой стороны, не будем забывать, что приближается начало июня, и рынок ждет новостей от Министерства финансов Российской Федерации. Важно понимать, какими объемами ведомство будет оперировать в рамках бюджетного правила, естественно, покупая валюту, и от этого многое будет зависеть. Прогнозов на рынке много, и практически все прогнозы строятся в пользу того, что серьезно могут вырасти объемы покупки валют со стороны Минфина. Кто-то говорит в два раза, кто-то считает, что могут вырасти даже в три раза. Ну, я напомню, что сейчас, если взять совокупные покупки Банком России, то это чуть более 1 миллиарда рублей, то есть это всего лишь 1% примерно от общего объема операций в паре юань-рубль или рубль-юань. Так что пока это 1%, посмотрим, сколько это будет уже в начале июня. И обычно Министерство финансов публикует эту информацию на третий рабочий день месяца. То есть 3 июня ждем вот эти цифры и эти объемы. Так что скоро может быть поинтереснее все для российского рубля. Ну, поинтереснее в плане движений, может быть, все-таки побольше будет. Что касается доллара, то он тоже все не сильно меняется, хотя немножко подрос доллар вечером уже в четверг по однодневному фьючерсному контракту, превысил 71 рубль 50 копеек. Что касается международного валютного рынка, там все поспокойнее и постабильнее, чуть выше 71 рубля торгуется американская валюта. Цены на нефть преимущественно снижаются, не сильно пока, но тем не менее в моменте смесь Brent опускалась ниже 93 долларов за баррель. Это если рассматривать пока еще июльский фьючерсный контракт. И все это на фоне все тех же новостей относительно переговоров между США и Ираном. И новости последние сводятся к тому, что переговорщики из двух стран достигли соглашения о прекращении огня на 60 дней и запуске переговоров по ядерной программе. Об этом сообщило издание Axios. И вроде как, по словам американских чиновников, на которых ссылается издание, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров со стороны Ирана. И также Тегеран должен будет убрать все мины из пролива в течение 30 дней. Ну, все вроде звучит красиво, но при этом президент США Дональд Трамп, а ему, естественно, переговорщики сообщили о деталях соглашения, он пока не стал ничего подписывать и сказал, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней. В общем, какие-то договоренности есть, но, как мы видим, они пока, можно сказать, не окончательные. Рынок, конечно, реагирует неким снижением, но снижение не сильное, и, как мы видим, участники торгов пока не спешат, во всяком случае, не спешат в таком достаточно большом объеме исключать военную премию из стоимости барреля.
10: Капитал на бизнес FM. Все золото мира. Ацтеки считали золото символом солнца и творением высших сил, называя его буквально экскрементами бога. Золотые изделия с резьбой и инкрустацией подчеркивали в древних государствах ацтеков статус владельца и его принадлежность к правящему классу. Но значительно выше золота ацтеки ценили какао-бобы, которые часто использовали как валюту. Котировались и перья экзотических птиц, например, кетсаля, а также обсидиан и кремень, которые шли на изготовление оружия. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM.
11: Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России воссоздадут Челябинское высшее танковое командное училище. Оно было расформировано в 2007 году. Как следует из распоряжения правительства, Минобороны должно до 1 августа провести организационные мероприятия, утвердить в 4-месячный срок устав учреждения и обеспечить его государственную регистрацию, а также закрепить в 6-месячный срок за училищем недвижимое имущество. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден, сообщает источник, близкий к Минобороны и источник в военном ведомстве. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Установку бизнесом крупнокалиберного вооружения на своих объектах 26 мая обсуждали Владимир Путин и глава РСПП, будущий бизнес-омбудсмен Шохин. США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Управления по контролю за иностранными активами. Речь идет, в частности, об экс-депутате Госдумы Челенгарове, экс-сенаторах Совета Федерации Лебедеве и Сахаровой, а также о танкерах Линде и Лейди Ди. Евросоюз требует от Сербии сократить на 50% выдачу вида на жительство и гражданство гражданам России, угрожая Белграду отменой безвизового режима с ЕС. С 22 года сербские ВНЖ получили более 67 тысяч россиян. Эксперты считают, что власти Сербии вряд ли полностью перекроют этот канал, потому что россияне стали важной частью местной экономики, особенно в IT, бизнесе и недвижимости. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держи. Курсом.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Здравствуйте, Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замечания регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потеряно из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор «Анакс» уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
13: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн снизил бы рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критично критичные периоды для перевозки, это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
6: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
13: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, чтобы, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
6: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
13: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством и, соответственно, агентство с клиентом.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Эранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть

0: Из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
1: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит. У нас не было интернета. Представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал. То есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
0: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это «Анекс» и «Интурист», говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
2: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказать? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
0: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс Тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с «Эйр Анка», молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком «Тейлвинд». Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран-Авиа» Андрей Патраков.
3: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
5: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума,

0: В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию Business FM обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 1.5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать. Продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
0: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Business FM.
3: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
4: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
3: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
7: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И, кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
8: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5 тысяч, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
7: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствие такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но Очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
7: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
12: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
11: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
13: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
11: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
14: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, идите отдыхать.
15: А что они могут делать?
14: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работы.
11: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
16: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то поволи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
10: «Бизнес говорит».
6: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе. Иран и США согласовали 60-дневный меморандум о прекращении огня, уверяют Axios со ссылкой на двух американских чиновников. Заявлено, что в ходе этих 60 дней стартуют переговоры по иранской ядерной программе. Главной темой станет способ утилизации высокообогащенного урана, которым уже располагает Тегеран, а также прекращение всех работ по его получению в Исламской Республике. По словам собеседников издания, сделка пока не была окончательно одобрена Дональдом Трампом. Президент США передал посредникам, что ему нужно несколько дней, чтобы обдумать финальную версию соглашения, уточнили собеседники издания. В МИДе Ирана уже назвали публикацию Axios чушью, комментирует специалист Института Ближнего Востока, эксперт РСМД Сергей Балмасов.
15: Трамп сколько десятков раз говорил о сокрушительной победе и прочее. Я не знаю, здесь надо дожидаться версии иранской стороны. Дело в том, что она тоже умело затягивала ведение переговоров, понимая, что здесь более сильного противника надо забалтывать. На самом деле у Ирана были условия относительно снятия санкций, гарантии и прочие компенсации. Второе, по поводу 60 дней, дата действительно странная. Но здесь можно предугадать то, что Трамп за эти 60 дней просто-напросто там может соскочить. Вот мы договорились, Иран там что-то не соблюдает, Израиль не соблюдает, мы умываем руки. Опять же, по поводу того же урана, что говорят американцы? О чем они договорились? Там были варианты, да, предлагалось, что даже Китай, Россию вывести, уран вот этот иранский. Те же иранцы заявляли, что не намерены даже это обсуждать. Опять же, вот этот момент относительно Ирана и ядерных объектов. Там американцы готовы были один Бушер оставить. Очень много разных вопросов здесь. И пока мы не получим на них ответа, хотя бы на один не останется незакрытым, говорить о том, что стороны вот пришли к реальному соглашению, которое там будет реально более-менее долговечным, это не стоит. Это все очень и очень и очень хрупко.
6: Сергей Балмасов, специалист Института Ближнего Востока. Ранее на минувшей неделе Axios сообщал, что сделка США и Ирана включает 60-дневное прекращение огня, запуск переговоров по ядерной программе Тегерана, открытие Армузского пролива и свободную продажу иранской нефти. В тот же день иранское агентство Фарс сообщило, что в проекте соглашения отсутствует обязательство Ирана по ядерной программе.
10: Бизнес FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Бизнес FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит. Чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Бизнес FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Наизусть. Мольер. Из всех безумств нет более великого, чем желание сделать мир лучше. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что удар по Киеву, о котором Москва предупреждала, может быть нанесен в любой момент. Предупреждение дипломатам покинуть город он назвал совершенно серьезным и осознанным. По его словам, какой силы может быть удар, Россия показала. Для этого есть все, сказал Шойгу на пресс-конференции в Астане. Он также отметил, что те, кто считают, будто у России ничего не осталось, глубоко ошибаются. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер республики Петер Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала оружие Украине и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Евросоюзе ограничат работу американских Starlink и Amazon Kuiper, чтобы дать преимущество собственным спутниковым операторам. Еврокомиссия объявила о планах зарезервировать треть спектра для государственных нужд, таких как безопасность и военные цели, сообщает Рейтер. Решение обусловлено обеспокоенностью по поводу технологического подъема Китая и доминирования американских технологических гигантов на фоне трансатлантических напряжений, отмечает агентство. США арестовали экс-сотрудника ЦРУ за кражу более 300 слитков золота на 40 миллионов долларов, сообщила телекомпания CBS. ФБР обвиняет Дэвида Раша не только в присвоении слитков, но и в получении завышенной зарплаты и оформлении отпуска по военной службе мошенническим путем, а также в предоставлении ложных сведений о службе в вооруженных силах и образовании. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодоовощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала.
17: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
6: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
18: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
19: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображениям безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
18: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
20: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение решение может, понятно, только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
18: В конце марта стало известно, что президент Международной Федерации Хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
21: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
22: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
23: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
22: Нет.
23: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
22: Да.
21: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании, но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
24: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
23: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
24: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
23: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
24: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено.
23: Вот подорожание после потопа.
24: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
21: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано, говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
25: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
21: Из-за разгула стихии, дождей туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
26: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
23: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
26: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
21: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
10: Реклама.
0: Реклама на Бизнес ФМ в Казани.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Настоящий звук, как в кинотеатре или концертном зале, у вас дома. Домашние кинотеатры, проигрыватели винила, пластинки и аудио, персональные решения и подход. Салон безупречного звука пульт.ру на Ершова 28.
27: Телефон коммерческой службы Business FM в Казани 518-40-40.
10: Деньги.
3: В английских колониях зарплату солдатам платили кровавыми долларами. Так назывались монеты, бывшие там в обращении. Кровавые, потому что за эти деньги солдаты воевали против Северной Америки, которая боролась за независимость.
10: История денег на Business FM.
3: Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
21: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
10: IPO.
21: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
10: Отчеты и планы.
21: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
18: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
5: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция, на полном объеме может все это заменить.
18: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюс», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
9: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
11: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
9: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
18: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
13: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, она поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
18: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
1: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинки», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
14: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации, то есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий соответствующей текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шаненки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
1: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шаненко – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
6: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Business FM.
16: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
15: «Бизнес FM».
17: Новости. Коротко.
19: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. Также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относится к периоду 21-22 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта. Транспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
17: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в Россию по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
20: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайн снизил рейс. Потом пустые места свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки — это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
0: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
20: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских, приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Единственное, что будет, естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
0: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
20: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут присадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
4: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы.

0: что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
1: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это «Анекс» и «Интурист», говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
2: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
1: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешений нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс Тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с «Эйр Анка», молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком «Тейлвинд». Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
3: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
1: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Антисоциальный контракт. В редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
5: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес.ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая...

0: получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
1: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона, и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
0: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. Немало финансовых институтов мирового значения появилось, что называется, по инициативе снизу, то есть не по приказу власти придержащей, а волей и усилиями частных лиц. Например, так, благодаря настойчивости купца Томаса Грэшема, родилась Лондонская биржа. В 1566-м Томас предложил построить за свой счет общественное здание, где для совершения сделок могли бы собираться торговцы и просто деловые люди. Власти выделили место под застройку, а горожане собрали 3 500 фунтов на его приобретение. Через 5 лет присутствие Елизаветы I, английской, состоялось официальное открытие биржи, получившей название «Королевской». Биржа переживет переход от товарной торговли к фондовой и несколько переездов, но останется одним из деловых центров планетарного масштаба. Сегодня на нее приходится половина всей международной торговли акциями.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за три месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
7: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
8: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложный проблем. Лично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф твой из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если опять же смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
7: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
9: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в Сберкассу, позвонить, отправить СМС. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
7: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
6: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
10: «Бизнес говорит».
11: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
12: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
11: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
13: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Но надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
11: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
14: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимаем детей безоговорочно, те, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем.
15: А что они могут делать?
14: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
11: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
16: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9 на лето, туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги. Тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки. Но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
10: «Бизнес говорит».
6: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, а противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
10: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
17: Всегда приятно видеть успехи российских спортсменов на международных соревнованиях высочайшего уровня. А в текущих реалиях с массой запретов на участие наших такие победы приятны вдвойне. Один из немногих видов, который и сейчас продолжает радовать регулярными золотыми медалями, это стрелковый спорт. Советская и российская стрелковые школы всегда славились высокими достижениями, и новое поколение продолжает эту традицию. Молодой спортсменкой Виталину Бацарашкину, которая уже успела завоевать 2 золота Олимпийских игр в Токио в 2020-м, золото чемпионата мира и 5 высших наград чемпионатов Европы не назвать, а ей всего 29 лет. Причем в Токио Виталина взяла первые места как в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров, так и из малокалиберного с дистанции 25 метров. А ведь это очень разные виды оружия. Свое золото в пневматике Бацарашкина добыла с помощью пистолета Marini CM200. Интересно, что данное оружие создано швейцарцами на базе спортивного пистолета 22-го калибра. Оружие доступно и спортсменам-любителям, но удовольствие не из дешевых. Стоимость базовой модели начинается от 380 тысяч рублей. Для стрельбы с 25 метров Виталина использовала Пардини СП. Эта модель проектировалась одним из лучших итальянских стрелков Джампьеро Пардини, который в 1976 году основал свою компанию по производству спортивного оружия. Она с незначительными модификациями производится с 1983 года. Такой пистолет тоже доступен любителям по цене от 500 000 рублей. Конечно, качественное оружие важно для стрелка, но это лишь инструмент в руках спортсмена. Успех Виталины Бацарашкиной — это в первую очередь результат долгой и кропотливой работы команды специалистов и выстроенной за многие годы успешной системы подготовки российских стрелков.
10: Спорт и деньги на Бизнес FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
18: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
10: Президент компании «Смайнекс» и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Пивную компанию «Обществу трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес FM.
3: Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
10: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодовочный рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
20: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проект введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
1: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
21: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
22: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом в той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
21: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
23: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
21: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
1: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
0: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самая доступная экскурсия – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
2: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть, если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус 1.5 часа. В сторону Гуниба 1.5-2.
5: Скажите, подорожала стоимость вот после наводнения?
2: Нет.
5: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
2: Да.
0: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только 2 вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
8: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
5: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
8: В принципе, да. У нас есть 2 вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
5: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
8: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
5: Вот подорожание после потопа?
8: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
0: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
24: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Но это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
0: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
25: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле 3 звезды с завтраком.
5: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
25: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 1000 на 10 дороже.
0: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже 2-й месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
4: Компании и корпорации.
0: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
7: Ценные бумаги.
0: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций – 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
7: IPO.
0: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пунии, к 35-му году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
7: Отчеты и планы.
0: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов – медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
21: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
9: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. Российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
21: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
12: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
13: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
12: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
21: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливон Адамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
11: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяют. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
21: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинки», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило «Шанинку» государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
14: Довольно очевидно, что «Шанинка» была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но «Шанинка» вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью «Шанинку», и если есть желание, на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у «Шанинки» есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно анти-Шанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать «Шанинку» с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у «Шанинки» очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
1: Константин Семенов, профессор финансового университета. «Шанинка» – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, вчера, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
1: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
4: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
3: В последнее время Havail Jolion обскакал по продажам Chery Tiggo 7. Ой, то есть Tenet T7 – результат ребрендинга. Эти автомобили достаточно популярны не только у физических лиц, но и в корпоративных парках такси и каршерингов. И в том числе и поэтому я решила отправиться на тест-драйв обновленного Jolion в Минск. Холодным дождливым утром выхожу из гостиницы и не могу понять, а что обновилось у этого автомобиля. Он абсолютно точно такой же внешний, как и был ранее. На презентации оказалось, что я действительно не ошиблась. Представители бренда сказали, что пользователи любят эту машину такой. Зачем что-то менять? Забавно. И что же мы тогда приехали? Вопрос этот отпал, как только нам выдали ключи, я села в салон. Интерьер изменился заметно. Появилась шайба регулировки громкости, которая также позволяет включать и выключать мультимедиа. А вот шайба селектора коробки передач заменена на классический рычаг. Слава богу и наконец-таки. Клавиши под экраном спустились чуть ниже. Дело привычки. Беспроводная зарядка стала мощнее, до 50 ватт. Но телефон мой настолько нагрелся за часовую поездку, что я испугалась за его сохранность. Появились современные разъемы Type-C. Обод руля стал толще. В машине теперь голосовое управление, но совладать с ним мне не удалось. Я точно знаю, на какие команды должна реагировать эта машина, но она делает какие-то странные вещи. Думаю, вопрос ближайших обновлений. На бумаге технических изменений можно и не заметить, но на самом деле они есть и достаточно важны. Полноприводные версии получили новый бензиновый мотор, тоже 1,5 литра 150 лошадиных сил, но уже Евро-6. Крутящий момент поднялся с 230 до 270. Соответственно, разгон тоже улучшился на 0,07 секунды, и теперь он 9,1 до сотни. Серьезных изменений в ездовых характеристиках я не смогла прочувствовать. Автомобиль у меня на тест-драйве был в топовой версии Техно Плюс, и его цена 2 миллиона 900 тысяч рублей.
4: Тест-драйв на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
10: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. А также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». В Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относятся к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ Центр транспортных услуг Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air – это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
6: Это повлияет на сезон Турции, наверное, но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы работали Тишерлайн с ним в рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
16: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
6: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, что будет, естественно, те
17: тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку эранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть, и чуть дороже.
16: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
17: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку эранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
1: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
18: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
19: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И два часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анаксура тоже отсутствовал вот эти два часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать.

0: планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рифей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
1: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
0: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
2: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Антисоциальный контракт. А в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
4: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес-ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 0.5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
5: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона.

0: салона и сам спрашивать, что вам принести. А желают тебе принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
1: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
2: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
1: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
3: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. «Деньги к деньгам» на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
6: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
7: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложный проблем. Лично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. То есть конец я не смог поставить. А если опять же смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
6: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
6: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Business FM.
5: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
9: «Бизнес говорит».
10: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
11: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать, но опять-таки мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
10: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
12: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам. Все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
10: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
13: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, те, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, иди лучше отдыхать.
14: А что они могут делать?
13: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работы.
10: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
15: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то поволи, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
9: «Бизнес говорит».
5: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
9: Продолжительность жизни.
16: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
9: Журналист Алена Копылова.
16: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер. защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
14: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
9: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодовощный рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
18: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
5: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска на России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
19: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что Федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу Федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира, нулевые.
20: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения, это по соображению безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой, кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет таким образом той же самой Международной Федерации дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
19: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27-го года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
21: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У Федерации обжаловать решение может, понятно, дело только Федерация, а российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
19: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
22: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250 300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
0: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полета возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
1: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
0: Нет.
1: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
0: Да.
22: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
2: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
1: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
2: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
1: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
2: Будут цены разниться от маршрута, а то, что включено.
1: Вот подорожание после потопа.
2: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
22: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
23: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а просто с тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
22: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
24: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
1: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
24: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
22: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Пивную компанию «Общество трезвости», долю в тотализаторе, роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
22: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
22: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. Окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
3: IPO.
22: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 31-32 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
3: Отчеты и планы.
22: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов: медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовощный рынок, об этом Ольга Кашинская.
19: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
4: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что касательно клубники, примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем, и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. В Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, и та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
19: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
6: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
7: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
6: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
19: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливон Адамян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
8: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только, то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут это выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
19: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинке», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило Шанинку государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
10: Довольно очевидно, что Шанинка была маркирована властью как слишком либерально-прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но Шанинка вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью Шанинку, если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у Шанинки есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно антишанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать Шанинку с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у Шанинки очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета. Шанинка – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже 93 долларов за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о шестидневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
12: Между делом с Кирой Альтман.
13: Я никогда не сверху клиентов. Я чуть ниже. Так можно расслышать по-настоящему и служить человеку, который у тебя в гостях. Это я цитирую вам Жана Клода Миссана, CEO коллекции отелей дворцов «Роял Мансур». Он побывал в Москве и дал мне интервью. Мы говорили о том, как служить людям. В какой-то момент Жан-Клод показывает мне фотографию, где он в сутане священника, и добавляет, что Голливуд потерял в нем настоящего актера.
14: Как-то раз в «Роял Мансур Марракеш» я принимаю пару американскую. И вот я спрашиваю у них, что я могу для вас сделать сейчас? Они говорят, вы знаете, через месяц мы организуем большую свадьбу в Филадельфии на 1000 человек. А вы не можете организовать нам сейчас наше бракосочетание? Конечно, я все организую. Когда вы хотели бы это сделать? Они говорят, завтра в 5. Я тут же собираю всех директоров и рассказываем про эту ситуацию. У дамы было свадебное платье, они привезли с собой. У месье был свадебный костюм. У одной из моих сотрудниц была очаровательная пара малышей-близнецов. Мы их нарядили в свадебные наряды. Мой секьюрити-шеф был свидетелем со стороны жениха. F&B-менеджер, директор всех ресторанов, играл роль отца невесты. Я 4 раза подряд посмотрел фильм «4 свадьбы, одни похороны». Все слова священника выучил наизусть. Я был ведущим церемонии. Я объявлял их мужем и женой. Через какое-то время я получаю звонок от них. И они говорят, «Джейси, у нас была великолепная свадьба в Филадельфии. 1000 приглашенных, но мы считаем, что настоящая наша свадьба была у вас в Роял Мансуре, Марракеш».
13: Жан-Клод Миссан, CEO коллекции Роял Мансур. Кира Альтман, Business FM.
12: Между делом на Business FM.
15: Все подкасты автора с названием программы на BFM.ru и любых подкаст-платформах.
12: Business FM в подкастах. Строго по делу.
15: Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM.
12: Комментарии Бофта.
15: Личный взгляд на главные события.
12: Бизнес говорит.
15: Чтобы кто надо услышал.
12: Бесценные знания.
15: Неочевидные, но удивительные факты.
12: Все подкасты Business FM прямо сейчас. На любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
16: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. А также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Мосманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относятся к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АТОР, только на рейсах турецких авиапереводчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потери из-за сокращения программы Azur Air. Это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Рутюнов.
9: Это повлияет на сезон Турции, наверное. Но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло бы быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Тишерлайнс с ним рейс. Потом пустое место света не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
17: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
9: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, чтобы снести. Естественно, те тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку иранкой, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть и чуть дороже.
17: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
9: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку иранкой на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
5: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэранка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
0: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
2: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился

0: нам предоставит либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты заезда. Если туристы в данный момент остались в ситуации, когда им нужно выезжать, а дни отдыха у них закончились, то туроператор продляет им отдых либо в этом отеле, либо предоставляет другой отель аналогичный. В принципе, туроператоры справляются со своими обязанностями. Здесь ничего сказать не могу плохого.
1: Есть ощущение, что вся эта ситуация стала неожиданностью для турагентов и туроператора. И непонятно, кто виноват. То ли авиакомпания, которая продавала билеты, не имея на это зеленого света от российских авиавластей, то ли туроператоры, которые, возможно, знали, что разрешения нет, но пытались договориться. В Росавиации говорят, разрешения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с Air Anka, молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком Tailwind. Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса RAN Avia Андрей Патраков.
2: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон, очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны российской. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое положение, пытается вернуть этот паритет.
1: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Антисоциальный контракт. А в редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
4: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес.ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила 0.5 года условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
5: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
4: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле.

0: корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
1: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что при нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И там, поскольку нужно было доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
0: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Культ наличности. Лица на банкнотах. Трансформатор высоких частот, генератор переменного тока, радиоуправляемые машины, а по некоторым данным и первые рентгеновские снимки – все это заслуги сербского ученого Николы Теслы. За свою жизнь изобретатель получил более 500 патентов. Личность повелителя молний стала причиной множества слухов. Он избегал общества, ни разу не был женат, страдал фобиями и мог предсказывать будущее. Теслу называли чудаком, гением и человеком, опередившим время. Портрет великого изобретателя размещен на банкноте в 100 сербских динаров.
3: Культ наличности. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию на 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
6: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
7: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация эта периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился. Все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. И конец я не смог поставить. А если опять же смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и наконец-то будет все-таки для людей хоть что-то.
6: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего, и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
8: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
6: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
5: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
3: Бизнес говорит.
9: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
10: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, видения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно собственно, труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
9: Сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
11: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы предоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Но надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры. Такие тесты на входе.
9: Основатель и гендиректор мануфактуры Малюгина Александр Малюгин.
12: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности. Короче, на рабочий день им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто будет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. Говорим, иди лучше отдыхать.
13: А что они могут делать?
12: В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
9: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
14: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, старшему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются. У ребенка есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
3: Бизнес говорит.
5: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформа для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34% что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки, а противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Питерский экономический форум на следующей неделе. Не могу вас туда ресторанно не снарядить. Начну с «Бергамота». Если вы не успели в него сходить, забронируйте столик. Это достойный ресторан авторской кухни человека, влюбленного сразу в двух женщин – Францию и Азию, и решившего представить их друг другу в тарелке. Олег Перфилов – тонкий шеф, а его жена Алена Мельникова – отличный опытный ресторанный продюсер, соткавший красивый атмосферный проект в духе старых европейских денег. Локация не центровая, но своих партнеров вы точно приятно удивите. «Баски» и «Манигаски» – еще один проект, рекомендованный мной. Это не авангард баской кухни, стейк из мяса старой молочной коровы, долго вызревавшей в камере, вам там не подадут. Но на говяжьи ребра, бискоту, спагетти с острой колбаской сабрасада, разные вариации тартаров и сезонную спаржу с трюфельным кремом, и все это на белых скатертях и при свечах можете рассчитывать. Из десертов, если вы устали от баских чизкейков в Москве, шоколадный тарт с перцем андалиман и крем-карамель с ароматом копченых банановых шкурок. «Перемена» Димы Блинова для тех, кто в ресторанах грустит, скучая по домашней еде. Шеф постарался сделать так, чтобы привычные всем нам блюда советской домашней кухни зазвучали по-новому и подавались не только под водку и бабушкин компот. Дмитрий Богачев, шеф «Мистер Бок», форму свой проект открыть не успел. Интересную экзотику можно искать в вилле Моделина. Но я бы отправилась туда на коктейли, если останутся силы к позднему вечеру и не будет важных встреч утром. Пить перуанский писко саур в Санкт-Петербурге – отдельный шик. С вами была Катя Калина.
3: Дело вкуса. На Бизнес FM.
2: Все подкасты автора с названием программы на BFM.
3: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
13: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
3: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
2: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
3: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марка Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
17: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проект введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощности, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станции. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогими. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
5: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
18: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
19: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображениям безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал главному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первую сборную России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
18: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
20: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятно, дело, только федерация, а российская сторона, в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС, и вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
18: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардив, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
21: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сырыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самые доступные экскурсии – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
22: Надо понять ваш маршрут. Даты мы согласовываем это с Росавиацией полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в ГУНИП, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. В час можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
0: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
22: Нет.
0: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
22: Да.
21: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
1: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
0: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
1: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
0: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
1: Будут цены разниться от маршрута, от того, что включено.
0: Вот подорожание после потопа?
1: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
21: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиару Роман Гусаров.
4: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Таких групп не находится просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты. Вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
21: Из-за разгула стихии, дождей туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
23: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
0: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
23: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но, я думаю, 8% авиакомпании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 тысяч дороже.
21: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
21: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
3: Ценные бумаги.
21: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
2: IPO.
21: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пуни, к 35-му году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
2: Отчеты и планы.
21: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов – медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодовочный рынок, об этом Ольга Кашинская.
6: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодоовощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
7: Сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
6: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
8: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
10: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
8: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
6: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зелень и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Ливона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
24: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тарху выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется, только то есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли воды совсем другие получаются вкусовые качества.
18: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
5: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинки», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило «Шанинку» государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
9: Довольно очевидно, что «Шанинка» была маркирована властью как слишком либерально прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но «Шанинка» вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет. Тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью «Шанинку», если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у «Шанинки» есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно анти-Шанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать «Шанинку» с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у «Шанинки» очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
5: Константин Симонов, профессор финансового университета. «Шанинка» – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
11: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600 пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку, и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного права. правила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже $93 за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Армузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили. Но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
5: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
3: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
12: Конец весны – захватывающее время для спортивных болельщиков. Плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги. Финалы турниров УЕФА. Баскетбол Старого Света тоже не остался в стороне, определился обладатель главного клубного трофея – Евролиги. В прошлые выходные в Афинах прошел финал четырех самого престижного европейского турнира. Права на ошибку не оставалось – один матч в полуфинале и один за трофей. Необычно для турниров такого уровня, но тут обошлось без сюрпризов. До полуфиналов добрались четыре лучшие команды регулярного сезона. Победитель прошлого года – стамбульский Фенербахче, две испанские команды – Валенсия и Реал Мадрид, и Олимпиакос из Пирей, портового города близ Афин. В главное противостояние вышли Реал и Олимпиакос. Греческий клуб оказался сильнее со счетом 92-85. Матч был фееричным и напряженным. Еще в начале заключительной четверти Олимпиакос отставал в счете, но вырвал победу, набрав 31 очко в завершающие 10 минут игры. Самым полезным игроком финала четырех был признан Эван Фурнье. Выйдя со скамейки, он стал ключевым в победе греческого клуба, набрав за 27 минут игрового времени 20 очков и сделав 5 подборов и 4 голевые передачи. Символично, что Олимпиакос завоевал главный европейский трофей на домашней арене своего заклятого врага – афинского Панатинайкоса, который имел шансы на выход в финал четырех, но в четвертьфинальной серии уступил Валенсии. Боюсь себе представить, что творилось бы на 19-тысячной арене «Телеком-центр», если бы в финале сошлись гранды греческого баскетбола. Матчи красных и зеленых – это настоящая война, и травмы могут получить не только игроки на площадке, но и болельщики, и судьи, и тренеры. Очередной сезон красивого баскетбола позади. Жаль, что без ЦСКА, но уверен, красно-синие скоро вернутся.
3: Спорт и деньги на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. «Бизнес говорит», чтобы кто надо услышал. Бесценные знания, неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты «Бизнес FM» прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. А также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относится к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в Россию по требованию Росавиации. Российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги в государство. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию Business FM обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина – турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air – это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем, что туроператор Анакс уже пересадил туристов с рейсов Azur Air на Air Anka, но затем Air Anka начала отменять рейсы. То же самое происходит с Tailwind. Нормализация зависит от решения Росавиации, комментирует основатель и гендиректор туроператора Артур Дмитрий Арутюнов.
14: Это повлияет на сезон Турции, наверное, но я думаю, что все равно это будет не критично, потому что львиная доля рейсов осуществляется силами регулярных перевозчиков региональных в том числе. Поэтому я думаю, что будет меньше народу в Турции, чем могло бы быть. Но это не настолько критично, как могло быть, если бы это какой-нибудь национальный перевозчик бы Аэрофлот или Шерлайнс снизил рейс. Потом пустое место свет не бывает. Появятся, я думаю, другие перевозчики, которые смогут взять на себя выпавшие объемы. В принципе, в Турции в этом году, собственно, как всегда, наиболее критичные периоды для перевозки – это как раз август, начало сентября, конец июля. Вот, я думаю, появятся к этому моменту другие перевозчики.
15: А нет у вас случайно понимания вообще, почему так произошло в самом начале сезона?
14: Это одна из тех авиакомпаний, которые специально создавались для перевозки российских туристов в Турцию, в том числе, да, российских приоритетно. И, конечно же, они не являются экономическим объектом, который мог бы на себя взять риски в случае незаполнения. Это единственное, чтобы снизить. Естественно, у тех туроператоров, которые рассчитывали на перевозку Air Anka, у них будут, конечно же, дополнительные расходы финансовые. Всегда, когда вы выбираете по принципу самое-самое дешевое, конечно же, такой риск существует. Поэтому, конечно, это будет как минимум чуть, а может быть и чуть дороже.
15: Получается, что даже тем, кто уже купил, им, наверное, придется потом еще доплачивать за свой же тур, да? Потому что никто это не компенсирует.
14: Если туроператоры получили полную оплату, то, по идее, они должны заменить перевозку Air Anka на какую-нибудь другую без доплаты. Если это сделано она только на уровне предоплаты, то, возможно, туроператор может потребовать доплату. Зависит от договора, который туроператоры оформляли с агентством, соответственно, агентство с клиентом.
5: Дмитрий Арутюнов, гендиректор туроператора «Артур». В Росавиации заявили, что разрешение на чартерные полеты в Россию у «Аэр-Анка» закончились еще 25 мая. Теперь часть российских туристов застряли на турецких курортах, а часть ночуют в аэропортах и не могут вылететь из России. Туроператор «Анакс» сообщил, что пассажиров могут пересадить на рейсы других турецких перевозчиков. Подробности у Натальи Шашиной.
16: Никто ничего не знает. Трубки не берут. Переваливают друг на друга от авиакомпании до сотрудников турагентства. Жалуются в соцсетях туристы. Для Ники, которая во вторник должна была улететь рейсом Air Anka из Анталии в Краснодар, путь домой превратился в квест. Туристы приехали в аэропорт, но регистрацию так и не открыли. Толпа росла и на рейсы в Нижний Новгород и Екатеринбург. Туристов вывели из аэропорта и, как говорит Ника, даже не проверяя паспорта, посадили в автобусы и повезли в отель. Дальше были переезды из отеля в отель, постоянное ожидание у стоек, бессонная ночь, поскольку туристы постоянно проверяли, не появилась ли информация. На следующий день и к третьему отелю нервы у туристов уже не выдерживали, рассказывает Ника.
17: В этом отеле уже была очень странная ситуация, потому что, во-первых, нас не заселяли, при этом не выдавали Wi-Fi, то есть пока не получишь номер, не дают Wi-Fi. И 2 часа такая ситуация была, что мы вообще не знали, что происходит, у нас не было интернета, представитель Анексура тоже отсутствовал вот эти 2 часа. Начался уже скандал, то есть люди начали кричать там на ресепшене, что какой-то ужас происходит. Тогда, наконец-то, нам дали доступ к Wi-Fi, и появился представитель Анекса. Я на тот момент уже связалась с турагентом со своим, и она мне сказала, что ей прислали информацию, что у нас появился вылет. То есть нас, получается, пересадили на Air Aero до Сочи.
16: Добравшись до Сочи, туристы оказались предоставлены сами себе и уже за свой счет оплатили поезд до Краснодара, чтобы хотя бы поспать. Туркомпании, это Анекс и Интурист, говорят, что туристов размещают в гостиницах и вывозят другими рейсами. Но в соцсетях много встревоженных комментариев и тех, у кого вылет в Турцию или обратно, планируется через несколько дней. Такие клиенты сейчас в подвешенном состоянии, делится представитель турфирмы «Рефей» из города Златоуст, Челябинская область, Елизавета Софиева.
19: На сегодня мы ждем решения от туроператора. Что нам сказали? Нам предоставят либо другую авиакомпанию, либо мы будем смещать даты.

0: Решения на чартеры для турецкого перевозчика были выданы до 25 мая. Последующие заявки отклонены. Как отметил регулятор, дефицита провозных емкостей на турецком направлении нет. Свои услуги «Анекс-Тур» предлагали российские перевозчики. При этом проблемы сейчас возникли не только с «Эйр Анка», молодой турецкой компанией, которая прежде не летала в Россию, но и с уже работавшим на рынке перевозчиком «Тейлвинд». Возможно, что российские авиационные власти пытаются вернуть паритет между полетами иностранных авиакомпаний в Россию и российских за рубеж, считает основатель сервиса «Ран Авиа» Андрей Патраков.
1: Турция очень востребованное направление, популярное, тем более на фоне выбытия Персидского залива направления, там, Дубай, Абу-Даби. В принципе, для российских авиакомпаний оно становится сейчас, в моменте, в сезон очень важно. И появление конкурентов страны турецкой на этом направлении в Турцию, оно не дает развернуться тем ресурсам, которые освободились из-за войны на Ближнем Востоке со стороны России. И здесь Минтранс, скорее всего, это мое предположение, пытается вернуть этот паритет.
0: Во многих туристических пабликах теперь рекомендуют надеяться на российские авиакомпании. Но все же здесь крайними оказались туристы, получившие вместо отдыха бессонные ночи и дополнительные траты. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Антисоциальный контракт. В редакции «Бизнес.ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за нарушение при исполнении социального контракта. Юристы говорят о волне подобных дел. А в «Опоре России» призвали трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Иван Медведев подробнее.
3: В России с 2021 года стала активно применяться форма господдержки для малоимущих граждан в виде социальных контрактов. По таким контрактам россиянам, которые доказали, что относятся к категории малоимущих, государство выделяет деньги на поиск работы, обучение, ведение личного хозяйства или на открытие или развитие бизнеса. А человек обязуется выполнить определенные условия, купить оборудование, начать работать и отчитаться о расходах. Если условия нарушены или выясняется, что доход был выше допустимого, деньги нужно вернуть. Но в последнее время параллельно стали возбуждаться уголовные дела. На всю страну прогремела история жительницы Воронежа Елизаветы Пигуль. Ее обвинили в мошенничестве при получении соцконтракта из-за превышения дохода всего на 56 рублей в месяц. Государство выделило ей 350 тысяч на открытие кабинета по наращиванию ресниц. По условиям, доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта не должен был превышать уровень прожиточного минимума. В Воронежской области это 13 444 рубля. Но уже после того, как Елизавета выполнила все условия, сдала все отчеты и органы соцзащиты признали контракт исполненным на 100%, следователи в ходе проверки выяснили, что доход Елизаветы за 3 месяца до заключения контракта был не 13 444 рубля, а 13 500. И таким образом она сокрыла от государства доход сверх нормы аж на 168 рублей. И теперь Елизавете грозит до 6 лет колонии. Похожий случай произошел в Саранске. Там косметолога также обвинили в мошенничестве после получения соцконтракта на 350 тысяч. Следствие посчитало, что она занизила доход, не указав переводы за макияж школьницам. Женщина признала вину, возместила ущерб и на время расследования находилась под домашним арестом. И вот в редакцию «Бизнес.ФМ» обратился адвокат еще одной женщины, которая получила полгода условно за то, что перед заключением соцконтракта не рассказала о том, что получала доход от сдачи жилья в аренду. Квартиру она сдавала в белую, платила с этого дохода все налоги, но при подаче заявки на контракт ей никто не сказал, что эти данные тоже нужно указать, продолжает юрист Александр Балабанов.
4: Получается, человек должен, обращаясь куда-либо с любым заявлением, заведомо знать любую тонкость закона и сам спрашивать, что вам принести. А желательно принести все. Но девушка не знала, что нести, и об этом, в принципе, не сказали, и на процессе, в принципе, признали, что не сказали.
3: Но в обвинениях по таким делам всегда говорится об умысле, корыстных целях и так далее. И юристы не понимают, почему подобные дела вообще переходят в уголовную плоскость, хотя могли бы рассматриваться в гражданско-правовой, ввиду малозначительности сумм. Тем же вопросом задается и президент «Опоры России» Александр Калинин.
5: Любые гранты, которые выделяются с бюджета, их потом все равно в течение 3 лет проверяют. И, естественно, нужно всегда 100 раз подумать, прежде чем взять какой-то грант из бюджета. Другое дело, что При нахождении ошибок или, допустим, разночтений, проверяющие должны быть, наверное, основания за малозначностью закрывать такие дела. А с другой стороны, соцконтракт же он для особо нуждающихся был разработан. И

0: доказать, что у вас очень низкие доходы, то, как правило, у людей и юридической грамотности часто не хватает. Но вообще, в принципе, любой грант из бюджета, я бы 100 раз подумал.
1: Историей девушки из Воронежа заинтересовался председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил представить доклад о расследовании дела Елизаветы Пигуль. Успели ли подчиненные что-нибудь доложить главному следователю, неизвестно. Но суть, кажется, понятна и без доклада. По факту, сами правила заключения соцконтрактов составлены так, что уголовное дело можно возбуждать сразу после его подписания. Потому что если человек в течение 3 месяцев имел доход не выше 13 с небольшим тысяч рублей, и при этом выжил и пришел его заключать, значит, какую-то копейку от государства он скрыл. Иван Медведев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Вначале был бизнес.
3: Как появлялись города?
4: Междуреченск, Кемеровская область, 96 тысяч жителей. Искать уголь в этих местах начали еще при Петре Первом. Но только в 1949-м в течении реки Ольжерас было найдено уникальное месторождение, названное Распадское. Тогда же между реками Томью и Усой началось строительство будущего города шахтеров.
2: Как появлялись города? На Бизнес FM.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Бизнес FM.
6: Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
7: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России за неделю снизились более чем на 15 миллиардов долларов по состоянию 22 мая. Они составили 753,8 миллиарда долларов. 15 мая было 768,9 миллиарда долларов. Сокращение на 2% произошло в основном из-за отрицательной переоценки, сообщил Банк России. Россия и Казахстан подписали рамочное соглашение об увеличении поставок российской нефти в Китай до 12,5 миллионов тонн в год. Казахский министр энергетики Акинженов отметил, что это только основа для дальнейшего продолжения работы по увеличению объемов на 2,5 миллиона тонн российской нефти, то есть окончательного соглашения еще нет, но базовое подписано. Ранее глава Минэнерго говорил, что после подписания документа начнутся дополнительные расчеты, строительство дополнительных перекачивающих станций, расширение трубопровода. Розничные инвесторы в первом квартале внесли на брокерские счета рекордные 910 миллиардов рублей. По данным Центробанка, это максимальный квартальный приток средств с начала ведения статистики в 2021 году. На фоне снижения ключевой ставки активы клиентов брокеров за 3 месяца выросли на 9% и достигли 13,3 триллиона рублей. Основной спрос пришелся на облигации, особенно на долгосрочные ОФЗ и бумаги с высоким кредитным рейтингом. Рынок видеонаблюдения в России может вырасти к 2030 году до 135 миллиардов рублей. В 2025 году он вырос на 9% и достиг 67,6 миллиарда рублей. Средний рост 2021 года составил 23,4%, говорится в отчете iVideon. Основную долю занимают классические системы видеонаблюдения. Рост связывают с повышенным спросом на безопасность в общественных местах и на предприятиях. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Парковку можно будет оплатить в течение суток. Такое законопроектное общественное обсуждение внес Минтранс. Он предлагает создание единой системы управления всеми парковками в России. А заодно позволяет не платить за парковку в случае отсутствия такой возможности. Что все это значит, разбирался Евгений Перельчук.
10: Сначала на оплату парковки отводили строгие 5 минут. Затем позволили вносить плату задним числом до конца суток. И кроме того, исправлять ошибки в номере автомобиля или времени начала или окончания сессии. Теперь Минтранс хочет дать водителям право с оплатой не торопиться вообще. Не стрессовать и не суетиться. И спокойно спокойно заплатить за парковку в течение суток. Речь идет об уличных парковках без шлагбаумов на въезде и выезде. Меры, очевидно, вводятся на фоне периодических отключений мобильного интернета. Водителю Артему такая функция очень бы пригодилась в марте, когда он пытался оплатить парковку на Арбате, но из-за отключенного интернета сделать это оперативно не смог.
11: В районе Арбата я как-то парковался, и это было в тот момент, когда локация-то периодически и так уже пропадала, но в тот момент еще и интернета не было. И поэтому было, да, как-то очень сложно и проблематично оплатить. И так как до этого я уже там за 5 минут за какие-то получал, да, штраф из-за того, что не оплатил вовремя на 5000, то и здесь хотелось как можно быстрее это все оплатить. После того, как я покинул место парковки, там оплатить было невозможно, да, то есть дела сделал, уехал. Минут через 30-40 нашел, где есть интернет, он появился, все поставил точно, когда я там был. Ну и получается, так как я нашел интернет через 30-40 минут, пришлось переплатить вот как раз за эти 30-40 минут, потому что время начала, да, оно увеличилось. Ведь конец я не смог поставить. А если, опять же, смотреть вот эти вот новые правила, то есть тут проблем нет, он записал себе куда-то, скрин сделал, и уже до вечера это можно было бы все сделать спокойно. И, наконец-то, может, кто-то пролоббировал эти интересы, и, наконец-то, будет все-таки для людей хоть что-то.
10: Думать, что после введения оплаты в течение суток контроль как-то ослабнет, не стоит. Кто надо, всегда с точностью узнает, когда точно вы заехали на парковку, через камеры и контролеров, и запустит обратный отсчет. Оплата в течение суток – самая заметная поправка Минтранса. Но законопроект гораздо более широк. Создает единую систему управления парковочным пространством, закрепляет понятие парковочной деятельности, вводит единый реестр парковок общего пользования. Есть в тексте и такой пункт. Взимание платы за пользование платной парковкой не допускается в случаях отсутствия такой возможности по независящим от пользователя причинам. Можно предположить, что это подстраховка на случай полного отключения всего – и интернета, и СМС. Но представить это пока трудно. Хотя сам законопроект ожидали давно, говорит автоэксперт, автор и ведущий телеканала «Автоплюс» Павел Федоров.
12: Это не борьба с неплательщиками, потому что с ними это все равно не сработает, теми, кто снимает номера или как-то по-другому скрывает свой автомобиль. А это все-таки шаг навстречу обычным добропорядочным гражданам, которые готовы оплатить, просто чтобы это было удобно и доступно. Но, очевидно, до этого эту систему не внедряли, потому что, во-первых, это все-таки какие-то затраты, проработка, администрирование. А во-вторых, конечно, возможность сокращения штрафов. Штрафы, хочешь ты это или не хочешь, это дополнительная статья доходов. И, конечно, когда у людей появится легкий способ их избегать, случайных штрафов, конечно, вот эта статья доходов упадет. Знаете, есть другой вопрос. В законопроекте прозвучало еще мнение, что, возможно, будет право вообще не оплачивать парковку, если у вас не было физической возможности это сделать. К сожалению, пока непонятна доскональная трактовка, потому что, ну, оплатить можно по почте, можно зайти в сберкассу, позвонить, отправить смс. Вот что будет считаться невозможностью оплатить?
10: В случае принятия парковочный закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
9: Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская предложила снизить возраст для подработки до 12 лет. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Сейчас по закону работать можно только с 14 лет и с письменного согласия родителей. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать подростков с 12 лет.
3: Бизнес говорит.
13: Основатель бренда «Bago Home» Антон Медников.
14: Мне кажется, что 12 лет – это рановато, потому что труд должен быть ответственным и оплачиваемым, естественно. Как раз с 14-15 лет у детей появляется степень ответственности, которая может быть необходима компаниям. Если взять нашу группу компаний, то у нас есть работа на складе. Это достаточно тяжелый труд для уже взрослых, совсем осознанных людей. Есть работа на производстве, где может быть учет вести или еще что-то может ребенок, но здесь опять-таки нужна достаточно высокая степень ответственности. Если говорить про работу офисную, какую-то креативную, скорее, возможно, то как раз-таки в возрасте 14-15 лет сейчас дети достаточно активны в социальном плане, в мобильных устройствах, это соцсети, это какие-то, может быть, ведения или съемки каких-то креативных материалов, видеороликов, рилсов или еще чего-то. К этому можно, безусловно, привлекать. Но, опять-таки, мне кажется, что не с 12 лет. Возможно, хорошо с точки зрения того, что человек в столь раннем возрасте начинает понимать, что есть труд и именно труд оплачивается, и он может заработать себе деньги. Но все-таки, мне кажется, на столь неокрепшую психику это достаточно большая нагрузка.
10: С
13: сооснователь «Много лосося» Александр Мутовин.
15: Конечно, если это легитимно и появляется дополнительная рабочая сила, это всегда здорово. Мы считаем, что вполне можно найти хороших, адекватных ребят, которые в итоге и заказы могли бы подоставлять, и сами заработать, и бизнесу помочь. Я по своим детям знаю, что в этом возрасте есть желание позаработать денег и делать что-то полезное. Мне кажется, здорово. Надо находить правильный подход к этим ребятам, все равно объяснять, как работают маршруты, как работают приложения. Но, в принципе, приложение курьера гораздо более простая штука, чем компьютерная игра. Поэтому, в принципе, с этой работой будут справляться. И тоже будет проходить отбор в любом случае. Но надо смотреть, чтобы человек был адекватный, чтобы мог построить маршрут, понимал, как формируется адрес, как обращаться к клиенту, мог пройти обучение сервисности. Но это в любом случае проходят все курьеры, такие тесты на входе.
13: Основатель и гендиректор мануфактуры «Малюгина» Александр Малюгин.
16: Мы всегда летом принимаем детей на работу. Чаще всего это дети сотрудников, которые получают первый трудовой опыт. И мы против этого не возражаем. Конечно, есть особенности хороших на рабочий день. Им надо заниматься, внимательно к ним относиться, учить их правильным подходом. Мы считаем это важной своей миссией, поэтому принимая детей безоговорочно, все, кто хочет работать. Ну, конечно, смотрим, если кому-то не подходит, кто-то там чувствует себя комфортно, то мы прекращаем. В нашей отрасли, в легкой промышленности, всегда много ручной работы, мелкой находится для них работа.
13: Руководитель компании «Мастерпроф» Павел Брун.
17: Если честно, то, конечно, я за. Если дети замотивированы в том, чтобы подрабатывать, то в любом случае можно найти какие-то простые должности или простые действия, которые они могли бы сделать. Ну вот, например, у меня, оставившему ребенку 10 лет, он периодически у меня делает какие-то задачи по складу. Конечно, это все так неофициально, но он зато видит, как работают остальные люди. Он видит, как это не сладко, не быстро и тяжело зарабатывать деньги. Для меня важно, чтобы он это увидел и понимал. Когда я в школе учился, были такие в Петербурге молодежные биржи труда. И можно было, начиная класса с 9-го, на лето туда устроиться, и мы выполняли работы по благоустройству города. Где-то подметали, где-то по воле, где-то еще что-то. И это было такое счастье, вот заработать первые деньги, тогда официально их выплачивали на карточку. Хотя это были, конечно, даже по тем временам копейки, но это были вот те самые первые деньги. Ты начинаешь осознавать, как нелегко они зарабатываются у ребенка. Есть желание работать, то, конечно, пусть подрабатывает. Никто их там по 8-10 часов работать заставлять точно не будет.
2: Бизнес говорит.
9: По данным опроса сервиса «Работа.ру» и платформы для работы с самозанятыми «Подработка», результаты которого были обнародованы в начале апреля, 23% респондентов считают, что начинать работать можно в старших классах, 34%, что лучше с первых курсов вуза или колледжа, а 26% выступают против подработок для детей. Среди сторонников работ половина отметила, что она дает подросткам опыт и навыки. А противники подработок в 62% случаев считают, что подростки должны сосредоточиться на учебе.
7: Классики в праве. Цена свободы.
18: Я согласен сидеть не 5, а 15 лет.
4: Алексей Карпенко, старший партнер адвокатского бюро Forward Legal.
19: В рассказе Антона Павловича Чехова «Пари» банкир спорит с молодым юристом о том, что гуманнее – смертная казнь или пожизненное заключение. Ставки быстро растут. Банкир обещает 2 миллиона рублей, если юрист добровольно проведет в заточении 15 лет. Юрист принимает вызов. Так философский разговор превращается в очень странный договор, где на кону одновременно и деньги, и свобода. 15 лет спустя выясняется, что цена этого пари изменилась для обоих. Банкир, когда-то богатый и самоуверенный, разорен рискованными биржевыми играми и понимает, выплата 2 миллионов его добьет. Юрист, наоборот, прошел через одиночество и внутренний переворот. Перед самым исходом срока банкир решается на преступление, но обнаруживает, что пленник сам отказался от выигрыша. За несколько часов до победы юрист покидает свое заключение, презрев деньги и нарушив условия спора. Для права здесь важен не только нравственный урок, но и сама природа такого обещания. И во времена Чехова, и сегодня обязательства из игр и пари защищаются в суде весьма ограниченно. Проще говоря, даже если бы юрист досидел до конца, он вовсе не обязательно смог бы легко взыскать свои 2 миллиона через суд. Современный закон по общему правилу не дает судебной защиты требованиям, связанным с играми и пари. Исключения есть, но они специальные. Например, если человека втянули в игру игру обманом, насилием или угрозой. Либо, если речь идет о выплате выигрыша организаторам разрешенной лотереи. Чехов обращает внимание на то, что не всякое обещание, даже очень громкое и дорогое, превращается в надежное право требования. Иногда свобода оказывается дороже денег, а спор о цене свободы вообще нельзя выиграть в суде.
20: Классики в праве на Business FM.
21: Строго по делу. Алексей Тулупов, президент девелоперской компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский». О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
22: Его бизнес – это и самое дорогое – пентхаусы за миллиарды рублей, и самое дешевое и массовое – хлеб по 50. И в элитной недвижимости, и в хлебе его компании – лидеры рынка. Как работает такая комбинация?
21: Президент компании Smynex и владелец холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
23: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
24: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – Яндекс.Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
21: «Бизнес FM». Новости. Коротко.
25: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российская футбольная сборная провела товарищеский матч в Каире со сборной Египта. Счет 1-0 в пользу хозяев. Гол забил Мустафа Зико. Встреча будет учитываться в рейтинге Международной футбольной ассоциации FIFA. Сборная Египта в нем занимает 29-е место. Россияне идут на 36-й позиции. Российская сборная проводит только товарищеские матчи из-за отстранения от международных турниров. В июне россияне также сыграют против Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Бизнесу разрешили закупать крупнокалиберное оружие и технику для защиты от атак беспилотников. Соответствующий механизм уже утвержден. Частные компании смогут закупать зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства и комплексы радиоэлектронной борьбы. Венгрия не будет отправлять оружие и военную технику на Украину. Об этом заявил премьер-министр республики Петр Мадьяр на встрече с генсеком НАТО. При этом он заверил Марко Рютте, что Венгрия снова станет надежным партнером НАТО. Венгрия не передавала Украине оружие и при предыдущем премьере Викторе Орбане, напоминает Интерфакс. В Сеуле роботы приняли участие в модном показе. Они продефилировали в различных нарядах, футуристичных куртках и комбинезонах с космической эстетикой, сообщает ТАСС. Компания-организатор Galaxy Corporation заявила, что это первое подобное шоу в мире. Там добавили, что машина не заменяет человека, а становится партнером в создании нового и прекрасного. В шоу использовали роботов китайского производства. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Миллионы людей могут лишиться работы на фоне развития ИИ, заявил Владимир Путин на Евразийском экономическом форуме в Астане, где посетил ИИ-центр. По итогам встреч с президентом Казахстана Токаевым подписано 16 соглашений. Роль России в развитии экономики Казахстана трудно переоценить, подчеркнул Токаев. Комментарий Георгия Бофта. Россельхознадзор запретил ввоз в Россию фруктов, овощей, зелени и ягод из Армении. Официальная причина – участившиеся случаи нарушений фитосанитарного режима. Меры вводятся на фоне движения Еревана в ЕС и перед выборами в самой Армении. Как это повлияет на плодово-овощной рынок России? И дисциплинарный совет Международной федерации хоккея отменил решение о недопуске России в новом сезоне. Совет признал доводы федерации неубедительными. Теперь она должна повторно рассмотреть вопрос о допуске россиян на международные турниры. Ждать ли скорого возвращения сборной России на мировую арену? Подробности на Business FM. О От АЭС до Сириуса. О чем говорили Путин и Токаев? Государственный визит Владимира Путина в Астану венчался подписанием внушительного пакета из 16 документов и был окрашен максимально дружественной риторикой. Президент Казахстана Токаев назвал Россию другом и братом, заявив, что роль России в развитии экономического потенциала Казахстана трудно переоценить. Путин, в свою очередь, подчеркнул, что отношения вышли на уровень стратегического партнерства. О чем еще говорили Путин и Токаев? Комментарии Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
0: Одной из важных договоренностей стало подписание соглашения о строительстве первой в Казахстане АЭС «Балхаш». Проекты введут в строй в середине 30-х. Казахстан, испытывающий острый дефицит энергомощностей, получает крупнейший инфраструктурный проект практически в долг. Россия обеспечивает Росатому заказ на десятилетия вперед и последующее технологическое присутствие в форме сервиса для станций. У Казахстана при этом есть договоренность с Китаем о строительстве второй АЭС. Это стало компромиссным решением после переговоров. Шла речь об ускорении таможенного транзита в рамках ЕАЭС. Автоматизация и взаимное признание таможенных решений должны сократить время оформления грузов до 30 минут. Надо посмотреть, как будет на практике. Сейчас российская таможня ведет в рамках борьбы с серым импортом усиленные проверки грузов уже после пересечения границы ЕАЭС. В том числе существует недоверие по таможенной очистке к части грузов, которые шли через Казахстан и Киргизию. Казахстан тоже усилил контроль на своих границах. Возможно, теперь удалось договориться об упрощении таможенных процедур и, главное, об их взаимном признании. Отношения двух стран проходят испытания санкциями. Наиболее проблемное направление – финансовое. Санкционные риски сделали расчеты между казахстанскими и российскими компаниями более сложными и дорогие. Казахстанские компании уже не раз попадали под вторичные санкции за участие в параллельном импорте в Россию. Астана была даже вынуждена создать механизм контроля над реэкспортом санкционной продукции в Россию. Основной экспортный маршрут казахстанской нефти – Каспийский трубопроводный консорциум, ведущий к Новороссийску. Периодически он уже подвергался атакам со стороны Украины. Он также находится под пристальным вниманием западных санкционеров. Астана в ответ попыталась диверсифицировать поставки через Азербайджан, но технические сложности не позволили нарастить их до плановых 1,5 миллиона тонн в год. То, что теперь стороны договорились об увеличении транзита российской нефти в Китай через Казахстан, позволит Астане встроиться в российско-китайскую логистическую схему, но не снимает полностью вопроса уязвимости перед западными санкциями. Страны ЕС не просто выступают крупнейшим иностранным коллективным инвестором, но и совокупная доля европейских стран в ежегодном притоке прямых иностранных инвестиций в Казахстан постоянно растет, составляя уже половину этого притока. Китай также перегнал Россию по объемам торговли. Китай активно развивает транспортный коридор через Казахстан в рамках мегапроекта «Пояс и путь». Так что конкуренция российским экономическим интересам растет, а Казахстан все активнее превращается в транзитный хаб между Китаем и Европой, что делает его ценным партнером для всех крупных игроков. Астана придерживается доктрины многовекторной внешней политики, взаимодействия с Россией, Китаем, Западом, а также с Турцией через организацию тюркских государств. В Казахстане это называют переходом от равноудаленности к сетевому суверенитету. Страна стремится быть настолько глубоко встроенной в глобальные цепочки поставок энергии, металлов и прочей логистики, чтобы любая попытка давления на нее наносила ущерб всей системе. То есть незаменимость видится как форма самозащиты. Казахстан умело использует конкуренцию великих держав за доступ к своим ресурсам и транзитному потенциалу. И это реальное достижение казахстанской дипломатии. Среди подписанных документов отдельного внимания заслуживает совместное заявление о 7 основах дружбы и добрососедства народов. Помимо принципов взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела, документ фиксирует отказ от поддержки деятельности, направленной против другой страны. По нынешним временам последнее особенно важно.
9: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Лед тронулся. По крайней мере, дисциплинарный совет Международной федерации хоккея на льду отменил решение о продлении недопуска России в новом сезоне. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Вернется ли российский хоккей на мировую арену в ближайшем будущем, продолжит Ольга Кашинская.
1: Оттепель началась в декабре прошлого года. Тогда Международный олимпийский комитет рекомендовал снять ограничения на допуск российских и белорусских спортсменов к юношеским соревнованиям и разрешить им выступать под собственными флагом и гимном. Это касалось в том числе командных видов спорта, где дела с международным допуском обстоят хуже, чем в личных. Но Международная федерация хоккея рекомендацию МОК проигнорировала и продлила отстранение всех российских и белорусских сборных по хоккею на новый сезон. После чего Федерация хоккея России подала апелляцию в спортивный арбитражный суд. Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея не стал дожидаться результатов разбирательства и отменил решение о продлении недопуска россиян. В заключении совета говорится, что федерация не привела достаточно аргументов, а ее отчеты по оценке рисков не содержат достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности. Теперь ход перешел к управляющему органу федерации, который вынесет окончательное решение. В любом случае, соображения безопасности изначально были формальным поводом для отстранения, говорит комментатор Матч ТВ Алексей Пешнин. По его мнению, шансы взрослой сборной России по хоккею сыграть, например, на следующем чемпионате мира – нулевые.
5: Причина, которая указывалась изначально, причина нашего отстранения – это по соображениям безопасности. Это было в 2022 году. Сейчас, в 2026, она, естественно, выглядит очень юридически уязвимой. Кстати, в первую очередь, события на Ближнем Востоке, с учетом того, что никто не отстраняет Соединенные Штаты, да, с учетом того, что никто не отстраняет Израиль. Поэтому дисциплинарный комитет, таким образом, той же самой Международной Федерации, дает такой своего рода сигнал головному офису, что, мол, господа, давайте придумаем какую-то более убедительную причину. И я думаю, что очевидно, что пока в украинском конфликте не будет достигнуто какое-то мирное соглашение, хоть какое-то подобие его, до тех пор первой сборной России никто допускать не будет. Ну и вообще, в принципе, по игровикам все намного сложнее, чем по индивидуалам. Там хватает противников нашего допуска в свете того, что чем больше сильных конкурентов, тем, естественно, хуже этим сборным. Поэтому, естественно, там и шведы будут против, и финны будут против, и чехи будут против, и Латвия будет против. Те самые люди, которые являются главными бенефициарами от того, что нет ни сборной России, ни сборной Беларуси.
1: При этом по мужской юниорской сборной Беларуси Международная федерация хоккея вынесла положительное решение. Команду допустили к участию в чемпионате мира 27 года. Эксперты полагают, что подобного решения можно ждать через год и для российских юниоров. А вердикт по взрослым командам должен быть сформулирован к началу нового сезона, то есть к осени. Продолжает руководитель спортивной практики юридической группы «Клевер Консалт» спортивный юрист Анна Анцелеович.
6: Спортивный арбитражный суд настаивает на том, что к началу соревнований спортсмены должны иметь четкое представление, могут ли они принять участие или нет. Да? То есть вынесение решения задним числом, что вы могли принять участие, но теперь вы уже не можете по обстоятельствам дела, это КАС такое не любит. Поэтому, я думаю, либо это будет передано на ускоренное рассмотрение КАС, либо стороны могут сами договориться. Поэтому я думаю, что большие шансы есть, что все-таки команда сможет выступать в следующем сезоне. У федерации обжаловать решение может, понятное дело, только федерация. Российская сторона в ее пользу вынесено решение, поэтому она обжаловать не будет. Есть 21 день, стандартный срок для обжалования решения в КАС. И вот решение КАС уже относительно окончательное. Потом решение КАС можно обжаловать только Верховный суд Швейцарии, но по процессуальным основаниям.
1: В конце марта стало известно, что президент Международной федерации хоккея Люк Тардиев, занимавший этот пост 2021 года, не будет выставлять свою кандидатуру на перевыборы осенью. Но мало шансов, что для России что-то изменится после избрания нового главы. Ольга Кашинская, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
9: Вертолетные экскурсии в Дагестане после потопов и начала сезона подорожали и превышают 1 000 000 рублей, пишет телеграм-канал. Сообщается, что турфирма объясняет повышение цен высоким спросом на Дагестан, приближением летних отпусков и желанием возместить убытки, понесенные из-за наводнений. Также подчеркивается, что туристы все чаще хотят посмотреть на последствия стихии и горные реки с воздуха. Так ли это на самом деле, выясняла Наталья Воробьева.
8: Более 1 000 000 рублей действительно стоит трехчасовой полет над Дербентом, Барханом, Сарыком и Сулакским каньоном. Как пишет телеграм-канал «Дербент сейчас», год назад экскурсия на группу из 6 человек стоила 250-300 тысяч рублей. Теперь даже традиционно дорогие вертолетные туры на Камчатке оказались доступнее. Там ценник 250-470 тысяч рублей, отмечает дербентский паблик. Мы позвонили в несколько компаний, которые занимаются вертолетными экскурсиями, и цены там примерно одинаковые. Час полета стоит 400 тысяч рублей. Это за весь борт, который вмещает до 6 человек. Самая доступная экскурсия – это пролет над Сулакским каньоном. Из прошлого года цены не менялись. Вот что нам сказал представитель одной из дагестанских вертолетных компаний.
11: Надо понять ваш маршрут, даты. Мы согласовываем это с Росавиацией, полет. Стоимость будет 400 тысяч час полета, 50 тысяч час ожидания. То есть иногда куда-то долетаем, садится вертолет, 30 минут ждет, 100% оплата. Для полета нужны паспорта. И рассчитывается все время полет, возвращение также в аэропорт Махачкала. Ну, то есть если полетите в Гунип, мы вас там оставляем, борт возвращается назад, все равно это время просчитывается. Полет назад. Сейчас можно уложиться, это плюс-минус полет до Сулакского каньона, пролеты в районе Сулакского каньона и возврат назад. В сторону Дербента, я думаю, нужно плюс-минус полтора часа. В сторону Гуниба полтора-два.
3: Скажите, а подорожала стоимость вот после наводнения?
11: Нет.
3: То есть у вас и год назад 400 тысяч было?
11: Да.
8: В другой фирме назвали ту же минимальную цену, но добавили интересную подробность. Оказывается, на весь Дагестан есть только два вертолета, и лишь один из них используется для экскурсий. Цены на полеты зависят от маршрута и компании. Но главная причина роста цен – не последствия стихии, а высокий спрос и отсутствие конкуренции.
10: В целом, вообще на республику у нас один туристический вертолет.
3: На все туркомпании? Я просто другим вертолетным компаниям звонил тоже. Это что, один вертолет обслуживает все туристические компании?
10: В принципе, да. У нас есть два вертолета, но один чаще всего обслуживает какие-то министерства, чиновников, а второй под нашу сферу. Это Еврокоптер Франция 2019 год.
3: Получается, цены разнятся просто на усмотрение компании?
10: Будут цены разниться от маршрута, от то, что включено.
3: Вот подорожание после потопа?
10: У нас просто каждый сезон цена увеличивается. Потоп не сыграл роли, потому что спрос есть, а вертолет один. Прошлого года на 100 тысяч увеличилась цена полетного часа. На самом деле они до потопа еще подняли. Просто до потопа был очень большой спрос. Скорее всего, из-за спроса подняли.
8: Возможно ли, что в республике для туристических экскурсий доступен всего один вертолет? И с чем это связано? Говорит главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
12: Вертолетов надо много. Дело, скорее всего, связано не с отсутствием вертолетов, а с просто тем, что для удовлетворения спроса достаточно одного вертолета. И опять-таки, почему именно этот вертолет? Потому что, например, Ми-8, в котором можно 10 и 15 человек посадить. Хоть таких групп не находится, просто больших. Это не массовая услуга, не массовый спрос. Это большие вертолеты, вот, например, на Камчатке на таких вертолетах катаются. Там собираются большие группы и получается на большее количество людей дешевле для каждого полета.
8: Из-за разгула стихии, дождей, туристы отказываются ехать в Дагестан. В конце марта и апреля было отменено около 30% поездок. А при падении спроса бизнес обычно снижает цены, чтобы привлечь туристов. Сейчас как раз они просели на 15-20%, говорит гендиректор турфирмы «Дельфин», вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин.
14: Обычная реакция бизнеса на падение спроса – это снижение цен, ну никак не рост. Я бы сориентировал так, что недельный тур на двоих с перелетом из Москвы – это где-то 75-85 тысяч, включая экскурсионную программу, перелет и проживание в отеле «Три звезды» с завтраком.
3: Не будь подтопления, сколько бы это стоило?
14: Цены снизились на проживание достаточно хорошо, где-то 15%. Перелет, честно говоря, мы не оценивали, но я думаю, 8% компании снизили. Я думаю, что год назад это стоило 10 000 дороже.
8: Тем временем погодные сюрпризы в Дагестане не заканчиваются. 28 мая из-за проливных дождей, идущих уже второй месяц, обрушилась часть уникальной конструкции старого 17-арочного моста. Он простоял почти 100 лет. Наталья Воробьева, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
15: Пивную компанию «Общество трезвости» долю в тотализаторе роженицам-рекордсменкам, дома и земли заядлым курильщикам или все до копейки любимому ресторану. Последние шутки миллионеров, над которыми взахлеб смеялись при оглашении завещаний, все, кроме родственников. Судьба наследства. Специальный проект. Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
8: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
16: Ценные бумаги.
8: Совет директоров Ростелекома рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 2 рублей 71 копейки на акцию. Дивидендная доходность при текущих котировках выше 5%. В общей сложности компания может выплатить в виде дивидендов почти 9,5 миллиардов рублей или около 50,5% скорректированной чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Последний день для покупки акций 17 июля. окончательное решение по дивидендам акционеры примут на общем собрании 30 июня.
2: IPO.
8: Группа «Фармсинтез» проведет IPO в 2031-2032 годах, чтобы к 2035-му стать фармкомпанией с глобальным присутствием. Об этом сообщил ее основатель и президент Викрам Пуния. Сейчас группа экспортирует свою продукцию в 14 стран. Ее представительство есть в КНР, Индии, Вьетнаме и Узбекистане. «Фармсинтез» намерен переориентировать бизнес-модель в пользу разработки собственных препаратов. По словам Пунии, к 2035 году группа намерена войти в топ-100 мировых фармацевтических компаний, став первой компанией Big Pharma с российской пропиской.
2: Отчеты и планы.
8: Компания Aura анонсировала смарт-кольцо Ring 5 нового поколения. Новинка почти вдвое тоньше предыдущей модели, всего 6 цветов – медный, серебристый, золотой, серый и 2 оттенка черного. Время работы без подзарядки теперь достигает 9 дней. Aura Ring 5 измеряет более 50 показателей, в частности уровень стресса и сердечно-сосудистый возраст. Также Aura обещает более точное считывание показателей здоровья для пользователей с различными типами кожи и формами пальцев. Базовая версия Ring 5 стоит $399. Для использования большинства функций требуется подписка стоимостью $6 в месяц или $70 в год. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Россельхознадзор запрещает ввоз в Россию фруктов, овощей, ягод из Армении. Ограничения начнут действовать с 30 мая. Как это повлияет на российский плодово-овощной рынок, об этом Ольга Кашинская.
1: Ввозить в Россию запретят армянские томаты, огурцы, перцы, зелень и клубнику. Официальная причина в участившихся нарушениях и угрозе фитосостоянию страны. До этого был введен частичный запрет на ввоз алкоголя, минералки и цветов из Армении. Все это на фоне политических разногласий, а именно взятого Ереваном курса на евроинтеграцию. Не России судить, какие дивиденды может дать евроинтеграция Армении, но именно Москва может констатировать те дивиденды, которые Армения получает от членства в ЕАЭС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, эти дивиденды стабильно включают, цитата, «несколько процентных пунктов ежегодного развития и повышения ВВП». На российском же рынке армянская плодово-овощная продукция критической роли не играет, говорит гендиректор компании «Фруктовиков» Руслан Сулейманов.
7: Но сейчас довольно-таки небольшой объем армянских овощей, фруктов и ягод на российском рынке, что, кстати, на клубнике примерно около 10% на данный момент. А если брать клубнику, то сейчас идет в основном Азербайджан и Кубань. Томаты, то тоже, в принципе, небольшой объем и есть чем заменить. И российских много производителей, которые сейчас будут на рынке, и ростовские помидоры сейчас пойдут. То есть, в принципе, никакого провала с перебоями поставок из Армении не будет. По Армении, наверное, самое такое ходовое – это абрикосы и виноград. Пока есть чем заменить, та же самая Турция на полном объеме может все это заменить.
1: Перебои с импортом армянских овощей и фруктов для рынка действительно не фатальные, подтверждает гендиректор информагентства «Фрутньюз», руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий. Но решающее влияние может оказать накопительный эффект.
13: Цена, скорее всего, вырастет на подобную продукцию, но какого-то катастрофического дефицита ожидать не стоит. Что смущает в данном случае, что вызывает тревогу? Число поставщиков России сокращается постоянно. Вот эти проблемы с ограничениями поставок накапливаются практически как снежный ком.
16: А можете сказать, что в основном из Армении поставляется?
13: Это некоторые виды фруктов, ягоды, та же самая земляника садовая, клубника, которая поставляется из Армении на протяжении практически всего года, поскольку выращивается там в теплицах. Это всевозможная зелень, томаты и так далее и тому подобное. То есть перечень довольно большой, но поскольку Армения не такая большая страна, вот сами объемы, они не критичные.
1: Есть и другая проблема – зависимость российского рынка от зарубежной продукции в принципе. Так, импорт обеспечивает нам 70% ягод. По многим видам фруктов, кроме яблок, зависимость доходит до 90%. Зеленью и овощами похожая история. Руководитель интернет-магазина «Экопродукты» из Армении Левона Домян соглашается, что в целом у многих армянских импортных продуктов есть аналоги. Цены могут подняться разве что на зелень.
17: Есть сорта зелени, которые именно в Армении под Россию выращивались. Это тархун выращивается, базилик красный, зеленый выращивается. Вот, например, тархун экспортируется в Россию из Армении и из Израиля. Крест-салат из Армении экспортируется только. То есть не будет крест-салата. На свежую зелень цена поднимется. Пока фермеры юга России начнут его выращивать, цена поднимется. Помидоры, огурцы нет, потому что помидоры, огурцы Краснодарский край заменяет. Сейчас уже сезон пошел, это не будет сказываться. Зимой другое дело, но летом не так сильно. Краснодарский край, но он не того качества. Для того, чтобы получить вкус армянской продукции, эта продукция должна в почве Араратской долины расти и поливаться той водой, которая там артезианская есть. Благодаря вот этому качеству земли и воды совсем другие получаются вкусовые качества.
1: Ограничения Россельхознадзора обозначены как временные. У рынка нет сомнений только в том, что перестанут ли армянские фрукты и овощи представлять угрозу фитосостоянию России, решаться будет на самом высшем уровне. Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Арбитражный суд Москвы отказался вернуть Московской высшей школе социальных и экономических наук, так называемой «Шанинке», лицензию на образовательную деятельность. Действие лицензии Рособорнадзор приостановил в прошлом декабре. Ранее ведомство лишило «Шанинку» государственной аккредитации по образовательным программам «Психология», «Менеджмент» и «Социология», признав их несоответствие федеральным стандартам. Комментирует профессор финансового университета Константин Семенов.
2: Довольно очевидно, что «Шанинка» была маркирована властью как слишком либерально-прозападный вуз. Можно было, конечно, поступить, как поступили с еще одним вузом, поменять ректора и, соответственно, радикально изменить образовательную политику. Но «Шанинка» вуз очень компактный, бутиковый, поэтому там ректора менять смысла нет, тогда там надо полностью менять команду. Но если мы, конечно, исходим вот из такой логики, что нужно изменить образовательный курс организации. То есть, по большому счету, проще тогда закрыть полностью «Шанинку», если есть желание на ее месте открыть что-то совершенно новое, потому что у «Шанинки» есть определенная репутация, и вот так просто путем замены всей команды сделать из нее условно анти-Шанинку вряд ли получится. Поэтому я думаю, что в итоге действительно принято решение о том, что надо постепенно все-таки убирать «Шанинку» с рынка образовательных услуг и закрыть этот проект как несоответствующий текущей интеллектуальной повестке в России. Поэтому думаю, что у «Шанинки» очень мало шансов каким-то образом выпутаться из этой истории. И то, что решение принято не в ее пользу, то, что лицензию не вернули, очень показательно. Я думаю, что дело идет к окончательному закрытию этого учебного заведения.
9: Константин Симонов, профессор финансового университета. «Шанинка» – московский вуз, основанный в середине 90-х социологом Теодором Шаниным совместно с экономистом и социологом Татьяной Заславской. Долгое время у него был статус негосударственного российско-британского университета, выпускники которого получали диплом университета Манчестера. Торги на российском фондовом рынке в четверг начались с повышения индекса Мосбиржи, но закончились вновь снижением. Итоги дня на торговых площадках подводит наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
4: Российский рынок акций незначительно, но все-таки снизился по итогам основной торговой сессии четверга. Потери составили 0,3%. Закрытие индекса Московской биржи 2583 пункта. По-прежнему у рынка нет идей на какую-то существенную, серьезную распродажу. Но, как мы видим, нет идей на какие-то большие покупки. Таким образом, пока скатились мы в коридор 2500-2600. Пунктов по индексу Московской биржи. Посмотрим, пойдем ли на 2500, но, в принципе, на мой взгляд, дорога открыта. Стабильным был российский рубль. В единый день уплаты налогов без каких-то особых изменений завершилась торговая сессия на Московской бирже. Китайский юань снизился, но всего лишь на 1 копейку и закрытие 10 рублей 46 копеек. Что касается доллара США, то он тоже был стабилен. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то это 71 рубль 40 копеек вечером в четверг. Если рассматривать международный валютный рынок, то доллар США преимущественно торговался чуть выше 71 рубля. Здесь основные ожидания связаны уже с началом июня, когда станут известны объемы. Объемы, которые будет оперировать Министерство финансов Российской Федерации в рамках бюджетного правила. добавила. Что касается нефти, то были определенные колебания, и даже смесь Brent упала ниже $93 за баррель. Случилось это впервые с 20 апреля текущего года, и связано это с сообщениями издания Axios, которое говорит о том, что переговорщики из США и Ирана достигли соглашения о 6-дневном меморандуме о прекращении огня и запуске переговоров по ядерной программе. По словам американских чиновников, меморандум предусматривает неограниченный проход по Ормузскому проливу без каких-либо пошлин, без каких-либо задержаний танкеров иранскими силами. Также Тегеран должен убрать все мины из пролива в течение 30 дней. С одной стороны, звучит красиво, с другой стороны, все это стало известно президенту США Дональду Трампу. Американские переговорщики, естественно, об этом ему доложили, но Трамп сказал, что сразу я подписывать ничего не буду, и заявил, что хочет подумать об этом на протяжении пары дней.
9: Это был биржевой обозреватель Business FM Алексей Завьялов.
15: Продолжительность жизни.
18: Микропластик обнаруживают в воде, воздухе, еде, в легких, в крови и в плаценте. В 2022 году американские ученые впервые подтвердили его присутствие непосредственно в ткани человеческого мозга.
15: Журналист Алена Копылова.
18: Пластик пересек гематоэнцефалический барьер – защитный фильтр, который мозг выстраивал миллионы лет эволюции. Частицы размером менее 1 микрона, нанопластик, настолько малы, что проникают через стенки кишечника в кровоток, а затем через гематоэнцефалический барьер в нейронную ткань. Микропластик в кровотоке способен вызывать церебральный тромбоз, закупорку мозговых сосудов и нейроповеденческие нарушения. Что происходит внутри клеток? Микропластик вызывает окислительный стресс, нейровоспаление, агрегацию белков и нарушение нейромедиаторов. Те самые процессы, которые лежат в основе когнитивной дисфункции и нейродегенеративных заболеваний. Болезнь Альцгеймера, Паркинсон – оба связаны с накоплением патологических белков в мозге. Означает ли это, что микропластик провоцирует такие заболевания? Наука пока утверждать не может. Долгосрочные данные только накапливаются, но совпадение механизмов настораживает исследователей. Основные источники поступления микропластика в организм – это вода в пластиковых бутылках, еда, разогретая в пластиковых контейнерах, и морепродукты.
15: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM в подкастах. Строго по делу. Первые лица бизнеса, науки и культуры в гостях на Business FM. Комментарии Вовда. Личный взгляд на главные события. Бизнес говорит, чтобы кто надо услышал. Бесценные знания. Неочевидные, но удивительные факты. Все подкасты Business FM прямо сейчас на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. США продлили до 27 июня лицензию на операции по продаже международных активов «Лукойла». Об этом сказано в заявлении американского Минфина. А также США вывели из-под действия антироссийских санкций 11 физлиц и 2 танкера «Линда» и «Лейди Ди». Басманный суд Москвы арестовал директора департамента Минтранса Александра Васильченко по делу о взятке в особо крупном размере. Расследование и дело относится к периоду 2021-2022 годов, когда Васильченко работал в правительстве Курской области. Кроме Александра Васильченко задержаны и другие лица, в том числе замдиректора ОКУ «Центр транспортных услуг» Григорий Богачев, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. По версии следствия, речь идет о преступных действиях в связи с реконструкцией электротранспорта в Курске. Полный запрет вейпов и электронных сигарет предложили ввести в России. Депутаты выступили с инициативой запретить производство, импорт, продажу и рекламу такой продукции. По их словам, нынешние ограничения не работают, а вейпы продолжают массово продавать подросткам через соцсети и маркетплейсы. Торговлю вейпами и жидкостями для них уже запретили в Нижегородской области и Пермском крае. Ближайшие 5 лет могут стать самыми теплыми за всю историю наблюдений, говорится в новом докладе Всемирной метеорологической организации. Согласно прогнозу, среднегодовая температура приземного слоя воздуха в этот период будет на 1,3-1,9 градуса по Цельсию выше до индустриального уровня. Эксперты отмечают, что это отражает устойчивую тенденцию к росту глобального потепления. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: В студии Алексей Пунцелеев. Здравствуйте. Авиаколлапс на турецком направлении. Турецкие перевозчики Air Anka и Tailwind отменили рейсы в России по требованию Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замещения регулятора. АТОР уже заявляет о сокращении летней программы на полетов на 10%. Что рассказывают пострадавшие пассажиры, есть ли выход? Надо трижды подумать, прежде чем брать хоть какие-то деньги у государства. Так в опоре России прокомментировали волну уголовных дел против предпринимателей, которые согласились на социальный контракт. В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился очередной предприниматель, столкнувшийся с уголовным преследованием за незначительные нарушения при исполнении такого контракта. И детский омбудсмен Москвы Ярославская предложила снизить возраст для подработки с 14 лет до 12. По ее словам, именно с этого возраста у подростков появляется желание заработать летом. Мы спросили у предпринимателей, готовы ли они нанимать 12-летних. Подробности на Business FM. Туристический коллапс на турецком направлении. Ассоциация туроператоров России заявляет о сокращении летней полетной программы на 10%. Причина: турецкие авиакомпании Air Anka и Tailwind не получили разрешения от Росавиации, а российская Azur Air сократила количество рейсов на треть из-за замечания регулятора. Как отмечает АВАТОР, только на рейсах турецких авиаперевозчиков должно было улететь около 150 тысяч человек. Вместе они обеспечивали не менее 5% от всей перевозки. Еще 5% потерь из-за сокращения программы Azur Air – это около 150 тысяч кресел за сезон. В ассоциации подчеркивают, что российские перевозчики, которые могли бы заместить выпавшие объемы, стоят на 30-150% дороже, а значит, подорожают и пакетные туры. Ситуация осложняется тем,